Ануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые и дети о его святой любви, как он жил на белом свете, как он чудеса творил.
0: Скольких он своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа,
1: избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бури грозно запрещал,
0: уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.
2: Николай!

0: слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: На словах описанная нами схема проста, но для исполнения ее на деле требуется сосредоточение всех сил человека и преизобильное содействие божественной благодати. Поскольку Бог всегда расположен к человеку и, более того, сам просит нас, говоря: «Сын мой, дай мне твое сердце», то и мы должны послушно и всецело приносить себя в жертву Господу, следуя подвижническим правилам наших святых отцов. Посему будем бдительны по отношению к первым помыслам после сна. И хорошие, и плохие сны, и мечтания, все то, что оставит после себя ночной отдых, тут же стираем из ума, после чего сразу беремся за имя Христово, дыхание нашей души. Потом, освежив немного лицо водой, чтобы проснуться окончательно, выпиваем для бодрости чашку кофе или еще чего-либо тонизирующего, читаем три святое, символ веры, достойно есть, и садимся на свое место молитвы, держа в руке оружие против дьявола, четки. Старец говорил нам: «Сел на свою скамеечку для бдения, не начинай внутреннюю молитву сразу, но сначала собери свой ум и помысли немного о смерти и о том, что последует за ней. Помысли, что это последняя ночь в твоей жизни. Все предыдущие ночи и дни прошли и привели тебя к этой границе твоей жизни. Однако об этой ночи, которая перед тобой, можешь ли ты быть уверен? Передаст ли тебя ночь сия новому дню, или же отошлет к надвигающейся смерти? А сколько людей умирает в мире каждую ночь? Уверен ли ты, что не окажешься и ты среди них? Помысли, что вот уже скоро, когда ты будешь отходить, твою душу придут искать ангелы либо демоны, согласно делам твоим. Демоны, эти злостные обвинители, в час смерти приводят на память все лукавые деяния твоей жизни и подталкивают к отчаянию. Ангелы противопоставляют этому то, что сделано по Богу. И от этого предварительного суда зависит шествие души на небо. За сим следует воздушное мытарство, потом престол судьи, и затем решение праведного судьи. И если концом всего этого будет вечная мука, то что же ты будешь делать, о окаянная душа? Что сможешь дать ты в тот час, чтобы спастись? Приди же в себя, как тот блудный сын, который покаялся и испросил милости у всемилостивого Бога. То, что ты делал бы тогда, сделай сейчас. Ты согрешил? Покайся. Все ныне время благоприятно. Если человек без образов и фантазий хотя бы на короткое время проникнется этими мыслями, то он приходит к умилению, его сердце умягчается, делается подобно воску, и ум перестает рассеиваться. Память смерти обладает тем преимуществом, что побеждает житейскую ложь и рождает в сердце печаль по Богу. В этой атмосфере умиления можно начинать немногословную и непрерывную умную молитву. Когда ум твой собран, когда твой дух стал сокрушенным и смиренным, тогда преклони голову и обрати свое внимание к сердечному месту. В этот момент сердце тоже сокрушенно и смиренно. Оно ждет, когда в него снидет ум, чтобы вместе с ним принести мольбу всеблагоутробному в надежде, что он не уничижит. Процесс дыхания тела начинается со вдоха через ноздри. Через молитву соедини с ним дыхание твоей души. Вдыхая, произноси молитву один раз, прослеживая ее снисхождение до самого сердца, и выдыхая, повторяй молитву еще один раз. Там, в сердечном месте, где останавливается вдох, утверди свой ум, и с неослабным вниманием вдыхая и выдыхая, следи за сопутствующей вдоху и выдоху молитвой: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Мобилизуй в молитве всю свою любовь к Богу и без мечтаний и образов про себя, поминай имя Господа Иисуса. Отметай от себя любую мысль, даже самую привлекательную, самую чистую и спасительную. Это есть не что иное, как от десных искушений лукавого, чтобы остановить молитву. Презри все лукавые помыслы, сколь бы постыдными, скверными и кощунственными они ни были. Не смущайся ими, ибо они не твои, ты за них не отвечаешь. Бог знает, откуда они приходят. Только не ленись, не бойся, не увлекайся и не сочетайся с ними. Если твой ум начинает немного парить, то как только поймешь, что уклонился от правильного места и способа молитвы, возвратись обратно. И если увлечешься парением снова, то снова возвратись. Сколько раз рассеешься, столько раз и возвращайся. Бог увидит твой труд и желание и понемногу укрепит твой ум. Поскольку ум умеет обыкновение блуждать, а также оставаться там, где болит, то ты сдерживай свое дыхание. Не выдыхай сразу после вдоха. Это вызовет небольшую безвредную боль в сердце, то есть там, где мы желаем утвердить свой ум. Эта маленькая боль, подобно магниту, будет притягивать и удерживать ум вокруг себя, чтобы, подобно служанке, служить ему. И действительно, сладкое имя Господне, прежде всякого имени, данное нам для призывания с болью и сокрушением, понемногу, со временем, производит измену десницы Вышнего, там, где прежде обитал грех. Вращение молитвы в сердечном месте настолько расширяет границы сердца, что оно становится другим небом, способным вместить невместимого. За престол сердечный будет вестись война и крепкая брань. Вначале дьявол будет действовать посредством страстей и их зловонных испарений, то есть различных противящихся молитве помыслов. И чем более с помощью поста, бдения, молитвы и других аскетических упражнений ты будешь выбивать у него почву из-под ног, тем больше он будет неистовствовать и усиливаться по попущению Божию, изливать свою злобу и вероломство посредством различных злокозненных воздействий, искушений и скорбей. Но его вмешательство всегда будет ограничивать заботливый промысел нашего Небесного Отца в соответствии с возможностью человека отражать атаки супостата. Перед искушением подвигоположник Христос всегда сокровенно дарует подвязающемуся благодать, чтобы с помощью этой благодати была сокрушена ярость дьявола, и он возвратился побежденным и постыженным. Терпя скорби, мы должны приносить Господу столько радости, сколько раньше принесли ему огорчение, соблазняясь грехом. Тогда радовался дьявол и скорбел Бог, а теперь очередь радоваться Богу и скорбеть и разрываться от злобы дьяволу. Но дело это не одного и не двух дней. На это требуется много времени, замечает божественный Златоуст. Необходим большой подвиг и много времени, чтобы был изгнан дьявол и вселился Христос. Но поучитесь и потерпите Господа Бога нашего, донде же ущедритный, и ничего другого не просите у Господа славы, кроме милости. Прося же милости, просите ее со смиренным и милостивым сердцем, и взывайте с утра до вечера, и, если возможно, всю ночь, «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и понуждайте свой ум на это дело вплоть до самой смерти. Подобные советы дают все святые отцы, каждый по-своему и своими словами, основываясь на богатом опыте брани и победы над дьяволом, которого раздражает и буквально обессиливает непрестанная умная молитва. «Братья, всегда дышите Христом», побуждает нас наставник пустыни, преподобный Антоний Великий. «Всегда поминай Бога, и ум твой станет небом», говорит преподобный Нил Синайский. Чем усерднее молится человек, тем больше очищается его сердце и просвещается ум, тем крепче становится произволение к добру, тем ощутимее внутренне являет себя Царствие Божие, и приносит радости человеку, который создан по образу Божию и ради которого Бога человека Иисус покрыл все небо и всю землю своей добродетелью, страданием и воскресением. Еще здесь вкушает благо небесного царствия тот, кто умертвит свой вкус для земного, кто отвратит свои чувства от красот мира и даже до смерти мужественно встанет на борьбу против нападок миродерства. Тишина помыслов, мир сердца, сладко текущие слезы, восхищение ума, познание таинств, преизбыток любви, созерцание Бога, совершенство, какое только возможно для человеческого естества, все это достигается систематическим, постоянным, упорным, неотступным подвигом умной молитвы. Но прежде чем эта непрерывная умная беседа будет услышана, со стороны молящегося необходимо содействующее тому исполнение монашеских и христианских установлений духовной жизни. От монаха, живущего в послушании, требуется непоколебимое послушание старцу, который являет видимый образ Спаса Христа. От всех же остальных христиан, живущих в миру, требуется приведение своей жизни в соответствие с указаниями духовников и послушание канонам Единой Святой Православной Церкви, чтобы пресечь этим блуждание по пути своих похотей и желаний, от чего нас предостерегает Священное Писание. В Патерике приводится одно очень содержательное и простое высказывание Авы Мины. «Послушание за послушание. Кто слушается Бога, того слушается Бог». А Ава Исаия уточняет более подробно. «Невозможно, чтобы Бог не послушал того человека, который слушается Бога. Бог недалеко от человека, но наши желания не позволяют ему услышать нас. Если ты молишься и не бываешь услышан, то подумай, может быть, ты сошел с пути послушания? Или если ночью ты молишься, а днем проводишь невнимательную жизнь, то это все равно, что строить и одновременно разрушать? Если ты невнимателен в мелочах, то тебе обязательно будет попущено впасть в великое. Посему внемли себе. Невозможно, чтобы Бог всегда посылал свою благодать тому сердцу, которое не полагает предела своим желаниям, и тому уму, который не прекращает своего бесцельного блуждания. Бог вначале дает свою благодать для того, чтобы помочь нам, восставить нас, усладить чувства нашей души и привлечь к себе. Но если мы не будем трудиться сами, то благодать останется бездейственной. Во время еды пробуждается аппетит, и молитва рождается во время молитвы. Находишься ты на работе, на своем послушании, вспомни святых отцов, которые, работая, говорили сами себе: «Тело трудись, чтобы питаться, душа трезвись, дабы спастись». Рассеивается ум твой, проговаривай молитву шепотом и не пустословь, иначе кроме самого себя причинишь вред и другим. Ава Филимон говорит, что многие святые отцы созерцали ангелов, которые хранили себя. Поэтому молчанием они хранили себя, не вступая ни с кем в беседу. Вместо того, чтобы терять время зря, твори Иисусову молитву вслух. И всякий раз, когда приходит к тебе лень и нерадение, бойся угрозы Господа, произнесенной оному лукавому и ленивому рабу. Если ты допустишь, чтобы день передавал тебя ночи нерадивым, и ночь передавала тебя дню еще более нерадивым, то вскоре дойдешь до совершеннейшего нерадения. Неужели ты будешь хвалиться своим нерадением, когда другие будут получать венцы за свои труды? Потрудись немного, брат, в молитве и трезвении, и увидишь, как радость забьет ключом в твоем сердце и светом озарится твердь твоего ума. Это не та радость, которая проходит прежде, чем насладишься ею. Это сладость ангелов. Это не вечерний свет иного мира, который Христос, свет мира, приходящий к тебе через молитву, дарует тебе прежде твоего отшествия из мира сего. Разве этих дарований не сподоблялись отцы наши? Или это не может произойти с нами? Все это возможно, если не помешают тому наши маловерие и лень. И мой старец говорил: «Потрудись немного, чтобы соделать Бога твоим должником, дабы в свое время Он послал тебя гораздо больше и с преизбытком того, что заслужил ты и просил. Не забывай слова святого Исаака Сирина. Поэтому дьявол усиливается сначала упразднить непрестанную сердечную молитву, а потом убеждает пренебрегать установленными временами молитвы и правила, совершаемого телесно.

Ты не слышал, что для достойно причащающихся они становятся жизнью, а для недостойно – смертью? И не говори, как поступают другие, так делаю и я, ибо это слово неразумие, а пред судьей неразумием не оправдаться. Всякий помысл, приносящий отчаяние и печаль от дьявола, отвергай его тут же, иначе он затмит луч твоей молитвы. А всякий помысл, рождающий умеренную печаль, смешанную с радостью и слезами, от Бога. Благодать Божия никогда не приводит человека в отчаяние, но ведет его только к покаянию. Слово четвертое. О молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Сердце человеческое является центром сверхъестественных, естественных и противоестественных движений. Все начинается в сердце. Если сердце человека очистится, то он узрит Бога. Но как мы увидим Бога? Может быть, Бог антропоморфичен? Разве у него есть человеческий образ? Нет, Бог невидим, он дух, но он может воцариться в человеческом сердце, когда оно станет сосудом, способным его принять. Чтобы сердце стало таким сосудом, оно должно стать чистым от скверных помыслов. Но для своего очищения сердце должно принять соответствующее лекарство. Таким лекарством является молитва. Куда приходит царь, оттуда изгоняются враги. Когда в сердце войдет Христос и возгласится Его святое имя, оттуда убегают полчища демонов. Когда на престоле сердца прочно воссядет Христос, тогда Ему подчинится все. Так и земной царь, когда овладеет государством и воссядет на престоле, тогда подчинит себе всех мятежников с их воинами. Он изгонит врагов, умерит государство от внутренних волнений и установит мир. Царь восседает на престоле и видит, что все подчиняются ему и платят дань. Тогда он бывает рад и весел, видя, что борьба и труд покорили ему всех, принесли мир и успех. То же самое происходит и в державе нашего сердца. Там и враги, и восстания, и помыслы, и страсти, и немощи, и бури, и возмущения. Все это кишит в сердце человека. Чтобы держава сердца умирилась и стала послушным царю, туда должен войти Христос, царь со своим войском, захватить власть, изгнать врага дьявола, умерить всякое возмущение страстей и немощи и воцариться подобно всемогущему императору. По толкованию святых отцов это состояние называется сердечным безмолвием, то есть когда царствует непрерывная молитва, принося чистоту и покой сердца. Много есть способов молитвы. Существует, во-первых, устный способ, то есть проговаривание молитвы устами. Чтобы достигнуть нашей конечной цели, то на первых порах, когда мы начинаем заниматься трудом молитвенным, мы должны использовать этот устный способ. Ум человека преснодвижим, то есть всегда находится в движении. И поскольку после падения он движется не по естеству и не по назначению, а противно своему призванию, он парит по всему миру и упокаивается в различных тленных наслаждениях. Иногда он склоняется к плотскому и услаждается этим, иногда к другим страстям, а иногда просто бессмысленно глазеет по сторонам. И куда бы он ни пошел, на чем бы он ни остановился, везде он ищет чем-нибудь насладиться. И тот человек, который желает достичь непрестанной молитвы, должен собрать свой рассеянный ум, этого бродягу, слоняющегося по переулкам, чтобы он исправился и стал хозяином. А чтобы его собрать, необходимо приманить его какой-либо сладостью, потому что, как мы сказали, ему нравится слоняться то там, то здесь. Мы должны привлечь его чем-то усладительным для него. По этой причине вначале молитву необходимо проговаривать устами. Новоначальный, который учится молитве, должен сначала произносить молитву устно «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и стараться отрывать свой ум от всего мирского. Звук голоса, который будет раздаваться, станет привлекать ум, что

0: чтобы он внимал молитве. От этого ум постепенно начнет приучаться быть собранным от рассеяния. Здесь, конечно, и старание, и внимание, и желание, и преследуемая нами цель достижения непрестанной молитвы. Все это помогает нам сосредотачивать ум. При таком устном произнесении молитвы со временем приходит некое удовлетворение, некая радость, мир, нечто духовное, чего не было у нас раньше. Это все больше привлекает ум к внутренней жизни. Когда достигается преуспеяние в устной молитве, и она привлекает ум вовнутрь, сей навык сообщает уму свободу произносить молитву самому без участия уст, то есть появляется некоторый плод. Потом попеременно устная и умная молитва постепенно начинает господствовать в душе. Преуспевший в делании, занятый молитвой ум, начинает входить в сердце. И где бы человек ни был, он будет видеть, как его сердце произносит молитву. Для чего мы пришли сюда, в монастырь? Разве не для того, чтобы найти Бога, обрести Его благодать, мир, свободу от страстей? Так вот, все это придет благодаря сей Иисусовой молитве. Молитва произведет внутри теплоту, пламя. Когда молитва родит теплоту, эта теплота принесет еще большую молитву. И тогда, когда это произойдет, вы увидите, как уничтожаются в душе немощи, как пожигаются помыслы, как постепенно потребляются страсти, и, наконец, мы обретаем чистоту сердца. Тогда придут Отец, Сын и Дух Святый и сотворят обитель, жилище в сердце. Святые отцы говорят, что ум легко оскверняется и легко очищается. Сердце же, наоборот, с трудом оскверняется и с трудом очищается. Ум, как только наткнется на плохое, тут же оскверняется. Но сердце еще не сразу становится причастным скверны. Когда сердце находится в духовном состоянии благодати, но затем по какой-то причине его теряет, и ум начинает оскверняться от различных вещей, сердце изменяется нелегко, потому что прежде было одухотворено благодатью и с трудом не сразу уклоняется в сторону зла. Поэтому, чтобы преобразить сердце из плотского, страстного и эгоистичного в бесстрастное, необходима молитва. Когда очистится сердцевина, тогда очистится и все вокруг. Молитва изгонит отчаяние, уныние, нерадение, ленность и принесет новое произволение, свежую жажду новых подвигов. Когда мы это почувствуем, тогда постигнем плод молитвы, ее цель. Тогда мы уразумеем, что Царство Небесное внутри нашего сердца. Царствие Божие внутри вас есть. Там, в сердце, когда мы будем вскапывать его молитвой, сообразовывать ее с вдохом и выдохом, и стараясь вниманием удерживать в молитве ум, мы обрящем сокрытый жемчуг. Что это за жемчуг? Это благодать Святаго Духа, которую мы получили в крещении. Но от нашего забвения и страстей эта благодать погребена.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В культурно-просветительском центре «Царский» состоялась презентация книги Юрия Александровича Вторых Ухова «Демидовские сподвижники». Автор представил историю родословной по линии матери. Работа над книгой охватывает 7 поколений с 1725 по 1950 годы и отражает историю родного края, включая строительство основных храмов Екатеринбурга, а также эпоху, в которой жили предки автора. Сестры Милосердия из храма святого равноапостольного князя Владимира города Екатеринбурга провели благотворительную акцию «Из детских рук частичку теплоты». Акция прошла в ТРЦ «Академический» и была посвящена Дню пожилого человека. За 2 дня в акции участвовали более 100 детей и подростков. Они рисовали и клеили открытки, писали пожелания для бабушек и дедушек, подопечных пожилых прихожан храма и постояльцев пансионата «Достойная старость». Сестры Милосердия рассказывали детям о милосердии, а также приглашали всех посетить храм. Далее в этом выпуске. Спортивно-патриотический фестиваль «Своих не бросаем» прошел 3 октября в Андреевском соборе Санкт-Петербурга. Он начался с открытия памятной доски героически погибшим воинам СВО. Настоятель иерей Артемий Наумов, полковой священник 1486-го мотострелкового ленинградского полка. В прошлом году при храме было создано объединение жен и матерей погибших, которые занимаются помощью действующим и раненым воинам, членам семей погибших. Присутствовали члены семей воинов из разных городов. На доске будет размещен QR-код, с помощью которого можно посмотреть имена погибших. Они занесены также в книгу памяти, хранящуюся в соборе. Церемония прошла при участии почетного караула, знаменной группы, оркестров Академии тыла и транспорта и морского корпуса. Прозвучал гимн Российской Федерации. Иерей Артемий Наумов в сослужении духовенства совершил молебен и осветил доску. Вице-губернатор Игорь Потапенко выступил с приветствием от лица губернатора Александра Беглова и правительства города. Депутат Заксобрания Константин Чебыкин отметил, что Ленинградский полк был создан 4 года назад, когда началась мобилизация, и в скором времени стал гвардейским. Он зачитал приветствие председателя Заксобрания Александра Бельского. С приветствием выступил депутат Заксобрания Михаил Коган, второй командир Ленинградского гвардейского полка. К мемориальной доске были возложены цветы. Во дворе собора прошел концерт с участием ансамблей «Казачья доля» и «Дивоград» петербургских артистов. На стендах демонстрировалась военная амуниция, средства защиты. Прошли соревнования по сборке автомата, гиревому спорту. Были организованы игры и мастер-классы для детей. Работала полевая кухня. И в завершение выпуска. В Богоявленском мужском монастыре Челябинска состоялось собрание духовенства и совещание помощников благочинного и настоятель по направлениям служения. Встречу возглавил благочинный монастырского благочиния, настоятель Богоявленского монастыря, игумен Нестор Болков. Участники подвели итоги работы за 3-й квартал 2026 года по 4 направлениям – социальному, молодежному, миссионерскому служению, религиозному образованию и катехизации. О работе отдела социального служения при Богоявленском монастыре рассказал иеромонах Иоанн Решетов. Итоги молодежной работы при Одигитриевском женском монастыре представил клирик обители иерей Алексей Поляков. Клирик Одигитриевского же монастыря иерей Георгий Пащенко выступил с докладами о религиозном образовании и катехизации и миссионерском служении. На собрании духовенства игумен Нестор представил доклад «Церковный этикет». Участники обсудили результаты работы и дальнейшие задачи по основным направлениям приходского служения. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

все сотворили крепостью Твоею и утвердили вселенную красивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подавай, сочетовающимся красивым.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбо всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твою благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца и Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию,
покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения.

и предприятий, и от всех действий освободи имя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим,

0: Нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 8 октября по новому стилю или 25 сентября по старому. И сегодня память преподобного мученика 3 века Пафнутия Египтянина и с ним 546 мучеников. Преподобной Ефросинии 5 века, преподобной Ефросинии Суздальской 13 века. Представление преподобного Сергия игумена Радонежского всея России чудотворца 14 века. Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского в конце XVI века. Преподобной Досифеи Тяпкиной, затворницы Киевской XVIII века. Священно-исповедника XX века Николая Розова, пресвитера. Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремезова, пресвитеров, в 1985 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня обратимся к памяти святителя Германа. Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в XVI веке. Родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий, так звали святого в миру, принял постриг в Иосифово-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского. В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братья Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрали его архимандритом. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве, как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Но через 2,5 года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженнику, священно-иноку Иову, впоследствии первому патриарху московскому, подвижнику и страдальцу за русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший святых тайн и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом, принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей, был вызван на Московский собор 1553 года. В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские кельи. Сам настоятель жил весьма скромно, в тесной келье под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки. Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. 12 марта 1564 года по представлении святителя Гурия святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управление кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырскому долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу», – передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором. При этом один только святой Герман поднял искренний голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения, несмотря на свою опалу. В 1567 году, 6 ноября, он умер. Полагают, что опричники были его убийцами. Его похоронили в церкви святителя Николая Гастунского. По просьбе жителей города Свияжск, мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Гроб его встречал святитель Ермоген, тогда митрополит Казанский. Братья и сестры, удивительно интересна история нашего с вами Отечества. Но очень огорчает то, что даже в наших церковных кругах отношение к истории иногда становится каким-то однобоким. Оправдание одних в ущерб другим. Читая житие святителя Германа, у нас формируется совершенно однозначное отношение к периоду правления царя Иоанна Грозного. Отношение формируется совершенно адекватное. Мы должны всегда извлекать уроки из истории, потому что если мы не будем учиться на ошибках других, то все снова пойдет по кругу. И хочется поблагодарить Господа за то, что мы живем во время, когда наши церковные иерархи могут спокойно исповедовать православные христианские ценности перед властимущими, без страха попасть в опалу, в заключение или, того хуже, быть убитыми, как святитель Филипп. Святителю Отче Германе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в 6-м Всероссийском форуме классных руководителей. Владыка Евгений 2 октября выступил экспертом на панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов», которая состоялась в рамках форума классных руководителей и первого форума директоров школ. В ходе панельной дискуссии эксперты говорили о вызовах, которые стоят перед современными образовательными организациями, педагогическим сообществом и родителями. Диалог затронул тему обеспечения безопасности подрастающего поколения. Участвуя в экспертном обсуждении, митрополит Евгений ответил на вопросы, какова роль веры и институтов вероисповедания, как помочь молодым людям и их родителям преодолеть современные вызовы общества. На панельной дискуссии «Школа в условиях современных вызовов» говорили о том, как избавить наших детей от деструктивного информационного воздействия и как говорить со школьниками на эти острые темы, написал в своем Макс-канале митрополит Евгений. Председатель синодального отдела рассказал также о патриаршей программе изучения Библии, объяснил, как можно стать ее онлайн-участником, а также представил интернет-платформу «Клевер Лаборатория». Просветительский проект включает 13 образовательных программ о духовно-нравственном воспитании на страницах «Клевер-журнала». Регулярно публикуются статьи. Ежемесячно около 200 тысяч педагогов заходят на платформу за методическими материалами для проведения уроков. Митрополит Евгений отметил, что сегодня «Клевер-лаборатория» насчитывает около 2,5 миллионов уникальных пользователей. Напомним, 6-й Всероссийский форум классных руководителей и 1-й форум директоров школ прошел с 30 сентября по 2 октября этого года в Национальном центре «Россия» в Москве. Форум классных руководителей ежегодно проводится Минпросвещение России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 9 мая 2020 года. Форум объединяет активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Далее в этом выпуске. Члены клуба «Про добро», действующего в Тритобольной центральной библиотеке село Глядянское Курганской области, побывали в агропарке «Нагорская мельница». Участников клуба сопровождал благочинный Южного церковного округа иерей Константин Балин. Состоялись мастер-класс по изготовлению пряников и экскурсия на мельнице. Такие встречи напоминают, как важно сохранять связь с традициями и делиться добром, рассказали в Курганской епархии. И в завершение выпуска. Участники 17-го Всероссийского форума «Вместе ради детей» в фокусе «Семья» посетили Бесердский центр социальной помощи семье и детям. Около 30 специалистов со всех уголков России приехали в поселок Бесердь, чтобы познакомиться с уральским опытом работы. Гости также посетили храм святого преподобного Серафима Саровского, познакомились с его историей и обустройством, увидели, что храм является еще и пунктом помощи фронту. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но Тя колюбствовал и си обычно, и в нечане лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию,
покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная лукавость.

с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, где лом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину блаженство.

0: Дитя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 22 стих. «И пришел Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали по книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, и, отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучений святителя Феофана Затворника. «Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей, но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни». Начатки ее полагаются в душе, возможность всему — благодати Божией. Благодать же принес Господь наш Иисус Христос, принес, следовательно, для душ лето приятно. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное им, тот получает благодать и силой ее наслаждается в себе летом приятным. Это верно совершается во всех искренне верующих и действующих по вере. Мыслями не наполнишь душу этой приятностью, надо действовать, и приятность вселится сама собой. Внешнего покоя может не быть никакого, один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро водворится внутренний покой, внешнее беспокойство не имеет тяготы и горькости. Стало быть, и с этой стороны есть лето приятно. Только снаружи оно кажется холодной зимой.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 17-й фестиваль колокольного звона «Даниловские колокола» состоялся в Даниловском мужском монастыре 27 сентября. Впервые в фестивале «Даниловские колокола» приняла участие старший инструктор Уральского колокольного центра Ольга Мчедлидзе. Уже в 17-й раз звонари из разных городов России собрались в Москве, чтобы порадовать зрителей фестиваля богатой программой колокольных звонов и поделиться опытом. Мероприятие открыл старший звонарь Данилова монастыря и руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман Огрызков. Пастырь поприветствовал и поблагодарил участников за то, что они нашли возможность принять участие в традиционном фестивале. Слушателям пожелал наполниться радостью и прикоснуться к прекрасному искусству колокольного звона. Звоны прозвучали на 18 исторических колоколах, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году. В начале 20 века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу. После закрытия монастыря весь набор был выкуплен у представителя власти, меценатом Чарльзом Крейном. Даниловские колокола представляли собой значительную духовную и культурную ценность. Колокольный ансамбль Даниловой обители, единственный в Москве и четвертый в России, полностью сохранившийся после революции 1917 года. По своим масштабам и качествам он занимает второе место в музыке после Ростовского колокольного ансамбля. Фестиваль стал любимым москвичами и гостями столицы, которые специально приезжают, чтобы послушать звоны древнего колокольного ансамбля. Колокольня Данилова монастыря – место с особой акустикой и глубокой исторической связью с русским звонарским искусством, рассказала Ольга Бичаковна. Звучание даниловских колоколов, на мой взгляд, более мягкое, чем у уральских. В этом году на фестиваль приехали 29 звонарей из 20 городов России – Ярославля, Екатеринбурга, Костромы, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска. На колокольню также поднялись и порадовали своим мастерством звонари из Белоруссии. Такое представительство сделало программу фестиваля по-настоящему многогранной, подчеркнуло богатство и разнообразие колокольных звонов фестиваля. Каждый участник привез звон своего края с характерной ритмикой, интонацией и узнаваемым голосом региона. Меня впечатлил высокий исполнительский уровень участников фестиваля, в программе которого прозвучали не только канонические звоны, но и импровизации. Слушатели имели возможность наблюдать за тем, что происходит на колокольне, на большом экране, установленном на монастырской площади. Своими звонами и искусством порадовали старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зимин, звонарь Сретенского Ставропигиального мужского монастыря Николай Иванович Завьялов, коллектив звонарей Данилова монастыря. Палитра звонов была разнообразна. Здесь представлены разные манеры и техника исполнения. Звонари представили не только традиционные церковные колокольные звоны, но и целые колокольные мелодии. Звон над городом, звон над Волгой. Концерт длился на протяжении 2 часов. После завершения концерта перед монастырем Троицкого собора на передвижных звонницах профессионалы-звонари давали мастер-классы, делились тонкостями своего мастерства. В день фестиваля на соборной площади монастыря собралось более 300 зрителей. Далее в этом выпуске. В Якутском епархиальном управлении состоялась встреча архиепископа Якутского и Ленского Романа с народным депутатом Республики Саха-Якутия Сергеем Александровичем Ларионовым. Собеседники говорили о Якутии и ее церковной жизни, о деятельности якутского отделения Императорского православного палестинского общества. Главной темой встречи стало строительство храма в честь апостола и евангелиста Матфея в поселке Усть-Мая. И в завершении выпуска. В храме святителя Николая в Новой Слободе города Москвы совершена божественная литургия на французском языке. Богослужение возглавил протоиерей Игорь Давыдов в сослужении диакона Фомы из Бурунди. В алтаре молились 4 ставленника из Африки, готовящиеся к рукоположению. После литургии за чаепитием будущие священнослужители патриаршего экзархата в Африке рассказали о своих религиозных поисках и причинах, побудивших их присоединиться к Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы аудиокниги «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленной Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви.
1: Архимандрит Дамаскин, Орловский. «Житие исповедницы Ираиды Тиховой». С 11 на 12 ночь молились все монашенки и много мирян в женском монастыре. Была общая исповедь. Исповедовал Преосвященный Серафим. Описать, пересказать тот великий акт исповедования невозможно. Преосвященный своим мудрым, от всего сердца словом заставил в один час просмотреть всю свою жизнь и оценить ее положительную и отрицательную стороны. Но, Боже, буди милостив ко мне грешной. Нет греха, кой бы я ни сотворила. Не убила физически, убила словом. Не сотворила явно прелюбодеяния, согрешила мыслями. Ведь иногда и исповедуешь свои грехи, но не сознаешь, не чувствуешь их тяжесть. Но тут пришлось все пережить, перечувствовать. Да неужели это не Бог влагает слова в уста и сердце Преосвященного? Откуда же бы он мог почерпнуть те дивные глаголы? «Дивно дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси». Вышел декрет об отобрании церковного имущества, как то священных сосудов, крестов и вообще драгоценностей в пользу голодающих. Но что-то сомнительно для них ли? Сколько ни собирали в пользу голодающих деньгами, вещами, продуктами, но они, несчастные, ничего не видят. А про эти предметы, которые дороги каждому верующему по своему духовному значению, и говорить не приходится. Ведь они представляли бы громадную поддержку для власти и в материальном, и в общественном значении. А до их значения нет им дела. Послание святейшего патриарха Тихона, в котором призывается твердо стоять на защите церковного достояния. «Помоги, Господи!» Конечно, если бы это могло принести пользу голодающим, то об этом не было бы и речи. Но всем русским людям приходится в этом сомневаться. И не безосновательно. 24 марта. Ухожу на Пасху домой, но не знаю, попаду ли. Завтра необходимо быть в Угличе. Курсы кончились, очень жаль. Все на прощание снялись у собора. Что-то будет завтра в соборе. Назначено собрание по вопросу об изъятии церковного имущества в пользу голодающих. Апрель, 15 числа. Совершилось. Вчера в женском монастыре была комиссия для изъятия ценностей. И, о ужас, православными руками, христианскими, члены комиссии все православные, снято 18 рис с икон. Взяли 6 сосудов. 3 креста, 2 кадила, 2 ковчега. Господи, плачем о беззакониях наших, ведь все мы своим нерадением, равнодушием к храму, беззаконным делом создали это. Господь сказал: «Грех ради человеческих не пощажу святыни своей». Спаситель, согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом пред Тобою, но не предашь нас до конца, умилосердися, не погуби. Покров, Царица Небесная, покры амофором милости Твоей я. 29 октября, суббота. На улице сырость, каждую ночь идет дождь. Волга уже была замерзши, а теперь лед весь прошел. Дети из-за грязной сырой дороги плохо посещают школу. Как жаль мне их. Многим не на что купить настоящей обуви. Да ее и нет. И благодаря этому приходится сокращать и без того малое образование деревенских детишек. А как хотелось бы прожить с ними хотя бы до 15-летнего их возраста. Что эти 2-3 зимы, проведенные в школе? Только успеешь привыкнуть к ним, освоиться с их индивидуальностью и разлука. Разлука навсегда и очень тяжело переживаемая. Первый год у меня нынче был выпуск моих приемышей, как они мне за эти 3 года сделались близки. Я любила их, но они ушли. Как тяжело, если так будет продолжаться всю жизнь. Примешь, привыкнешь и разлука. Они приходят ко мне, но приходят только побывать. Они уже не члены нашей школьной семьи. Хотя, как видно из их писем, они еще живут школою. Но все сотрется их домашней жизнью. Предоставлен выбор на жизненном пути. Сватается жених, вполне отвечающий моему душевному настроению, Сергей Николаевич Ярославский. Но не могу решиться выйти замуж. Не могу расстаться со школой. Жаль этих Мани, Вани, Нюши. Ведь и на короткое время я буду лишена возможности их видеть и жить с ними. Не могу выкинуть из сердца тех, коих я люблю всей душой. Да и время не позволяет устраивать свою личную жизнь. Боже, как мы еще живем, движемся. Трудно жить, когда нет тебя с нами. Доколе, Господи, забудешь и нас? Доколе отвращаешь и лице Твое? Сильна, видно, молитва за нас недостойных, дорогих архипастырей и пастырей в темнице сущих. А то погибли бы мы в беззакониях своих. Сидят они, страдают по тюрьмам всей Руси за веру, за любовь, за правду. И своим терпением, своей стойкой твердостью дают надежду, что не все еще потеряно. Есть надежда на избавление. 1923 год, 28 февраля. Последний день месяца. Хоть вкратце черкнуть пережитое. 2-й год февраль дает себя знать. Заступница, не отступись. Все живу, ничего, сознаю все свои слабости, а как дошло до конца февраля, опять по примеру прошлого года лучше всех. Господи, отжени от меня врага, помоги снова встать на свою дорогу. Так тяжело, что и не напишешь. Хороша, хороша, а у самой лед вместо сердца. Создатель, помоги, направь на путь истины Твоей. За храмы платить деньги надо, не заплатишь, служить нельзя. Слышится, что скоро будет и на церкви, и на духовенство еще налог, который будет усчитываться уже миллиардами. Но все равно не откупимся за свои беззакония деньгами. Надо нравственно перестрадать, перечувствовать, что имели и не хранили. Двери храмов 100 лет были бесплатно открыты для нас. Не ценили этого сокровища, а теперь стонем. Да кто же и виновен в этом, как не мы сами? Боже, пощади, обрати нас, как Ниневию, к покаянию. Да сознаем всю гнилость, нерадение наше. Помоги, не отступись. 5 марта. Со многими пришлось поговорить по душам. Слава Богу, замечается переворот, или лучше сказать, потуги к усовершенствованию. Все антирелигиозные лекции и беседы стали принимать другое направление. Слушатели стали глубже рассматривать все поднесенные в готовом виде термины о несуществовании Творца мира видимого и невидимого. Та ложь и пошлость ошеломила их. Стали поговаривать, что есть и Бог. Накануне дня своего ангела по дороге на Всенощную в собор встретилась с одним из школьных работников, бывшим атеистом. «Куда вы?» — спрашиваю. «Да вот», — отвечает, — «в маленькую церковь на берегу Волги. Хочу исповедаться». «Вы?» — говорю, — «исповедаться?» «Да, я иду исповедоваться». «Пора», — говорит, — «встать на истинный путь. Пора сознаться в своем заблуждении. Чем глубже уходишь в науку, тем больше сознаешь узость, односторонность своих взглядов. Бог есть». Как отрадно слышать эти 2 маленьких, но многозначащих слова. Во время, когда власть рассылает по школам бумажки. Никто из учащих не имеет права принимать участие в церковном богослужении, ни петь, ни читать. В тех местах, где бывают учащиеся, вынести святые иконы. Если школьная квартира учащего соединена со школой, то из нее тоже иконы вынести. И учащий не имеет права пригласить в свою квартиру даже духовника. При прощании мой знакомый сказал: «Верьте, что многие стали возвращаться к своей матери церкви. Слава Богу!» 10 марта. Был в школе инструктор и удивился при опросе детей их общественной неподготовке. «Мне замечание. Учебная сторона у вас, как и всегда, идет хорошо, а в политическом отношении дети недоразвиты. Да и вас, — говорит, — я привык видеть всегда веселой, жизнерадостной, а теперь замечаю перемену». «Да, это истинная правда. Как-то и язык не ворочается начинять этих вонюшек, колюшек, машуток, советской конституции, истории социализма и истории первобытного человека, произошедшего эволюционным путем от обезьяны, обитающей на острове Ява, который и переименовали теперь в тот рай, в котором жили наши праотцы Адам и Ева. Как говорить это детям? Человек произошел от обезьяны, а не сотворен Богом. А откуда же появилась на Яве обезьяна? Люблю школу. Это душа моя. Но невольно теперь приходит мысль, не уйти ли? Ведь такой работницы, какая требуется теперь для советской России, я быть не могу. А самой притворяться и этим огораживать себя не по силам. 2 октября. О, радость великая! О, дорогой, всеми чтимый праздник Покрова Божией Матери! Благодарим Тебя, Владычица, что Ты усугубила нашу радость. На праздник освободили из тюрьмы нашего дорогого страдальца, епископа Серафима. Освободили окончательно. Служил молебен, всенощную и литургию. Слезы, слезы благодарности лились к подножию Вышнего престола и выражали тем ему приветствие от всех. О, Матерь Пресвятая! О, Божий угодник Паисий! Примите его вы под кров свой, от бед и напасти его сохраните. 25 октября. Каждый день собираюсь писать в этой тетрадке и каждый день откладываю на завтра. Сегодня ведь праздник, годовщина революции. Вот уже 6 лет промучились. Сколько-то еще осталось. А чтобы все переживаемое в эти годы записывать, все из ряда вон выходящие события, а их ведь много, чуть не каждый день все новое и новое. Взять хотя экономическую сторону государства. Каждый день цены повышаются на продукты. Повышаются не на гроши или копейки, а на миллионы рублей. Прежний серебряный рубль повышается ежедневно на 30, 40 и 50 миллионов рублей. К сегодняшнему дню он ценится в 700 миллионов рублей. Купить кожаные сапоги надо заплатить за них 12 миллиардов рублей. А крестьянская корова стоит 15 миллиардов. Один пуд ржи – 850 и 900 миллионов. Валенки – 3 миллиарда. Аршин ситцу – 400 миллионов. Картофель – 100 и 120 миллионов мера. Как крестьянство проведет год при нынешнем неурожае и при таких громадных налогах? Один только Бог знает. Налог за землю, за лошадь, за корову, за свинью, за дом, за огород, за церковь, за землю под церковью, да просто за все. 5 ноября, воскресенье. Сегодня венчали девицу из певчих. Выходит в свой приход в деревню Федотова. До церкви одна только верста, а петь ходить все равно не будет. Все выходят и выходят. Осталось в хоре только две девицы. Дай бы Бог и мне выйти. Но спаси, Пресвятая Богородица, не замуж, а в поле, в широкое поле учения, для пополнения своих скудных знаний. Вот только бы хотя иметь надежду, что это случится, и чтобы жить было легко. 9 ноября. День читала книги, полученные от отдела народного образования для внеклассного чтения учащихся. Получила 62 книги, а дать почитать детям нечего. Хорошо, они не поймут содержания, так и читать для них неинтересно, а поймут, какая для них польза. Нет почти во всех книжечках ни одной светлой стороны. Все порок и порок. Зачем же давать детям их? Зачем их развращать? 1924 год, 28 февраля. Праздник свержения самодержавия. Занятий нет. Для праздника приехали ко мне два нежданных гостя. Инструктор губернский и уездный. Вот уж что называется, поздравили меня с праздником. Нет революционности в школе. Нет в школе детей, весело проводящих праздник. Нет плакатов на стенах, характеризующих современные события. Слишком много пахнет церковностью и так далее. Стою, слушаю и думаю. О революционном настроении судят по стенам. Да я, пожалуй, надену маску, налеплю на стены плакаты с надписями «Да здравствует советская власть», «Вечная память ее вождю, товарищу Ленину», «Бороться до победного конца», «Голодранцы со всего свиту», «Собирайтесь до купы» и так далее. А о чем все это будет говорить? Будет ли оно относиться к педагогической деятельности? И будет ли говорить о моей революционной настроенности? Нет. Поменьше церковности, побольше революционности. А толк-то от этого какой? Господи, как это все надоело! Когда же конец? Притворяться не умею. И за это всегда попадает, а в учительницах держит. Ну и гнали бы. Самой уйти сил не хватает. 16 марта. Учиться страшно хочу. Да не знаю, как за дело взяться. Да что-то те, которые меня учили раньше, не советуют. Говорят, надо пообождать. Как видится, боятся той развращенности,

Другой жизни я и не желаю. Об одном только прошу Господа, чтобы Он не прогневался на меня, не взял бы от меня то, что Он дал мне, и помог бы сохранить все в тайне. Бывает и тяжеленько, и ой, как тяжеленько, но Бог милостив, проходит, проходит, не оставляя следа. 26 марта. Сегодня возвратилась из Углича. Ночевала там 3 ночи. Так было хорошо там, в Угличе. Так хорошо, пожалуй, и не выразишь пером. Господи, как многомилостив Ты! Как Ты печешься о своих созданиях, дорогой Ты наш Искупитель! С 23 на 24 марта в соборе была для всех желающих общая исповедь. Исповедовал наш любимый архипастырь, епископ Серафим. Полный храм народа. Все с жадностью ловят каждое слово архипастыря. Слово прочувствованное и глубоко переживаемое им самим. Все слились во единое, общее и нераздельное существо. Различий нет. Все — братья и сестры. Да, велик этот момент духовного единения друг с другом. Помоги, Спаситель, нашему светильнику гореть светом Твоей божественной благодати. Поддержи его на его многотрудном пути, так и да просветится свет его пред человеки. Часто слушаю его проповедь. Не слова действуют умиротворяюще на душу, не доказательство какого-либо догмата, а та вера, то глубокое духовное настроение, которым проникнута проповедь. Нет, как видится, вера проста, неделима, как простые и неделимы первичные существа — огонь, воздух и вода. Ведь другой раз какое-либо одно слово, но сказанное от истинно верующего сердца, бывает сильнее всех научных доказательств. А у него все, каждое слово — каждое дело проникнуто горячей верой. Помоги, помоги ему, Господь. 10 сентября 1924 года. Вот и 6-й год у Архангела. Верно, так Богу надо, если Он только от меня совсем не отступился. Хотела учиться, не удалось. Хотела перевестись на другое место, пожалели. Учеников 78 человек. Необходим еще учащий, кого-то назначит. Открывая эту тетрадь, я удивилась, как долго я ничего не писала. А много было интересного пережито за это время. Много было и тяжелых моментов. В это время опять был арестован и посажен в подвал наш дорогой владыка. Сидел слишком 2 месяца, почти не видавший света Божьего. Много пришлось ему пережить, переиспытать за это время всего. 22 октября. Праздник Казанской иконы Божией Матери. Сегодня исполнилось 5 лет с тех пор, как я в первый раз пришла к Архангелу. Да, уже 5 лет, как я в этой школе учу. Много за это время, как говорят, воды утекло. Прочитала первый день занятий в школе. Там была еще в школе молитва, а теперь... Теперь даже и самой нельзя ходить в Архангельскую церковь. Откажут от места, если пойдешь. А чем же жить без школы, без детей? Господи, неужели Ты прогневаешься на меня и отнимешь у меня церковь в Угличе? Там бывает полна моя душа, особенно за богослужениями нашего дорогого страдальца, за веру православную и всех нас, епископа Серафима. Завтра ему опять явиться в Рыбинск на допрос. Что-то скажут. Пресвятая Дева, буди ему помощница и заступница. Моли сына твоего, да укрепит его, как столб непоколебимый среди бурь и волн житейских. 15 ноября. Первый раз со времени назначения в школу учительницы одна в школе. Как хорошо! Господи, как хорошо! Как мне благодарить Тебя за все благодеяния? А я еще колеблюсь, сбивают с толку. Нет и нет, не будет этого. А будет так, как было,

0: было, есть и будет. Прочь все сомнения, все темные хитрые нашептывания. Бог и добрые люди еще верно не покинули меня. Вперед, по прямой дороге. Довольно. 2 месяца и так промучилась, проколебалась, прострадала. Ведь это не жизнь, а пытка. Но, может быть, и она необходима, чтобы не загордиться, не поднять нос кверху. Зато как что-то хорошо теперь. Легко, уверенно, хорошо. Помоги, Господи, покров Царицы Небесная, и впереди перенести все бури и искушения. Не отнимите у меня этот дорогой талисман, который дает мне силы переносить все искушения, твердо стоять на избранном пути. В школе в селе Архангельском в Бару Ираида проработала 15 лет. Для детей она была не только учительницей, но и религиозной наставницей, и другом, и доброй няней. Она подолгу беседовала с ними о насущных для них проблемах, вязала им рукавички и катала на санках. В 1934 году Ираида Осиповна была арестована за то, как свидетельствовали жители села, что хранила в школьных шкафах богослужебные книги, спасая их от уничтожения. Через месяц она была освобождена и собиралась было уже продолжить работу в этой же школе. Однако районный отдел народного образования не дал на это согласия, предложив преподавать в другой школе. Ираида Осиповна на это не согласилась, уволилась и переехала жить в родное село Котово, став псаломщицей и членом двадцатки в Успенском храме. Священником здесь уже много лет служил отец Константин Соколов. Во время церковной смуты в конце 1920-х, начале 1930-х годов он остался верен архиепископу Угличскому Серафиму Самойловичу и за богослужением поминал только местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра и архиепископа Угличского Серафима. В Рыбинске в это время, после освобождения из заключения, поселился епископ Василий Преображенский, который вскоре познакомился со священником Сергием Ярославским, служившим с 1941 года в Дмитровской церкви в городе Угличе. Отец Сергий познакомил епископа Василия с Ираидой Осиповной, и та пригласила его жить к себе в село Котово. 1 апреля 1942 года владыка переехал в Котово и договорился со священником Константином Соколовым, чтобы в будние дни служить вместе с ним утреннюю и литургию в присутствии только самых близких людей. Позже на огороде у Ираиды Осиповны в Баньке был устроен небольшой храм. Ираида Осиповна познакомила владыку с девушками, певшими в храме, и они стали навещать его. Так в селе образовался религиозный кружок, но просуществовал он недолго. Пребывание епископа в селе было замечено, и за ним началась слежка. Тем временем один из отделов НКГБ, без всякой связи с епископом Василием, начал всероссийскую разработку дела под условным названием «Проповедники». Когда стали арестовывать епископов и священников, не имевших регистрации от властей, а заодно и тех, кто был с ними знаком. В 1942 году на Ярославскую кафедру был назначен архиепископ Иоанн Соколов. Верующие и духовенство боялись его, так как знали, что он уже давно тесно сотрудничает с НКВД. Иные священники во время его приездов отказывались с ним служить, как это было, например, в Вологде, где его считали предателем церкви, принесшим немало зла людям. И действительно, сразу же после отъезда архиепископа из Вологодской епархии многие из духовенства были арестованы. В августе 1943 года архиепископ Иоанн прибыл в Углич и послал некую женщину в село Котово к священнику Константину Соколову, приглашая его служить в Углич, чтобы затем вместе с ним послужить в Успенской церкви в Котове. Посланная потребовала, чтобы священник дал ответ немедленно, причем письменный. Отец Константин отказался ехать, отказался давать и письменный ответ, сказав лишь, что ни сам не поедет в Углич, ни в Успенской церкви служить вместе с архиепископом Иоанном не будет. Женщина попросила, чтобы ей в устроении службы оказала помощь Ираида Осиповна, но та отказалась, потому что, как писала она впоследствии, у нее не было определенного хора, а пели певчие из разных приходов, и провести архиерейскую службу они не смогли бы. Архиепископ Иоанн обратился тогда к гражданским властям, чтобы те лишили священника регистрации и, само собой, разумеется, возможности служить легально. Последнюю службу в Успенской церкви отец Константин отслужил 20 августа 1943 года. Церковный совет, в который входила Ираида Осиповна, стал хлопотать, чтобы отцу Константину дали возможность дослужить до смерти. В то время ему уже было почти 70 лет. Он прослужил в приходе около 30 лет и пользовался среди жителей села большим авторитетом. Но церковному совету было в этом отказано. Священник Константин Соколов умер 26 апреля 1944 года, когда Ираида Осиповна уже находилась в тюрьме. 5 ноября 1943 года Ярославским НКГБ по обвинению в участии в антисоветской нелегальной организации и проведении антисоветской агитации были арестованы епископ Василий Преображенский, келейник епископа Афанасия Сахарова, иеромонах Дамаскин Жабынский и Ираида Тихова и заключены в тюрьму номер 1 в Ярославле. Ираида Осиповна предъявленные ей обвинения отвергла. Ей было указано, что в антисоветской деятельности ее изобличают свидетели. «Пускай изобличают», — ответила она. «Я по-прежнему буду говорить одно и то же, так как антисоветской деятельности у меня не было». «Вам зачитываются показания одного из свидетелей о ваших клеветнических измышлениях против руководителей советского правительства. Это ложь. Против руководителей правительства и руководителей советской власти я никогда ничего не говорила. Являясь глубоко верующей, я только проводила активную церковную работу». «В чем выражается ваша церковная работа?» «Я состояла членом Совета Котовской приходской общины. Моя деятельность выражалась в том, что я относила в райфинотдел налог за священника. Когда был отстранен священник села Котова Соколов от службы, я хлопотала о восстановлении его обратно на службу в эту церковь. Следствию известно, что ваша антисоветская церковная организация использовала церковь в селе Котове для преступной работы против советской власти. Расскажите об этом». «Я это отрицаю. Хотя церковь в селе Котове не принадлежала сергиевцам и обновленцам, а была старо-тихоновского направления, но никакой работы против советской власти не проводилось, и ни в какой антисоветской организации участия я не принимала». 3 марта 1944 года следствие по делу Ираиды Осиповны было закончено. Но только 7 октября 1944 года особое совещание при НКВД СССР приговорило ее, как социально опасный элемент, к 5 годам ссылки в Коми-область, и она была отправлена в Сыктывкар, где работала на обувной фабрике. 25 апреля 1945 года Ираида Осиповна подала заявление в НКВД. «Прошу особый отдел пересмотреть мое дело, снять с меня ссылку, дать возможность вернуться в свою родную семью», — писала она. «Там ждут моей помощи две старухи-сестры и больной брат, прослуживший в армии германскую и гражданскую. Да и мое здоровье плохое. Прошу вернуть меня в село Котово на свою родину». 27 сентября 1945 года ее заявление было рассмотрено секретариатом особого совещания и в удовлетворении просьбы отказано. 25 июля 1948 года в соответствии с приказом от 23 марта 1948 года Министерство госбезопасности распорядилось выслать Ираиду Тихову из Коми области в Кустанайскую область, куда в массовом порядке переводились многие ссыльные. Однако, поскольку срок ссылки Ираиды Осиповны кончался уже в ноябре, она была оставлена в Сыктывкаре, откуда ей было разрешено уехать 6 ноября 1948 года. И она вернулась домой. Успенский храм в селе Котове в середине 1950-х годов был закрыт. Приехавшая из города комиссия изъяла из него церковную утварь. В храме оставались только иконы и церковные книги. Ключи от храма хранились у Ираиды Осиповны. Но время от времени замки взламывались, и храм разграблялся. Она ставила новые, но остановить варварское разграбление и уничтожение церковного имущества было невозможно. Ираида Осиповна вела благочестивую жизнь, предоставляла в своем доме приют для странников, послушниц и монахинь, многие из которых только недавно освободились из ссылок и концлагерей. В ее доме вычитывался в то время весь богослужебный круг. Особенно любили Ираиду Осиповну дети, с которыми она часто занималась по тем или иным предметам. Разучивала с ними стихи, учила молитвы. Она рассказывала детям о мире Божием, в котором, несмотря на все сопровождавшие человека скорби, столь ощутимо присутствие Господа, который дает душе человека отраду и утешение. Ее брат Иван Осипович был человеком несемейным и служил летчиком. В 1955 году он попал в аварию, после которой его парализовало. 12 лет он пролежал в постели. Ираида Осиповна ухаживала за ним, хотя ее физических сил и здоровья, подорванного заключением, со временем становилось все меньше. В конце концов, она вместе с братом переселилась в баньку, которую протопить было легче, особенно зимой, нежели большой родительский дом, где они теперь остались одни. Ираида Осиповна скончалась 7 августа 1967 года и была погребена на сельском кладбище около Успенской церкви, рядом с могилами родных. Память исповедницы Ираиды Тиховой совершается 7 августа.
1: В цикле «Жития святых» вы слушали аудиокнигу «Житие исповедницы Ираиды Тиховой», подготовленную Фондом памяти мучеников и исповедников Русской Православной Церкви.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. На календаре четверг, 8 октября, 19-я седмица по Пятидесятнице и день сегодня непостный. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Екатерина Попова. Ну а среди прочих святых сегодня церковь отмечает представление преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца и память преподобной Ефросинии Александрийской. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых, которых мы сегодня чтим, через несколько минут сразу после выпуска новостей узнаем из программы «Православный календарь». Затем послушаем десятую кафизму, в 10:10 Евангелие дня, а в 10:20 очередной урок церковнославянского языка. В 11:10 передача из цикла «Священник отвечает». Священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. В 11:25 главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12:30 Иван Тургенев, роман «Дворянское гнездо», очередная часть. 13:15 детская Библия, библейские рассказы. 13:40 репортаж от Виктории Кауган. Узнаем, как прошла поездка в Оптину пустынь Юлии Макшанцевой. В 14:20 беседы о вечном, в 15:10 передача из цикла «Священник отвечает», в 15:30 Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Разговоры об искусстве», в 16:10 православный календарь, в 16:20 детям о Боге, в 16:40 узнаем, как прошел Великорецкий крестный ход в Кирове из первых уст. Виктория Кауган побеседовала с паломниками. Ну и, наконец, в 17:20 поговорим про повесть о Петре и Февронии. Вот такие интересные передачи сегодня составят вам компанию в нашем эфире. Замечательного вам дня, дорогие друзья!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Круглый стол «Тюремное служение. Место и роль религиозных организаций в исправлении и реабилитации осужденных» пройдет 6 октября в 13 часов в рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Организаторами выступят Екатеринбургская духовная семинария и Уральский государственный юридический университет. Мероприятие объединит представителей науки, духовенства, разных конфессий, сотрудников уголовно-исполнительной системы для обсуждения роли религиозных организаций в исправлении осужденных и пробации. Спикерами выступят проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Петр Мангелев, секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко, помощник начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области по организации работы с верующими протоиерей Алексей Елисеев, кандидат юридических наук, доцент, проректор УРГУ Данил Назипович Сергеев. Мероприятие пройдет по адресу Екатеринбургская духовная семинария, Верхняя Пышма, Успенский проспект 2. Далее в этом выпуске. 49 экскурсоводов из Свердловской области посетили восстанавливаемый Успенский храм в Кослях. Экскурсию организовали Каслинский историко-художественный музей и приход храма. Специалисты познакомились с историей старинной церкви, которая постепенно возвращается к церковной жизни. Каменный Успенский храм построили в 1785 году на средства владельца Каслинского завода Никиты Демидова. В 1930 году церковь закрыли. Позднее здание использовалось в производственных целях. В 1992 сильно разрушенный храм вернули церкви. Сегодня прихожане, благотворители, местные жители и сестры Покровской женской монашеской общины села Булзи участвуют в его восстановлении и приводят в порядок храм и территорию. В церкви вновь совершаются богослужения. Успенский храм связан и с памятью новомучеников. Здесь служили священномученики Александр Миропольский и Петр Смородинцев. Они и священномученик Петр Беляев были погребены рядом с алтарем. Все трое входят в собор святых Челябинской митрополии. Интерес к святыне со стороны специалистов экскурсионной сферы особенно символичен в преддверии празднования Собора святых Челябинской митрополии, кульминацией которого 11 октября станет общегородской крестный ход от мемориального комплекса «Золотая гора» до Кафедрального собора Рождества Христова. И завершение выпуска. Митинг, посвященный 85-й годовщине начала оккупации Петергофа фашистами, прошел на мемориале «Приморский». В нем участвовали ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда и Петергофа, депутаты, курсанты высших военных училищ, кадеты, старшеклассники, юнармейцы, более 150 человек. К собравшимся обратился клирик храма святого Георгия Победоносца иерей Владимир Кяхар. Участники возложили цветы к мемориалу. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 8 октября по новому стилю или 25 сентября по старому. И сегодня память преподобного мученика 3 века Пафнутия Египтянина и с ним 546 мучеников. Преподобный Ефросиний 5 века, преподобный Ефросиний Суздальской 13 века. Представление преподобного Сергия Игумена Радонежского всея России Чудотворца 14 века. Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского в конце XVI века. Преподобной Досифеи Тяпкиной, затворницы Киевской 18 века. Священно-исповедника 20 века Николая Розова, пресвитера. Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремезова, пресвитеров в 1985 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня обратимся к памяти святителя Германа. Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в XVI веке. Родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий, так звали святого в миру, принял постриг в Иосифово-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского. В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братья Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрали его архимандритом. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве, как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Но через 2,5 года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженнику, священно-иноку Иову, впоследствии первому патриарху московскому, подвижнику и страдальцу за русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший святых тайн и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом, принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей, был вызван на Московский собор 1553 года. В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские кельи. Сам настоятель жил весьма скромно – в тесной келии под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки. Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. 12 марта 1564 года по представлению святителя Гурия святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управление кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырскому долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу», передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором. При этом Один только святой Герман поднял искренний голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения, несмотря на свою опалу. В 1567 году, 6 ноября, он умер. Полагают, что опричники были его убийцами. Его похоронили в церкви святителя Николая Гастунского. По просьбе жителей города Свияжск, мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Гроб его встречал святитель Ермоген, тогда митрополит Казанский. Братья и сестры, удивительно интересна история нашего с вами Отечества. Но очень огорчает то, что даже в наших церковных кругах отношение к истории иногда становится каким-то однобоким. Оправдание одних в ущерб другим. Читая житие святителя Германа, у нас формируется совершенно однозначное отношение к периоду правления царя Ивана Грозного. Отношение формируется совершенно адекватное. Мы должны всегда извлекать уроки из истории, потому что если мы не будем учиться на ошибках других, то все снова пойдет по кругу. И хочется поблагодарить Господа за то, что мы живем во время, когда наши церковные иерархи могут спокойно исповедовать православные христианские ценности перед властимущими, без страха попасть в опалу, в заключение или, того хуже, быть убитыми, как святитель Филипп. Святителю Отче Германе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Ну а сейчас рубрика «Читаем псалтырь». Звучит 10-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбард.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 10. «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты есть терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты есть мой покровитель, от Тебе пение мое выну. Яко чудо бы их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда ускудевати крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою ванми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господни, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня си от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меня си величия. Боже, кто подобен Тебе, великий явил меня си, скорби многие злы, и обращся оживотворил меня си, и от бездн земли возвел меня си, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся утешил меня си, и от бездн земли паки возвел меня си, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густых святых Израилев. Возрадуется усне мое, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой Цареве дашь, и правду Твою Сыну Цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судят нищим людским и спасет сыны убогих,
и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля, каплющая на землю, воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его перст полижут, цари и фарсисти и острови дары принесут, цари аравские и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земстии, все языцы поработают ему, яко избави нищего от сильно и убога, ему же небе помощника, пощадит нищего и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолятся о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един, и благословенно имя славы его вовек, и в век века, и исполнится слава его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возреновах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, одеявшися неправду и нечестием своим, изыдет яко из духа неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнены обрящутся в них, и реши, како увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, едовсуя правдит сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же вниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, убаче зальщение их положил еси им злая, не зложил еси я в нигда разгордешася, как обыша в запустении, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славою приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчези сердце мое и плоть моя, Боже сердце моего, и часть моя Боже вовек, яко все удаляющие из себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, чере сионе. Вскую Боже отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твоя я, помяни сон Твой, его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояние Твоего, гора сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя,
знамени и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики и вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому, доколе Божий поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш, прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгли еси источники и потоки, Ты иссушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я. Помяни сия, враг поноси Господеви, и люди безумнее раздражише имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и

они, аз утвердих столпы ее. Грех беззаконующим не беззаконуете, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения твоего Божия Яковль, воздремаша все шеи на коне, ты страшен еси, и кто противостанет тебе, от то ли гнев твой, с небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых, отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся и тужаши дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господне, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь и тебя воды Боже, видишь и тебя воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, еди не по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы веси вышний царю, Господи, небесей и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темени сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никако же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никако же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделав, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, азбо един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавый пред тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивы, благоутробны еси человека любче, и ожидаешь от человеческого обращения, сей я свергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судище, яко же причистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти, очисти, Господи, прости, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обойми и молящегося прости, небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному, вниже, в негодование Твое содеях, нак и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевиче, Господи, исповедай моя грехи, небо могу возреть и видеть и высоту небесную, от тяжести грехов моих с лицаем, просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению, да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 10-я кафизма. Читал диакон Сергий Нежбард.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 5 октября принял участие в работе 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в Российском государственном университете имени Алексея Николаевича Косыгина в Москве. О своем участии в работе конференции митрополит Евгений рассказал в личном МАКС-канале. Принял участие в 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в РГУ имени Косыгина в Москве. Приветствие президента и святейшего патриарха. Участие представителей разных религий. Мы видим, как в последние годы теология, стоявшая когда-то у истоков европейской науки, занимает достойное место в вузах и возвращается в научные исследования. «Пусть этот путь с Божьей помощью продолжается», — написал митрополит Евгений. Основные направления работы конференции — единство народов России, историческая преемственность и образы великих побед, к грядущему 650-летию Куликовской битвы, личность и эпоха, к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его вклад в развитие теологии и богословского образования. Ценности в науках о религии, теологии и философии. История религий России в системе образования. Перспективы развития теологии как научной отрасли. Методология, дисциплинарные границы, тематика исследований. Вера в Бога, вера в человека. Богословие личности и современные антропологические вызовы. Правовые аспекты государственно-профессиональных, общественно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Современные вызовы и исторический опыт. Далее в этом выпуске. Важным итогом юбилейного года для Ижевской епархии стали подготовка и издание книги летописи «Звон столетия». 100 лет – много это или мало? Для Ижевской епархии целая эпоха, век гонений и исповедничества, век войн и молитв, век забвения и воскресения. За этими годами не сухие строки хронологии, а живые судьбы, архиереи и простые верующие, древние храмы и новые обители. Молитвы о победе в годину военного лихолетия и неустанный труд на Ниве Христовой. «Звон столетия» – книга «Благодарность». Благодарность Богу за то, что Ижевская епархия, вопреки всему, дошла до своего векового рубежа. Благодарность людям, архиереям, священникам, мирянам, чьими молитвами и трудами Церковь жила, страдала и возрождалась. Она обращена к каждому, кто дорожит памятью о прошлом, ценит подвиг исповедников и хочет передать будущим поколениям живое церковное предание. И в завершение выпуска. 53-й турнир Кубка Святого Дмитрия Донского по мини-футболу прошел 4 октября на стадионе «Локомотив» в Москве. За Покровский кубок боролись 20 команд, представляющих епархии. Команда «Метрополия» в 8-й раз стала победителем. Футбольная команда Санкт-Петербургской «Метрополии» прошла весь турнир без поражений, в финале одержав победу над коллективом Московской духовной академии со счетом 4-0, став самой титулованной за всю историю соревнований с 2007 года. Звание лучшего вратаря турнира был удостоен Артем Шеремет, также представляющий Санкт-Петербургскую «Метрополию». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 22 стих. «И пришел Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали по книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, и, отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучений святителя Феофана Затворника. «Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей, но она есть и будет поприщем приготовления к райской жизни». Начатки ее полагаются в душе, возможность всему — благодати Божией. Благодать же принес Господь наш Иисус Христос, принес, следовательно, для душ лето приятно. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное им, тот получает благодать и силой ее наслаждается в себе летом приятным. Это верно совершается во всех искренне верующих и действующих по вере. Мыслями не наполнишь душу этой приятностью, надо действовать, и приятность вселится сама собой. Внешнего покоя может не быть никакого, один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро водворится внутренний покой, внешнее беспокойство не имеет тяготы и горькости. Стало быть, и с этой стороны есть лето приятно. Только снаружи оно кажется холодной зимой.

0: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
1: Изображение корабля, креста.
2: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем четвертый урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется 21 сентября по новому стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля. То есть в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датирована 8 сентября, но этот день, 8 сентября старого календарного стиля, соответствует 21 сентября нового стиля, то есть того календаря, по которому мы живем сейчас, который в нашей стране используется с 1918 года. Мы в наших уроках обращаемся к тем богослужебным текстам, которые составляют изменяемую часть или изменяемые части всеносчного бдения. Всеносчным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. В данном случае всеносчное бдение будет совершаться 20 сентября вечером, всеносчное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сейчас в современном приходском богослужении название «всеносчное бдение» указывает только на большую торжественность богослужения, но не на его продолжительность. Оно не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности и как сейчас еще в некоторых монастырях можно это видеть. Продолжительность значительно сокращается за счет сокращения количества исполняемых текстов и более быстрого их пения, чтения. Но, тем не менее, сохраняется и внешняя торжественность этого богослужения, и тем более его содержательная торжественность. Эта служба содержит в своих богослужебных текстах высокую церковную поэзию, высокие богословские мысли. Значительную по объему часть утренней, входящей в состав всеносчного бдения. Всеносчное бдение – это неразрывное совершение вечерней и утренней, соединение вечерней и утренней в одно последование. Так вот, значительную часть второй части этого богослужения утренней составляет чтение и пение канона. Канон – это такое произведение церковной гимнографии, которое составляется по определенному правилу, имеет строго определенную структуру. Состоит он из определенного числа разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Обычно в большинстве канонов таких разделов 8. И нумеруются они как первая песня, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой. То есть нумерация с первой по девятую песни с пропуском второй песни. Вторая песня по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Каждая песня состоит из ирмоса и некоторого числа тропарей. Это строфы в песне канона. Каждая такая строфа представляет сама по себе законченный текст. Первая из них носит название «Ирмос», а последующие носят название «Тропари». «Тропари» – таково одно из значений этого литургического термина. Строфа в песне канона. Есть и другие значения. Каждая песнь канона имеет для себя в качестве поэтического образца определенный поэтический фрагмент Библии, так называемую библейскую песнь, таким библейским образцом для пятой песни богослужебных канонов служит фрагмент из 26 главы книги пророка Исаии с 9 по 19 стихи 26 главы книги пророка Исаии, текст, начинающийся словами «От нощи утреннеют Дух мой к Тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». Это слова 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии по церковнославянскому тексту. И из всех строф в песне канона именно первая строфа «Ирмос» ближе всего соответствует этому своему библейскому образцу. Само слово «Ирмос» может быть переведено с греческого как «связка». Таким образом, это текст, который служит как бы переходом от библейского текста, который тоже должен исполняться на богослужении при исполнении канона, но это тот момент, который в современном приходском богослужении обычно сокращается, но в идеале при совершении богослужения «Ирмос» служит переходом от пения библейского текста к пению тропарей канона. Это такой текст, который подражает библейской песне, библейскому образцу, но в то же время содержит часто и какие-то свои собственные оригинальные выражения. Ну вот в прошлом уроке мы закончили комментировать пятую песнь первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня таким образом обращаемся к пятой песне второго канона. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются так. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, дальше первая песнь третьего канона и третья песня первого канона и третья песня второго канона. Вторая песня отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов, только в некоторых особых случаях она имеется. Затем, после исполнения первой и третьей песни, исполняются определенные богослужебные тексты, которые имеют название «Междопесния», и затем четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона, пятая песнь первого канона и пятая песнь второго канона, ну и так далее, вот по такой схеме. И сегодня мы должны обратиться к пятой песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, к первой ее строфе «Ирмосу». Текст его следующий. «Господи Боже наш, мир дашь нам, Господи Боже наш, стяжи ны, Господи, разве Тебе иного невемы, имя Твое именуем». Это текст богослужебной книги «Ирмос», пятой песни второго канона. А если мы обратимся к библейскому тексту, к соответствующей библейской песне, к той библейской песне, которая является собой образец для пятой песни богослужебных канонов, то мы прочитаем там «Господи Боже наш, мир дашь нам, вся бо воздал еси нам, Господи Боже наш, стяжины, Господи, разве Тебе иного не вемы, имя Твое именуем». Это текст 12 и 13 стихов 26 главы книги пророка Исаии. Таким образом, сопоставляя этот библейский текст с текстом «Ирмоса», мы видим, что это «Ирмос» представляет собой лишь сокращение библейского фрагмента. В нем нет только фразы «Вся бо воздал еси нам». Все остальное «Господи Боже наш, мир дашь нам», «Господи Боже наш, стяжины», «Господи, разве Тебе и ногу не вемы, имя Твое именуем». Это просто цитата из Библии. То есть вот здесь, в случае с Ирмосом, пятая песня второго канона, изменение в богослужебном тексте по сравнению с библейским текстом заключается лишь в некотором сокращении его. Мир, который здесь упоминается, это по-гречески «ирини», то есть «мир» в значении «тишина», «покой». Выражение «стяжины» можно перевести как «приобрети нас», «возьми в свою собственность». «Разве тебе иного не вемы?» «Разве это кроме» в церковнославянском языке. «Разве тебе», то есть «кроме тебя», «тебе» — это родительный падеж, местоимение «ты», то, что по-русски «тебя». Итак, «разве тебе», то есть «кроме тебя», «иного не вемы», «иного не знаем», «вемы знаем», «имя твое именуем». Перевод Павла Александровича Юнгерова, русский библист, дореволюционный, в начале XX века, выпускавший свои труды, он сделал свой собственный перевод ряда книг Ветхого Завета с септуагинты, то есть с греческого текста Ветхого Завета, с которого сделан и церковнославянский перевод. Вот его перевод этих слов пророка Исаии: «Господи Боже наш, даруй нам мир, Господи Боже наш, будь нам владыкой». Здесь сам Юнгеров делает комментарий, что буквально «возьми в свою собственность стяжины» по-церковнославянски. Но он предлагает смысловой перевод «будь нам владыкой», «Господи, кроме Тебя никого не знаем, имя Твое призываем». Почему вот эта цитата из песни пророка Исаии использована в качестве Ирмоса, практически без изменения библейского текста? Можно обратиться к объяснению профессора Скобалановича, который в своих комментариях на службу Рождества Пресвятой Богородицы пишет следующая цитата. «Пользуясь ветхозаветным пророчеством Исаии, в его песне Ирмос изображает уже важнейший плод пришествия Христа, справедливо видя этот плод в мире Божьем. Мир же этот стал возможен вследствие присвоения, приобретения нас Богом и связанного с этим настоящего познания нами Бога, Его имени. С Рождеством Пресвятой Девы у человечества могло явиться только еще томительное чаяние всех этих благ спасения, выливающееся у автора в форму молитвенного желания их». Конец цитаты. Итак, Рождество Пресвятой Богородицы, без которого не могло бы быть пришествия Христа в мир, рождения Христа, имеет своим плодом мир, примирение наше с Богом, мир Божий, приобретение нас Богом и связанное с этим познание нами Бога, говорит профессор Скобалонович. Обратимся теперь к тропарям. Первый из тропарей пятой песни второго канона: «Пречистое Твое Рождество, Дева непорочная, несказанное и зачатие неизглаголанно и рождение Твое, невеста неневестная, Бог бо бе, весь вмя облекися». «Пречистое Твое Рождество, Дева непорочная». Если мы обратимся к греческому оригиналу этого текста, мы увидим, что на месте первого слова «пречистое» употребляется прилагательное «ахрандос», незапятнанное буквально, чистое, незапятнанное. А дева непорочная – это по-гречески «partene achrande», то есть одно и то же греческое прилагательное «achrandos», традиционно переводимое на церковнославянский язык словом «пречистая», употреблено и в начале фразы по отношению к рождению, здесь Рождество, рождение, и потом дальше как эпитет девы. Рождение пречистое, дева пречистая. Ну вот в церковнославянском тексте использованы разные слова. Далее, если опираться на пунктуацию, присутствующую в греческом тексте, то надо относить слово «несказанное» к слову «зачатие», «несказанное» и «зачатие». Дальше «неизглаголанно» и «рождение твое, невесто, неневестная». Вот здесь слова «зачатие» и «рождение» скорее следует относить к рождению Богородицы, младенца Христа. Мы можем отметить, что, как в церковнославянском тексте, здесь у нас разные слова, близкие по значению, но разные, «несказанное», «неизглаголанно». Также здесь разные слова употребляются и в греческом тексте этого тропаря. «Несказанное» — это по-гречески «афрастос», а «неизглаголанно» — «арритос». Тот корень, который в прилагательном «арритос» мы слышим, его же можем слышать в существующем в русском языке слове «риторика», «риторика», то есть искусство красивой речи. «Афрастос» — здесь есть корень, который известен нам по слову «фраза». То есть это прилагательное указывает просто на речь, речь обыкновенную, и здесь таким образом как бы градация, то есть постепенное усиление смысла. Нельзя сказать о зачатии, оно афростос, и никакой ритор, никакой красноречивый человек не сможет сказать о рождении Богородицы, младенца, оно по-гречески арритос. Далее читаем в тексте этого тропаря, за исключением фразы «невесто не невестная», это обычное, распространенное в богослужебных текстах наименование Богородицы, и заключительная фраза тропаря «Бог, бо, бе, весь, вмя, облекися». «Бе» — это одна из форм глагола «быти», причем это такая грамматическая форма, которая хотя является формой прошедшего времени, но не говорит о завершенности действия. Можно вспомнить, что Евангелие от Иоанна начинается фразой в начале «бе» слова. Там речь идет о предвечном бытии Бога Слова, второго лица Троицы. В начале было слово, но вот это грамматическая форма «бе» не говорит о завершенности действия, то есть оно было, есть, речь идет о вечном бытии. И вот здесь «бог», «бо», «бе», «весь», «вмя», «облекися». «Бо» — это «ибо», «потому что», «ибо Богом был», подразумевается и является, учитывая особенности в значении вот этой грамматической формы «бе». Богом был и является. «Весь вмя облекися». Ну, «облекися» — причастие от глагола «облещися», «облечься», «одеться», то есть «весь одевшийся в меня». Так вот это будет, если переводить с церковнославянского. Но если мы обратимся к греческому тексту, там фраза несколько другая. «Всего меня понесший». Всего Михаил Скобланович говорит в примечаниях к этому переводу.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись,

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В воскресенье 4 октября в мужском монастыре во имя царственных страстотерпцев на Ганиной яме состоялся молебен на начало нового учебного года, в котором приняли участие воспитанники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии, а также юные алтарники, чтецы и звонари. В молебне приняли участие священники, педагоги, воспитанники воскресных школ и их родители из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Арамиля, Березовского, Ирбита, поселков Старопышминска, Большого Истока, Балтыма, Шабровского и села Кунгурка. Всего около 1000 человек. В этом году представители воскресных школ встретились на площади у храма во имя святых царственных страстотерпцев царской обители. Молебен совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Василий Равлик в сослужении настоятелей и духовников воскресных школ Екатеринбургской епархии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор из певчих воскресных школ Вознесенского архиерейского собора, храмов во имя святителя Луки Крымского и всех святых под руководством регента храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Екатеринбурга Марии Желенковой. Помогали священникам участники слета алтарников, чтецов и звонарей. Алтарники читали записки с именами детей и педагогов, держали иконы святых покровителей учащихся. Юные чтецы читали 33-й псалом и апостол. Звонари встречали паломников колокольным звоном с колокольни храма в честь державной иконы Пресвятой Богородицы и радовали музыкальными произведениями после окончания молебна. Ребята и взрослые молились святой великомученице Екатерине, святым царственным страстотерпцам и Пресвятой Троице о неспослании Божьего благословения на новый учебный год. По завершении молебна паломники приложились к поклонному Христу, помолились в храмах царской обители. После молебна для детей был организован квест, разработанный сотрудниками епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Какая икона находится прямо над входными вратами монастыря? Сколько икон покровителя храма в храме святителя Николая Чудотворца? Почему в царской обители устроены храмы в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и праведного Иова Многострадального? Отвечая на вопросы, дети переходили от храма к храму, от поклонного креста к монументам в честь святых, по одному, группами, всей воскресной школой. Старшие выполняли задания самостоятельно. Детям помладше и тем, кто первый раз в монастыре, помогали педагоги и родители. Далее в этом выпуске. В Артемовске состоялся финальный этап конкурса «Лучший педагогический проект по приобщению к традиционным ценностям российского общества». В состав жюри вошел настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, села Мостовское, иерей Иоанн Живлаков. Участие священнослужителя подчеркивает значимость духовно-нравственного воспитания и важность опоры на традиционные ценности при формировании личности ребенка, рассказали в Алапаевской епархии. И завершение выпуска. В России появится платформа для сбора пожертвований в цифровых рублях. Она уже готова. Завершаем настройку. Перед запуском подключаем цифровой рубль, чтобы человек мог видеть, куда направлено его пожертвование, рассказал руководитель Добро РФ Артем Метелев. По его словам, первыми партнерами новой платформы, созданной совместно с Альфа-банком, станут 30 фондов, в том числе «Внуки», «Старость в радость», «Линия жизни», «Правмир», «Ника», «География добра». Мы ставим перед собой цель развития общей культуры благотворительности, привлечения новых доноров, формирования привычки регулярных пожертвований и увеличения средств в индустрии в целом. Вместе с сектором будем корректировать свою стратегию, заявил руководитель Добро РФ. Ранее сообщалось, что Альфа-банк вкладывает в создание этой платформы 100 миллионов рублей. На ней будут использоваться инструменты для мгновенной оценки доверия к фондам и целевые кошельки для доноров. Проект поддержало правительство России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Священник отвечает». Сегодня на ваши вопросы отвечает председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Именно он сегодня с нами на телефонной связи. Ну и также скажу, что номер телефона, по которому ваши вопросы оказываются у нас в передаче, 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Недавно я сделала большое пожертвование своему храму. Благодаря этим деньгам на колокольню повесили новый колокол. Очень хочется рассказать об этом кому-нибудь, но я боюсь греха хвастовства и гордыни. А когда иду в храм, обязательно смотрю на этот колокол и думаю, вот он мой. Это гордыня?
1: То, что вы смотрите на колокол, это нормально? То есть, ну, вы знаете, что это он, да? В этом нет ничего такого. Самое главное, не надо это воспринимать как свое достижение. То есть вот идете в храм, видите колокол. Слава тебе, Господи, ты мне дал денежку, я пожертвовала на колокол. Или пожертвовала на колокол, да, все. Слава Богу, вот это получилось у меня. Вот давайте в таком ключе, иначе это будет на самом деле какое-то самолюбование уже. Просто слава Богу, получилось пожертвовать на колокол. Все, аминь и Богу слава. Что касается того, рассказывать друзьям или нет, я бы рассказал друзьям, но очень такой отдельной группе друзей, если у вас есть какие-то там хорошие, серьезные люди, предприниматели, кто-то еще, или вообще люди, способные пожертвовать, я бы им рассказал. Просто сказал, а вот я взял и пожертвовал на колокол. А может, ты поучаствуешь? Смотри, храм нуждается, ему нужно. То есть не надо, конечно, да, это выставлять там в сторисах, рассказывать, что я вот смог, у меня получилось, пожертвовал и так далее. А, ну, расскажите узкому кругу людей. И, может быть, кто-то тоже отзовется, и храму будет хорошая, большая помощь.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как часто нужно ходить в храм? Есть ли где-то какие-то указания на этот счет? Например, моя мама ходит в храм раз в месяц. Считает, что чаще не нужно. Она права?
1: Нормально, естественно, для православного христианина причащаться каждое воскресенье. Это совершенно нормально, естественно. Причем заметьте, что речь идет не о том, что я хожу в храм, а я причащаюсь. То есть все-таки я полностью, полноценно участвую в церковной жизни. И это нормальное, естественно, состояние каждого православного христианина. Это регулярно причащаться святых христовых тайн. Поэтому я тоже вам это желаю, это советую, чтобы вы могли бы регулярно стараться и обязательно причащаться. Попробуйте вот держать такую планку, попробуйте делать вот именно так. Не надо ставить какие-то иные нормы. Да, это может быть такой высокий идеал, сложный идеал, но тем не менее нужно стараться причащаться каждое воскресенье.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня ответим. Здравствуйте, что делать с чувством превосходства над теми, кто приходит в храм несколько раз в год, на Пасху, Рождество или Крещение? Я борюсь с осуждением, но оно возвращается.
1: И нужно брать и заниматься миссионерской работой. Подходите к этим людям и начинаете просто общаться. Даже банально, самое простое, то, что я даже у себя в храме наблюдал, что меня просто очень порадовало, допустим, приходит, например, молодой человек, и кто-то из наших мужчин приходит, к нему подходит, ну, видно же, человек первый раз, парень пришел первый раз, он там, типа, с праздником, человек первый раз, он так видит, ну, нормальный мужик, что-то спросил, да, первый раз, а смотри, вот у нас тут свечки тут, записки тут, за упокой здесь, а батюшка вот там, а знаешь, у нас воскресная школа бывает интересная, а у нас там киноклуб на приходе условно и так далее, да. О, классно, здорово. Если какие-то вопросы есть, спрашивай. Все, это нормально, это естественно. Или кто-то еще подошел, там кого-то спросил и так далее. Это не какая-то там бомбардировка любовью, как у некоторых деноминаций. Это просто нормально увидеть, что человек первый раз поздороваться, сказать, что помочь тебе что-нибудь или нет. Вот если вы видите, что эти люди приходят, вспомните, что вы сами в первую очередь, когда-то были сами человеком, который тоже первый раз переступил порог храма. Нужно благодарить Бога за то, что Он дал вам такую возможность регулярно ходить в храм. Поэтому давайте лучше займитесь вот такой вот миссионерской и просветительской деятельностью.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных. А на телефонной связи со студией находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Именно он отвечал на ваши вопросы. 278-96-41, код города Екатеринбурга, 343. Звоните к нам в программу, задавайте ваши вопросы, и в следующий четверг в это же самое время мы на них ответим. Всего вам доброго!

жаждет прощения ради Христа, каявшись, спал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему отче прости.

Все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верно во много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнулся, и без нажимов добро обращать.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Находясь в молитвенной беседе с Богом, человек постепенно внутренне совершенствуется, сердце очищается и потом приходит к безмолвию. Святые отцы на протяжении многих лет, занимаясь молитвой, достигли высоких состояний. Они приходили к исступлению, были пленяемы в созерцание, как апостол Павел: «Аще в теле, аще вне тела, не вем». Святой Максим Ковсахалевит, когда был спрошен святым Григорием Синаитом о молитве, ответил: «Прости меня, отче, я прельщенный». «Сейчас не надо об этом», — возразил ему святой Григорий. «Лучше расскажи мне ради Господа о своей добродетели. Скажи мне, прошу тебя, держишь ли ты умную молитву?» Тогда святой Максим рассказал, как на протяжении долгого времени молился Божией Матери, прося дать ему благодать умной молитвы. И вот однажды во время молитвы некая теплота изошла из иконы Божией Матери и вошла в его сердце, после чего оно начало само изнутри произносить молитву. Потом, принуждаемый святым Григорием, он поведал ему, что плодом умной молитвы явилась великая любовь к Богу и восхищение ума в созерцание. Это происходит по действию Святаго Духа и иногда пленяет его в невещественный воздух божественного света или приводит к божественной беседе или к какому-либо другому неизреченному созерцанию. Все исходит из умной молитвы.
3: По мере преуспевания в молитве мы обретем облегчение от страстей. Со временем помыслы исчезнут, и наше сердце станет беззлобным, как у ребенка. Но вначале, как было сказано, есть определенный труд, пока дело не пойдет на лад. Это как в любом ручном механизме, где необходимы усилия. Если этот механизм станет автоматическим, то эффективность повысится во много раз, и работа не потребует никаких усилий. Так и молитва, когда со временем станет нашим достоянием, тогда будет твориться без труда и принесет много плода. Занимаясь молитвой, будем остерегаться вольного и горделивого поведения, потому что это очень большое препятствие для молитвы. Посему необходимо многое самоукорение и постоянное осуждение самого себя. Когда мы заходим в кондитерскую, то видим пирожные, шоколадки, разные сладости. Так и в духовной кондитерской можно найти много разных лакомств. От нас требуется творить молитву, а там, что Бог пошлет. Постараемся делать все то, что необходимо с нашей стороны. Для Бога же важна сама молитва. Чем мы смиреннее, тем больше благодать во время молитвы. Повторяю, что мы должны быть внимательными и ни о чем не думать во время молитвы. В этом цель молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что когда молитва произносится со вдохом и выдохом, то со временем человек сподобляется ощущение духовного благоухания. Поистине это так и есть. Молитвой производится благоуханный воздух, являющийся ничем иным, как плодом молитвы, который созревает благодаря имени Христову. Что только не совершает имя Христово, оно освящает честные дары. Именем Христовым приходит Святый Дух. Именем Христовым святые воскрешают мертвых. Для имени Христова все возможно. Также один святой отец говорил, что когда душа, достигшая непрестанной умной молитвы, выйдет из тела, то невозможно, чтобы к ней приблизились демоны. Эта душа будет как бы одета в броню молитвы, и к ней не смогут приступить темные силы. Так велика польза от этой молитвы. Я полагаю, что уже рассказывал вам о некотором паломнике, который был посвящен в умную молитву. Благодаря многому усердию, самоотвержению и беспопечению, которое было у этого человека, не обремененного семьей, работой и тому подобным, он непрестанно произносил молитву и чувствовал огромную любовь ко Христу. Действительно, в его душе пламенела божественная любовь. Он страстно желал поехать ко святому гробу, ибо думал, что там насладится любовью возлюбленного Христа. И так он поехал в Иерусалим, ко гробу Христову, и вошел в Кувуклию, чтобы приложиться к нему. Он почувствовал сильнейшую духовную любовь. Он помышлял, что здесь был погребен тот, кому он поклоняется, то есть Иисус Христос, что здесь его гроб и тому подобное. И вот, во время поклонения святому гробу, он испустил дух. Люди, увидев это, сказали: «Давайте-ка посмотрим, что скрывал в сердце этот человек». И когда сделали вскрытие, разрезали его сердце, то остолбенели. На его сердце были написаны слова: «Иисусе, сладкая моя любовь». Вы видите, каким богатым сделала его Иисусова молитва, как она обогатила его божественной любовью. А теперь подумайте, где он оказался, сподобившись такой смерти? Конечно же, ангелы взяли его душу и увенчанную, светоносную, привели прямо к престолу Христову. Ангел, наставлявший святого Пахомия, говорил: «Многие образованные люди оставили свою учебу и ученые занятия и занялись молитвой. И неудивительно, ибо только с помощью умной молитвы человек достигает бесстрастия. Ни чтением, ни каким другим подвигом невозможно его достичь. Молящийся вышеописанным образом умной молитвы возненавидит и пустословие, и дерзость, и многое другое, чтобы не потерять того благодатного состояния, которое обрел в молитве. Молюсь, дабы Бог даровал вам по-настоящему вкусить молитву, и когда придет благодать, тогда вы познаете все сказанное на деле и поймете то, о чем я вам говорю». Краткие главизны об умной молитве. Молитва — это главнейшая и мощнейшая сила, которая возрождает молящегося и дарует ему телесное и духовное здравие. Молитва — это очи и крылья нашей души. Она дает нам дерзновение и силу взирать на Бога. Итак, молись, братья мои, устами, пока не просветит тебя божественная благодать, чтобы ты молился сердцем. Тогда внутри тебя чудесным образом совершится праздник и торжество, и ты уже будешь молиться не устами, но умом, принося службу в сердце. Если ты действительно желаешь изгнать всякую противную христианству мысль и очистить свой ум, то этого ты достигнешь только молитвой, поскольку ничто не в силах привести в благой чин наши помыслы так, как она. Внемли, если ты ленив и невнимателен в молитве, то не достигнешь преуспеяния ни в верности Господу, ни в стяжании мира помыслов, ни своего спасения. Имя Иисуса Христа, которое мы призываем в молитве, содержит в себе самобытийную и самодействующую силу. Не волнуйся из-за несовершенства и сухости твоей молитвы, но ожидай с терпением плода от частого призывания божественного имени. Наша сила духа, когда направляется молитвой, становится крепче всех искушений и побеждает их. Частая молитва образует навык молитвы, который не медлит стать второй природой и часто приводит ум и сердце в высшее духовное состояние. Частая молитва — это единственный способ достижения высот истинной и чистой молитвы. Она является лучшим способом и безопаснейшим путем для достижения совершенной молитвы и спасения. Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву, средство общения с Господом. Она дается даром. Необходимо только старание, чтобы погрузиться в пучину молчания и глубину сердечную, а также забота о сколь возможно частом призывании имени сладчайшего Иисуса Христа, который исполняет человека радованием. Погружение в самих себя и исследование нашего внутреннего мира дают нам возможность уразуметь, что это за тайна, человек, почувствовать радость самопознания и пролить горькие слезы покаяния о своем падении и немощи нашей воли. Вся твоя душа да прилепится с любовью к помыслам, которые заключены в молитве, чтобы ум, сокровенное внутреннее слово и твоя воля, эти три составляющие души, стали едины, и чтобы единое было в трех, потому что таким образом человек, являющийся образом Святой Троицы, приходит в общение и соединяется со своим первообразом, как сказал великий делатель и учитель умной молитвы, божественный Григорий Палама Фессалоникийский: «Когда единое ума станет троичным, оставаясь единым, тогда соединяется с богоначальной триединой единицей, затворяя вход для всякой прелести и становясь превыше плоти, мира и миродержца». Цель молитвы заключается в том, чтобы соединить Бога и человека, чтобы привести Христа в человеческое сердце. Где действие молитвы, там Христос с Отцом и Святым Духом, единосущная и нераздельная Святая Троица. Где Христос — свет мира, там вечный свет иного мира, там мир и радость, там ангелы и святые, там веселье царства. Блаженны те, кои в настоящей жизни облеклись в свет мира Христа, потому что они уже отныне оделись в одежду нетления. Итак, цель умной молитвы — привести Христа в сердце человека, изгоняя оттуда дьявола и разрушая все его дела, которые он совершил посредством греха, потому что для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, как говорит возлюбленный ученик Христа. И потому только дьявол знает невыразимую силу этих пяти слов и с бешеной яростью ополчается и воюет против всей молитвы. Бесчисленное множество раз демоны устами бесноватых исповедали, что действие молитвы их пожигает. Поскольку Христос — это свет мира, то те, кто не видит Его, не веруют в Него, все они, конечно же, слепы. И напротив, идут к свету те, кто подвязается исполнить заповеди Христовы. Они исповедуют Христа, поклоняются Ему как Богу и служат Ему. И тот, кто исповедует Христа своим Господом и Богом, благодаря силе призывания Его имени, укрепляется в исполнении Его воли. Если же не укрепляется, то это значит, что он исповедует Христа только устами, а сердцем далек от Него. Молитва Иисусова, насколько единит нас со Христом, настолько разъединяет с дьяволом, и не только с дьяволом, но и с мудрованием мира, которое порождает и питает страсти. Сатана Иисусовой молитвы есть ленность. Сатана сатаны – желание молитвы, горение сердца. «Духом пламенейте, — говорит апостол, — Господу служите». Это горение привлекает и удерживает в молящемся благодать и становится в нем светом, радостью и утешением неизглаголанным, для бесов же огнем, горечью и изгнанием. Пришедшая эта благодать молитвы собирает ум от блуждания и услаждает

Молитва прилепляется к дыханию, а ум пробуждается и следит за ней. Со временем ослабевают страсти, умеряются помыслы и утихает сердце. Не изнемогая, сколько бы раз ты не возвращал свой ум от блуждания, Бог увидит твое расположение и труд и пошлет свою благодать, которая соберет ум. Когда присутствует благодать, тогда все делается с радостью и без труда. С Иисусовой молитвой мы переходим от одной радости к другой, а без молитвы от падения к падению, от скорби к скорби, и тяжело обличение совести. Кратко сказать, за небольшой труд и боль в Иисусовой молитве мы получаем много радостотворной печали, умиления, слез и сладости от живого ощущения присутствия Божия, чистейшего Его страха, который очищает ум и сердце и делает их непорочными. Необходимо очиститься сердцу, чтобы ум просветился чистыми небесными помыслами, которые отражаются в нем. Как невозможно не приткнуться идущему в ночи, так невозможно не грешить еще не видевшему божественный свет. В Царство Божие входят не нераскаянные, а грешники, преображенные покаянием и слезами. Ничто так не помогает человеку бороться со страстями и побеждать их, как непрестанная умная молитва. Во время искушения ленью, когда ослабевают ум, язык и пальцы на четках, я прошу твою любовь в одном — не отступай. Приложи еще немного усилий, чтобы Бог увидел твое произволение и укрепил тебя. Бог что-то еще желает от тебя и попускает этот час искушения для твоей пользы, ибо Он знает, и ты знаешь, что ты это можешь. Временами случается, что без повода с твоей стороны благодать умаляется. Бог как бы желает тебе сказать: «Все хорошо с твоей стороны, но не думай, что все зависит от тебя. Я прихожу и ухожу тогда, когда пожелаю. Я научу тебя совершенному отсечению своей воли и терпению, чтобы ты хорошенько выучил урок смирения. Посему в назначенный час понуждай себя сколько можешь, исполняй свой монашеский долг, чтобы Бог был твоим должником. И даже если ты не получишь благодати сразу, то приготовишь себя к ее приходу в следующий или другой какой раз. Во всяком случае, рано или поздно, но ты ее получишь и не можешь не получить. Более того, у Бога есть обыкновение, отлагая позже, давать гораздо большее. Поле сердца приносит плод в зависимости от вспахивания его молитвой, орошения слезами и выпалывания помыслов. Преуспевшие в молитве, несомненно, знают только одно. Несмотря на весь труд человека, молитва — это дело благодати. Святой Симеон, новый богослов, ясно говорит, что никто не может сам собой славословить Бога, но это благодать Христова, поселившаяся в нем, славословит, воспевает Бога и творит в нем молитву. Знаком посещения души благодатью Божией является то, когда молитва приосеняется страхом и благоговением, когда стояние на ней сопровождается чинностью и великим вниманием к ее содержанию. Внимание так должно быть связано с молитвой и неразлучно с ней, как связано и неразлучно с телом душа. Ум во время молитвы должен хранить сердце, всегда ограждая его изнутри, и из глубины сердечной высылать молитвы Богу, непрестанно говоря: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И когда там, внутри сердца, ум вкусит и познает, яко благ Господь, и усладится, то не захочет он более удаляться от сердечного места, говоря вместе с апостолом Петром: «Добро есть нам, сде быти». Ум будет ограждать сердце, как бы отталкивая и изгоняя все помыслы, которые посеваются в него изнутри дьяволом, не оставляя никакого помышления мира сего, но соделываясь нищим духом, нищим от всякого мирского помысла. Для тех, кто его не познал, этого дела неумной молитвы, оно кажется очень трудным и скучным, но вкусившие сладость, заключающаяся в всем делании, и насладившиеся ею в глубине своего сердца, вопиют вместе с божественным

0: Павлом, кто отлучит нас от любви Христовой? Итак, наши святые отцы, слыша Господа, который говорит, что из сердца исходят помыслы, оскверняющие человека, и что мы должны очистить внутреннее сосуда, чтобы и внешнее стало чисто, оставили всякое другое духовное занятие и целиком предались этому деланию, то есть хранению сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием они легко приобретут и любую другую добродетель. Святой богоносный Симеон, новый богослов, говорит: «Очистим свои сердца, чтобы найти в них везде присутствующего Господа. Очистим свои сердца огнем Его благодати, чтобы увидеть внутри себя свет и славу Его божества. Блаженны те, кто приблизились к божественному свету и вошли внутрь Его и сами целиком стали светом, смешавшись с Ним, ибо они окончательно совлеклись оскверненные одежды и более не заплачут горькими-горькими слезами. Блаженны те, кто еще здесь познал свет Господень, как Его самого, потому что они предстанут пред Ним в будущей жизни с дерзновением. Блаженны те, кто принял Христа, который пришел к ним как свет. Раньше они были во тьме, а теперь стали сынами света и не вечернего дня. Поистине нет ничего подобного дыханию Иисусовой молитвы, непрестанной умной молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что молитва, совершаемая при вдохе и выдохе, со временем исходит из ноздрей молящегося, как сладкое дуновение благодати, аромат благоухания духовного, воня животное в живот, согласно великому Павлу. Итак, смотри, Иисусова молитва дарует благодать не только молящемуся, но, переливаясь через край, разливается и передается через него всему творению. Когда молящийся вдыхает, то очищается, оживотворяется, освящается сам. Когда выдыхает, то не сам он, а божественная благодать очищает, оживотворяет и освящает творение. В эти последние дни, когда дыхание Антихриста оскверняет землю, море и все дыхание жизни, Бог пробуждает в лоне и в сердце Церкви действие умной молитвы, как освежающую росу благодати, как дуновение тихого ветра у пророка Илии разжигает ее, как противоядие, обеспечивающее душевное и телесное здравие и спасение в дни настоящие и грядущие. Я знаю тысячи людей во всем мире, которые понуждают себя на Иисусову молитву, и это приносит им чудесные плоды. Молитва Иисусова укрепляет их в духовном подвиге, она просвещает их изнутри, и они исповедуются глубоко, искренне, и огорченные своими помыслами и искушениями, которые поднимает молитва со дна их души, с трепетом прибегают к пречистым тайнам. И снова на борьбу с помыслами и страстями, и снова к тайнам. И они не могут более жить без Иисусовой молитвы. Молитва Иисусова — это дыхание. Когда человек дышит, то это знак того, что он живет, заботится о своей жизни. Проходящий Иисусову молитву начинает исправлять всю свою жизнь под руководством своего духовного отца. И как солнце, восходя, пробуждает, освещает, оживотворяет все вокруг, так и солнце правды Христос, через молитву, восходя в уме и в сердце человека, пробуждает его для дел света и невечернего дня. Глава подвижников Антоний Великий говорил: «Всегда дышите Христом». И апостол язычников, назидая, просит и заповедует всем и всюду христианам всех времен: «Непрестанно молитесь». «Непрестанно же не имеет ни предела, ни меры», толкуют божественные отцы. «Итак, во время мира не предавайся небрежению, но молись, исправляйся, готовься к войне, набирайся мужества. Не бойся искушений, все подвержены изменениям, но подвиг требует терпения и настойчивости. Праведный, если и тысячу раз в день падет, восстает снова, и это вменяется ему в победу. Вот что значит молитва, постоянное покаяние и непрерывное призывание божественной милости. Дающему же молитву молящемуся, Христу Богу нашему, слава и благодарение во веки. Аминь.
1: В программе «Духовное слово» сегодня звучала очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

скажет мне, что страны той нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена трава.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В начале октября состоялось открытие нового отряда Екатеринбургского отделения Братства православных следопытов. Отряд в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея стал вторым в системе государственного дополнительного образования, что позволит закрыть запрос родителей на духовно-нравственное воспитание с опорой на православную веру, отметили в БПС. Отряд получил благословение настоятеля храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, архимандрита Гермогена Еремеева, на окормление при храме и закрепление за новым отрядом названия в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея. Это удивительное благословение. Цесаревич был участником царскосельской дружины российских разведчиков, любил проводить время и учиться у моряков морской службе на яхте «Штандарт», был юным человеком, вдохновлявшим полки на служение Отечеству. Сегодня это очень близкий следопытом святой, отметили в Братстве православных следопытов. Профиль отряда морской. Основными станут занятия по теории яхтинга, судостроению, навигации и мероприятия морской тематики зимой. Морское дело ведут Денис Николаевич Гиренко и Дмитрий Владимирович Бахтерев. Уже состоялось первое занятие. Юные следопыты знакомились с основами морского дела и учились вязать узлы. Далее в программе обучения теория яхтинга и судостроения, речные сплавы, краеведение и туризм. Руководители отряда сами с детства активно участвовали в движении БПС и с радостью передадут свой опыт новому поколению. Руководитель центра «Семья и школа», в здании которого расположился штаб отряда, Алена Дмитриевна Суворова, вручила новичкам фирменные рубашки Братства православных следопытов. Сейчас занятия проходят два раза в неделю. Напомним, Братство православных следопытов – подростковая организация Русской Православной Церкви, созданная в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. БПС использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через предложение полезного и интересного досуга. Отделение братства организует и проводит российские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых. В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил деятельность БПС как успешной формы православного воспитания детей и подростков и рекомендовал архиереям развивать деятельность братства в своих епархиях. В 2021 году Синод рекомендовал открытие отделений братства во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются таковые возможности. Общецерковное руководство деятельностью Братства православных следопытов возложено на синодальный отдел по делам молодежи. Сейчас в региональном отделении БПС действует более 30 отрядов, в которых занимаются около 450 православных следопытов. Далее в этом выпуске. В культурно-просветительском центре храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве прошел День открытых дверей. Встречу начали с молебна и напутственных слов настоятеля храма протоиерея Василия Биксия. Для гостей выступил детский православный хор. Педагоги рассказали о занятиях и ближайших мероприятиях, ответили на вопросы и помогли выбрать подходящие направления. И в завершение выпуска. В августе служба помощи «Милосердие Казань» оказала помощь нуждающимся на сумму 1 788 498 рублей. среди получателей помощи жители Республики Татарстан и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, а также проживающие в ЛНР и Республике Крым. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 8 октября. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Екатерина Попова. Ну и кратко познакомлю вас с теми программами, которые днем, вечером и до полуночи будут звучать в нашем эфире. Например, совсем скоро передача «Звучащая книга». Иван Тургенев, роман «Дворянское гнездо». В 13.15 библейские рассказы для самых маленьких в программе «Детям о Боге». В 13.40 Юлия Макшанцева расскажет Виктории Кауган, как прошла ее поездка в Оптину пустынь. В 14.20 беседы о вечном, а в 15.10 передачи из цикла «Священник отвечает». Священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. В 15.30 Дмитрий Бабушкин, его передача «Разговоры об искусстве», а в 16.10 «Православный календарь». Узнаем, каких святых мы сегодня чтим. В 16.20 «Детям о Боге», в 16.40 узнаем из первых уст, как прошел Великорецкий крестный ход, а в 17.20 в программе «Гость в студии» поговорим о житии святых Петра и Февронии. Затем «Детское время», сказки «Кот в сапогах» и «Красная шапочка». А в 18.30 Ольга Мануйлова познакомит нас со стихами о сыне. В 19.10 «Мамины вести» узнаем от Марьяны Ильиной. В 19.30 повторим для вас программу «Звучащая книга», в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. В 22.30 программа «Духовное слово». Ну и, наконец, 23:30 программа из цикла «Школа православия». Послушаем очередной урок церковно-славянского языка. Вот такие передачи совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

А сейчас в нашем эфире звучит новый цикл передач о сербских святых под названием «Под крылом белого ангела». Оно указывает на сюжет знаменитой на весь мир фрески XIII века из сербского монастыря Милешево. На ней ангел, явившийся женам-мироносицам после воскресения Христа, возвещает им, что Господь победил смерть. Пасхальная радость – это главное, что связывает русскую и сербскую традицию. Путь преодоления смерти и разрушения проделали во время своей земной жизни бесчисленные сербские подвижники – монахи-пустынножители, мученики, воины, святители. Их пример укрепляет и нас, напоминая о неразрывных связях наших братских православных народов и о единстве призвания и исторического служения. Цикл подготовлен совместно с Обществом русско-сербской дружбы города Москвы. Ведет его председатель общества и старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Аркадьевна Осипова.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о новомучениках ясиноватских. В условиях немыслимых страданий они явили пример великого христианского мужества и верности Господу. Это сербские святые, но их имена внесены в месяцеслов и Русской Православной Церкви с установлением празднования их памяти 13 сентября по новому стилю. Ясиноватц стал символом страдания сербского народа во Второй мировой войне и самой страшной сербской трагедии всего XX века. Это имя носил концентрационный лагерь смерти, образованный в 1941 году хорватскими усташами вблизи железнодорожной станции Ясиноватц на линии Загреб-Белград у впадения реки Уны в Саву. По площади он был протяжен на 240 квадратных километров. Термин «усташи» не является определением национальности. Объединение усташей не олицетворяли национального единства, но складывались на основе протеста и ненависти. Объектом этой ненависти были сербы, их культура и традиции, их вера и образ жизни. Но такая идеология рано или поздно прибегнет к жестоким методам. Усташи стремились с помощью внешних сил добиться выхода Хорватии из состава тогдашней Югославии. В годы войны они сотрудничали с немецкими и итальянскими оккупантами и при их содействии создали марионеточное государственное образование под названием «Независимое государство Хорватия». В состав его вошли и исторические сербские земли, на которых проживало без малого 2 миллиона сербского православного населения. Еще совсем недавно в районе горного массива Казара, что в Боснии, можно было встретить женщин в траурном черном одеянии, которые они носили всю свою жизнь в память о трагедии Ясиноватца. Ведь именно здесь, в 1942 году, была предпринята тотальная зачистка сербского населения этого края, по несчастью оказавшегося в составе новообразованного усташеского государства. Сербский вопрос усташи решали, претворяя в жизнь страшный призыв министра образования и религии Мили Будака, который настаивал, что сербами надо поступить следующим образом: треть сербов изгнать, треть уничтожить, остальных окатоличить. Эта установка стала руководством к действию. Усташи осуществляли беспрецедентный геноцид мирного сербского населения в годы Второй мировой войны и отличались чудовищной и иррациональной жестокостью по отношению к православным сербам. Даже немецкие офицеры вермахта называли их методы преступными, а порой и карали усташей за их преступления. Все действия усташей вписывались в заранее намеченный план, предусматривающий любое развитие событий. Так они заранее заручились негласным одобрением со стороны высшего руководства Югославской коммунистической партии в лице Иосифа Тита, идеолога его политики Моше Пияде. В архиве военно-исторического института в Белграде хранится документ коммуно-усташеского договора. Его подписали Миля Будак, подручный Анте Павелича и Моше Пияде. Эти договоренности вполне соответствовали идеологическим установкам Моше Пияде, который цинично провозглашал буквально следующее: сломать хребет сербству и православной церкви. Позже, уже в послевоенные годы, коммунистическая партия вынуждена была признать сам факт неслыханного геноцида православных сербов, однако о его реальных масштабах всегда умалчивалось. Власти распорядились тайно забетонировать огромные ямы-котлованы в Боснии, в сербской краине и в Далмации, с тем, чтобы сербы никогда не узнали ни мест массовых захоронений, ни точного числа православных жертв. Перезахоронения останков жертв усташеского террора по православному обряду свершились уже в 90-е годы XX века по инициативе и при активном участии святейшего патриарха сербского Павла. Только по официальным данным, за неполных 4 года существования концлагеря в нем было уничтожено более 800 тысяч человек, из которых более 700 тысяч составляли православные сербы, включая женщин, детей и даже младенцев, которых мучили на глазах у их матерей. Творимые здесь жестокости не подлежат никакому осмыслению. Их можно сравнить разве только с изуверствами, которые описывает в своих воспоминаниях о первых годах революции князь Николай Давидович Живахов. В числе самых распространенных орудий убийств
Были ножи, топоры, молоты. Людей еще живых закапывали в несчетных ямах. Известный сербский богослов и родолюб, ныне покойный епископ Афанасий Евтич, всю свою жизнь глубоко лично переживал трагедию своих невинно убиенных братьев и сестер, многие из которых были его ровесниками. В предисловии к книге о мучениках ясеновцев он писал: «Великомученический лагерь Ясеновец – наше самое большое кладбище, новое сербское Косово, наш самый большой город под землей». Известно также, что усташи и их приспешники топили людей в реке Савве, предварительно привязав к ним грузы. Их было так много, что река становилась красной от крови. Это настолько глубоко запечатлелось в памяти и сознании очевидцев, что упоминание об этом занесено в текст церковных песнопений, посвященных сербским новомученикам. О тенденции замалчивания трагедии ясеновцев западными властными центрами писал и современный русский писатель и публицист Юрий Михайлович Лощиц в своей работе «Ясеновец во мгле. Город мертвых, нежелательный к упоминанию». Он указывал, что несмотря на то, что это был третий по жестокости и масштабам преступлений концентрационный лагерь в оккупированной Европе, в архиве Организации Объединенных Наций о ясеновце нет никаких данных. Ему на ум пришло такое сравнение. Впечатление такое. Взорвали атомную бомбу над городом с почти миллионным населением, но распространяться об этом событии не рекомендуется. И действительно, если в мировых СМИ мы и встретим упоминание о ясеновце, то в нем привычно умолчат о страдании православных сербов, которые составляли подавляющее большинство в этом страшном лагере. Несколько лет назад мне пришлось побывать на месте бывшего концлагеря Освенцим, где в настоящее время находится мемориальная экспозиция. И там на информационном стенде сказано о разных лагерях времен Второй мировой войны, в том числе и о ясеновце. Однако меня неприятно поразило, что о сербах там не сказано ни слова. Между тем, ясеновец создавался именно для православных сербов. Присутствие узников других национальностей служило прикрытием для усташей, которые просто выслуживались перед Гитлером. Они не щадили даже своих соотечественников-хорватов, заподозренных в симпатиях к сербам. Геноцид сербов в Ясеновце и в целом ряде других лагерей времен Второй мировой войны на территории бывшей Югославии осуществлялся с ведома и негласного одобрения Ватикана. И это еще одно обстоятельство, из-за которого все послевоенные годы чудовищные страдания сербов в Ясеновце предавались забвению. Верхи римской курии безоговорочно поддержали усташеский режим, а после войны даже участвовали в организации спасения известных преступников. Сугубая ответственность за все происходившее в Ясеновце лежит на первой иерархии усташеской Хорватии, католическом архиепископе Алозии Степинце, всецело поддержавшего человеконенавистническую идеологию усташеского движения. Поглавник независимого государства Хорватии Анте Павелич наградил во время войны 11 епископов и более 100 католических священников. Многие из них даже лично участвовали в расправах над сербами, включая насильственное крещение в католическую веру. Часто эти обряды оборачивались очередными издевательствами и глумлением. Позже, уже в конце войны, более 500 из них бежали на Запад, опасаясь возмездия. Католическая пресса время от времени пытается героизировать их как борцов с коммунистической чумой, ползшей на Европу с Востока. По мнению Юрия Михайловича Лощица, высказываемого им в вышеупомянутой работе о ясеновце, подобного рода иезуитское лукавство помогает католической цензуре снимать с обсуждения вопрос об ответственности за преступления против православных сербов как второстепенной и малозначимой. Продолжением такого отношения стала беатификация Алозия Степинца, осуществленная в 1998 году по инициативе римского папы Иоанна Павла II, что является первым шагом к последующей канонизации. Такое решение вызвало немалый резонанс в славянском и христианском мире. Против дальнейших мер по подготовке к канонизации Степинца высказались многие видные иерархи сербской православной церкви. Однако, как говорил святой благоверный князь Александр Невский, «Не в силе Бог
а в правде. Поэтому и рядовые честные католики, в том числе и хорваты, признают геноцид, совершенный над православными сербами в годы Второй мировой войны, и даже способствуют открытию истины в этом вопросе. Упомянем, например, хорватского публициста, общественного деятеля и теолога Драга Пилселя, который участвовал в перезахоронении убитых сербов в районе сербского приморского региона Лика, а также публиковал обращение блаженнопочившего патриарха сербского Иринея к римскому папе Франциску, где говорилось о недопустимости канонизации степенца, одобрявшего убийство сотен тысяч православных христиан, включая детей. В 2011 году на русском языке вышла книга итальянского историка Марко Ривелли под названием «Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинец. Ватикан. Юсташеская диктатура в Хорватии. 1941-1945 годы». В соборе новомучеников ясиноватских православные христиане разного возраста, звания и сословия. Малые дети, селяне, святители, замученные за веру Христову. В тяжелейших испытаниях они стяжали душевный мир и явили непоколебимые стойкости мужества, верность Христу даже до смерти. И Господь укреплял их, посылая им силу переносить мучения. Широко известен пример святого мученика Вукашина из герцеговинского села Клепцы. Уже в преклонных годах он, как и многие его односельчане, оказался в лагере смерти Ясенова, где был замучен в январе 1943 года. Один из усташеских палачей, который в страшном упоении соревновался с другими по количеству убитых людей, обратил внимание на старца Вукашина. Уже изможденного Вукашина привели к нему для новых мучений. Убийца пытался заставить его выкрикивать лозунг «Да здравствует Павелич!». Однако неотмерное спокойствие и безмятежный лик старца привели палача в негодование, и тот отсек Вукашину уши, затем нос, каждый раз заставляя его восхвалять Павелича. В ответ Вукашин мирно сказал ему: «Делай, чадо, свое дело». После этих слов палач в выступлении выколол мученику глаза, пробил сердце, рассек ножом горло, а затем ногами столкнул его в приготовленную яму. Но после этого сам он сошел с ума и уже не мог обрести покой ни днем, ни ночью. Его свидетельство было записано доктором, который лечил палача от помешательств. Боль и страдания, перенесенные сербами в 20 веке, не поколебали здоровые основы национального духа, не вытравили жизнеутверждающего начала из сербской культуры. По слову учителя и писателя раннехристианского времени Тертуллиана, кровь мучеников есть семя христианств. К сонму мучеников первых веков, сербских воинов и мучеников косовских, к сонму мучеников первых веков, сербских воинов и мучеников косовских присоединилось в Царстве Небесном несчетное множество новомучеников, возглавляемых сербскими пастырями и архипастырями. В их числе священномученик Петр Зимонич, митрополит Добробасанский, священномученик Ионикий Липовец, митрополит Черногорский и Приморский, исповедник Досифей Васич, митрополит Загребский, епископ Платон Банилуцкий и многие другие. Сейчас предлагаю прослушать фрагмент канона сербским новомученикам. Его составил известный сербский богослов и церковный гимнограф святитель Николай Сербский. В этом каноне есть такие слова: «Вы испытали муки и боли тяжкие, ныне пребываете в царстве и свете мира, мученики сербские, сыны витязей. Вы пережили образы ужаса и срама, каковых свет не видел со дней Нерона. Вода зарумянилась, а снег покраснел от премногой крови сербских мучеников. О воскресший Христе, о царю царей, осуши наши слезы, прими сербские жертвы в обители, где живут вечно и воспевают тебя непрестанно». Я с вами прощаюсь.

0: В нашем эфире прозвучал новый цикл передач о сербских святых под названием «Под крылом Белого Ангела». Он подготовлен совместно с Обществом русско-сербской дружбы города Москвы. Провела его председатель общества и старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Аркадьевна Осипова. Если постараться, то несколько островков Сербии можно найти и на Урале. Одним из таких, без сомнения, является архиерейское подворье святителя Саввы Сербского. 13 сентября в 9 утра там будет отслужена литургия в честь памяти новомучеников Ясиноватских. После богослужения всех ждет настоящий сербский обед и беседа с прихожанами. Адрес храма – город Екатеринбург, улица Бетонщиков, дом 2. Это район ЖБИ.
1: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 40. А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Мария Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться, но вы видите, я приехал». Вот что выражало его неулыбавшееся только что выбритое лицо. «Помилуйте, Вальдемар!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Прежде вы без докладу входили?» Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился и так же вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Елизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление. Потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее советы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей, напротив. Она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен, и завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши в полголоса: «Да ведь вы тоже артист!» «Собрат!» — прибавила еще тише. «Ступайте!» — и качнула головой в сторону фортепиано. Это одно брошенное слово «ступайте» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла. Он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя, какой артист, увы, вот вы, я слышал, артистка истинная, направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано. «Заставьте его спеть романс, как луна плывет», — воскликнула Мария Дмитриевна. «Вы пойдете?» — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь». Паншин стал отговариваться. «Садитесь», — повторила она, настойчиво постучав по спинке стула. Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс. «Шарман», — проговорила Варвара Павловна, — «вы прекрасно поете, у вас есть стиль. Повторите». Она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил. «Прелестно! Прекрасная идея», — сказала она спокойной уверенностью знатока. «Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меццо-сопрано?» «Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так, между делом. А разве вы поете?»
3: «Пою».
2: «О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Марья Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от залившихся щек и встряхнула головой. «Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншину. «Споемте дуэт. Знаете ли вы «Мира ля бьянка луна»?»
3: «Я пел когда-то «Мира ля бьянка луна», — отвечал Паншин, но давно забыл.
2: «Ничего, мы прорепетируем полголоса. Пустите меня». Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла. Потом спели громко, потом два раза повторили «Мира ля бьянка луна».
3: Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла 2-3 тальберговские вещицы и кокетливо сказала французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие. Она хотела несколько раз послать за Лизой. Гедеоновский также не находил слов и только головой качал, но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила «Довольно музыки, будем болтать», и скрестила руки. «Довольно музыки», — весело повторил Паншин и завязал с ней разговор, бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», — думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие. Глаза его сияли, он улыбался. Сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови, отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной. Но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожественной болтовни. Варвара Павловна показывала себя большой философкой. На все у нее являлся готовый ответ. Она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводила ее в негодование. Бальзака она уважала, хотя он ее утомлял. Всю Искриби видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Фиваля, в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение. А любви в ее речах и помину не было. Напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей, она с ним не соглашалась, но странное дело. В то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили. Что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать, но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило. Он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. 2 часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век. А Лиза

путалась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре в полголоса промолвила: «Пороха она не изобрела, эта милая дама». Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны. Но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил: «Несчастный». «Да, я полагаю». Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «Как ваше здоровье?» — спросил он Лизу. «Мне лучше теперь, благодарствуйте», — отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно, как законченная актриса». «Подите-ка сюда, Маша», — раздался голос Марьи Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорности ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить хотя на мгновение свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли», — шепнула она Варваре Павловне, — «я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были моей спасительницей, Матант», — проговорила она печальным голосом. «Я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может». «Да разве вы?» «В самом деле», — начала было с любопытством Марья Дмитриевна. «Не спрашивайте меня», — перебила ее Варвара Павловна и потупилась. «Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться». «Ну, все-таки отчего же не попробовать?» «Не отчаивайтесь», — возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна», — подумала она, — «уж точно львица». «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизе. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас». «Как?» «Я понимаю вас», — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала: «Пусть». Паншин принял таинственный вид и умолк, строгостью посматривая в сторону. «Однако уже, кажется, 11 часов пробило», — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дома. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Аревуар!». Гедеоновский сел с ней рядом, она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто ненарочно кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты, она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у нее в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась, глаза странно мерцали, улыбка блуждала на губах, что-то грациозное.

0: морозно-бакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты, только львицы умеют так выскакивать, обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа», — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со склянкой апудильдока. «Хорошо, что я степенный человек. Только чему ж она смеялась?» Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы. Глава 41. Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти все время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте. Тоска его грызла. Он испытывал все терзания непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувства, охватившие его душу на другой день после приезда в деревню. Вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья. Опять-таки жажда счастья. «Видно, Михалевич прав», — думал он. «Ты захотел вторично изведать счастье в жизни», — говорил он сам себе. «Ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное истинное счастье. Оглянись! Кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбою? Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою. Как ничтожно малы были ее требования, и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл. Ты побежал, как мальчик за бабочкой. Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувши несколько раз за дверью, да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. А Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним. Но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты! Мелко плаваешь!» — казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору?» Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь, оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее, повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть, вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он, — «опять надо велеть себе молчать. Надо взять себя в ежовые рукавицы». Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно. И сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства Апраксея, покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

непривычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября, в день пожилого человека, прихожане храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральска посетили Александру Васильевну Рябову, бабушку Александру, хорошо известную приходской общине. Судьба Александры Васильевны – пример твердой веры и стойкости. В богоборческие годы власти угрожали ей лишением квартиры, если она не выйдет из двадцатки и не прекратит посещать храм. На эти угрозы баба Шура ответила твердо: «Ходила и буду ходить, я верую в Бога». И по сей день Александра Васильевна живет в той самой квартире и остается верной прихожанкой храма. Визит получился по-особенно теплым и душевным. Прихожане вместе с Александрой Васильевной пили чай, слушали ее истории, пели песни и делились новостями. Для бабушки Александры, которая 38 лет назад похоронила мужа, а ее единственный сын живет далеко, такое внимание стало особенно ценным. Она искренне радовалась общению и компании. Такие встречи имеют большое значение. Для пожилых людей они становятся знаком искренней заботы и внимания, а для прихожан – возможностью проявить милосердие и выразить благодарность старшему поколению. Далее в этом выпуске. В храме Преображения Господня города Чебаркуля Челябинской области состоялась божественная литургия с тифлокомментированием для людей с нарушениями зрения. Богослужение, которое совпало с днем отдания праздника воздвижения животворящего креста Господня, совершил настоятель храма протоиерей Дмитрий Егоров. За литургией молились подопечные Чебаркульского общества слепых. Инициатором проведения таких служб на приходе стал помощник благочинного Чебаркульского округа по религиозному образованию и катехизации Ольга Полякова. Она прошла специальную подготовку и имеет опыт тифлокомментирования. Для передачи комментариев использовалось специальное оборудование. Во время божественной литургии для незрячих прихожан давались подробные комментарии по ходу службы. Мы объясняли особенности ее построения, говорили о важности участия каждого православного человека в таинстве Евхаристии, а также подробно поясняли содержание апостольского и евангельского чтений, рассказала Ольга Полякова. Такая практика помогает людям с нарушениями зрения лучше понимать происходящее за богослужением и вместе со всеми участвовать в общей молитве. И в завершение выпуска. Ко дню города Москвы волонтеры группы «Пересвет-9» и прихожане храма Вознесения Господня в Сатино-Русском города Москвы совместно с настоятелем храма, священником Максимом Соловьевым, участвовали в фестивале «День единения казачества», проходившем при храме Животворящей Троицы в Астафьеве. Возглавил мероприятие ответственный по взаимодействию с казачеством в викариатстве новых территорий клирик храма в Астафьеве священник Сергей Кашин. Фестиваль собрал казачьи хутора Троицкого и Новомосковского административных округов и волонтерские организации Москвы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Кесарево кесарю, а Богу Божие. Фарисеи, негодуя на полные благодати слова и дела Христа, совещались, как бы уловить его в словах. Они послали к нему своих учеников, которые сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь — это правитель Римской империи, под властью которой находилась тогда Палестина. Вопрос фарисеев был очень хитро поставлен. Если бы Иисус ответил, что кесарю надо давать подать, то его обвинили бы в предательстве и в поддержке римской власти. Если бы он ответил, что нельзя платить подать, то тогда его назвали бы мятежником. Иисус, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. Иисус спросил их: «Чье это изображение и надпись?» Фарисеи ответили: «Кесаревы». Тогда Господь сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Богу Божие». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. После этого Иисус сказал народу и своим ученикам: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 15 по 22, глава 23, стихи с 1 по 5. Первая и наибольшая заповедь. Однажды подошел к Иисусу один законник. В Евангелии упоминаются законники и книжники. Так называли ученых-евреев, посвятивших всю свою жизнь исследованию и толкованию Священного Писания, особенно закона Моисея. Законник спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Дорогие дети, сохраните и помните эти слова Господа Иисуса в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 36 по 40. Две лепты бедной вдовы. Иисус учил однажды в храме, говоря: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Потом Иисус сел напротив сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в нее. Многие богачи клали много. Среди них была одна бедная вдова, положившая в сокровищницу 2 лепты. Лепта — это мелкая монета. Подозвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. А жертвуем ли мы на дело Божие от всего сердца и из любви к Нему?» Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 38 по 44. Иисус говорит о будущем. Во многих местах Библии мы читаем пророчество о втором пришествии Иисуса. Во второй раз Он придет во всей славе Своей, как Господь всего мира. Перед Его пришествием будут великие бедствия на земле. Об этом Он и Сам свидетельствовал, когда перед взорами Своих учеников рисовал картину Своего второго пришествия. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 4 по 42. Притча о 10 девах. О своем втором пришествии на землю Иисус рассказал и следующую притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. Христос — виноградная лоза. 3 года Иисус Христос учил на земле, исцеляя больных и возвещая Евангелие, благую весть. Он готовил своих учеников к труду на ниве Господней. Вот пример, как Иисус учил их: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 1 по 7, 9 и 10 и с 17 по 23. Последняя вечеря. Когда наступил праздник Пасхи, Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же спросили его: «Где велишь нам приготовить?» Иисус ответил: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, устланную. Там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал час, Иисус сел с 12 учениками за стол и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». Взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 8 по 20. Беседа после вечери. После вечери Иисус Христос встал, припоясался полотенцем, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем. Когда он подошел к Симону Петру, тот сказал ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Когда же Иисус кончил умывать им ноги, он обратился к ним со словами: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». После этого Иисус возмутился духом и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Иоанн же, припав к груди Иисуса, спросил его: «Господи, кто это?» Иисус ответил ему: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал Иуде Симонову Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Дети, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Затем он сказал им, что в эту ночь все они соблазнятся, усомнятся о нем. Но Петр ответил: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 4 по 38.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Библейские рассказы. Детская Библия». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Козельская Калужская земля. Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть, рада вашему присутствию в студии православного радиоканала.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Ну, хотелось бы вас, как верующего человека, спросить прежде всего, что откликнулось в вашем сердце и на какие моменты нужно обращать внимание паломникам, когда они приезжают в такое очень намоленное духовное место.
1: Ну, каждому человеку, наверное, на что-то свое хочется обратить внимание. Просто даже в наше бурное время отстраниться от суеты и оказаться с нашей историей, с самим собой в Оптиной пустыне. Там очень много храмов, много историй. Вы погуляете и увидите памятник Достоевскому, сможете побывать в келье Амвросия Оптинского, и там вам проведут экскурсию, расскажут просто про его жизнь, про его историю. Ну, с чего бы нам начать, да? Давайте начнем с кельи Амвросия Оптинского. Там проводят очень интересные экскурсии братья монастыря. И сам Амвросий Оптинский, он же великий старец, и он был очень болезненный и все время болел, начиная с молодых лет. Но он сумел справиться со своими недугами и всегда принимал людей, несмотря на свое состояние здоровья. И у него там в келье несколько комнат. Одна комната, где он спал, и там очень много подушек, да, и он всегда принимал полусидя людей. Ну, то есть ему было тяжеловато. Затем там есть комната, где он принимал гостей. И там в этой комнате фотографии знаменитых людей, которые к нему приезжали, включая Фёдора Достоевского, царских особ. То есть вот такая комната. Конечно, там есть иконы. И сама келья, она, насколько я знаю, она не настилизована уже. То есть той кельи уже нет. Там зато есть небольшая витрина, где сохранились вещи Амвросия Оптинского. И хорошо помню икону Пантелеймона, святого Пантелеймона, которая также была там в коридоре. Ну, иконы Божьей Матери.
0: Расскажите, Юлия, о старцах и о святых, которые почивают в монастыре. Там есть и часовня новомученикам, и некрополь, и кладбище монастырское.
1: Да, там есть несколько храмов. В разных храмах почивают разные старцы. Вы увидите много храмов и некрополь, где трое новомучеников оптинских там почивают в мощах. Вернее, не в мощах, а пока вот упокоенные. Там есть монастырский некрополь. Там почивает батюшка Илиадор, кладбище монастырское, парки. И когда я туда приезжала, рядом с кельей Амвросия Оптинского, где-то тут недалеко, до нее надо пройти, была келья батюшки Илии. В то время он был еще жив, и я смотрела, что люди к нему там стояли, ожидали его выхода, ждали.
0: Юлия, что нужно обязательно посетить в монастыре Оптина пустынь, помимо экскурсии? Да, мы не будем сейчас рассказывать всю историю, потому что лучше посмотреть фильм, приехать туда, взять обзорную экскурсию или походить с аудиогидом, если таков есть. Но куда обязательно заскочить? Что попробовать, что приобрести, что увезти с собой.
1: Вы знаете, на территории монастыря, как в любом монастыре, есть очень хорошая книжная лавка. И там можно с собой приобрести, купить то, что нравится. И вот у меня есть такая стилизованная рака, которая там продавалась, это рака Амвросия Оптинского. Там внутри этой раки стилизованной есть святое масло. И вот такой сувенир вы можете привезти, оставить как святыню дома и сохранить память об этом месте. А также там очень много книг, история Оптинского монастыря. И там все 14 старцев. То есть и там есть книги про Амвросия Оптинского, про разных старцев и про письма, например, книга писем Амвросия Оптинского. Разная мудрость этих старцев. То есть там очень богатая лавка, и вы сможете привезти сюда и книги, и памятные вещи для себя, чтобы ими потом пользоваться и читать, и узнавать и

0: историю этого места, потому что история там очень большая, глубокая, и жития разных старцев требуют отдельного, как это сказать, разговора.
1: Юлия, я посетила Оптину пустынь 2 года назад и была в восторге от того, как там уютно, красиво, чисто, прибрано и все с душой. Мы жили в составе группы в паломническом корпусе, где всегда была горячая вода, где была отдельная кухонька, где можно было не приготовить, но мы питались в столовых, где можно было чай хотя бы попить, это тоже большой плюс. И сейчас хотелось бы от такого отчасти бытового, да, моего отзыва к духовному перейти. Оптина пустынь — это место, куда хочется вернуться. Вернуться не для того, чтобы посетить экскурсию или купить сувенир, прочитать книгу, хотя это все важно. Я вот, например, картину с собой увезла оттуда. А именно помолиться на богослужениях, причаститься святых христовых тайн, посетить молебен. Какие у вас впечатления от посещения храмов, от, может быть, братской молитвы?
0: Это было потрясающе. Конечно, я посетила службы, причастилась, исповедалась. Мне показалось, что это было как праздник. Хор монастырский, он меня просто поразил прямо в сердце, потому что, ну, подобраны голоса в хоре, не подобраны, я точно не знаю. Но хор исполнял песни, песнопения настолько потрясающе, хотя это был будний день, обычный. Да. Но такое впечатление было, да, что это каждый день как праздник. Поэтому да, мы приезжаем туда для того, чтобы помолиться, отдохнуть душой, прикоснуться к таким святыням, там все-таки 14 рак старцев. Это прям вот такая мощь. Плюс некрополь, где новомученики, к ним тоже приходят очень много людей. Что меня удивило, там везде лежат конфеты в большом количестве. Когда я приехала, я была удивлена, что везде лежит очень много конфет, их можно брать. И в некрополе, где новомученики, да, в память, наверное. Поэтому, да, я еще привезла своим родным вот горсточку конфет, что меня очень удивило. Они все время появлялись в большом количестве. И на кладбище, где старец батюшка Илиадор, также там был, свечи постоянно горят. Такое ощущение, что приезжаешь вот, ну, в такое место, куда хочется потом вернуться. Всегда туда тянет.
1: Да, вы правильно так заметили, тянет. Юлия, расскажите об условиях проживания.
0: Когда я туда приехала, мы жили в самых простых условиях проживания, но и тем не менее это было очень комфортно. Хотя говорят, что там есть разные условия, и можно приехать с семьей, можно приехать с группой. Я жила в корпусе, где обычное расположение — это 8 человек в комнате, 2-ярусные кровати, 4 штуки. Они были очень широкие, там очень чисто. Всегда есть администратор, который поможет. Везде висят молитвы. Ты настроен на духовный труд в этом месте, на историю, на узнавание истории, да, как зародился сам монастырь, начиная от разбойника Опты, который был изначально в этой истории. Прикасаешься к тем старцам, которые жили в разное время. Ведь сам старец Амвросий Оптинский, он ученик старца Макария и, насколько я правильно помню, старца Льва. То есть старец Лев его заметил, когда он был молодым, что он подает надежды к работе с людьми. И когда старец Лев уже был старый, уходил, он его передал старцу Макарию, отцу Макарию на тот момент, и сказал: вот делай с ним что хочешь, но мне вот он подает надежды, а ты делай с ним что хочешь. И старец Макарий никогда не хвалил самого Амвросия при нем, но называл его определенными словами, даже вот такими вот не очень приятными. Но за спиной Амвросия всегда отзывался о нем очень тепло, но всегда воспитывал, был с ним строг. И когда Амвросий взрослел, он говорил про него, что он забирает у него работу, что люди к нему идут. То есть он уже тогда в молодости, да, мог уже вести прием людей, помогать людям и словом, и советом. Вот, поэтому, да, старец Макарий, вот он так скажем, взращивал старца Амвросия. И когда начинаешь постепенно узнавать эту историю, у меня как-то так получается, могу сказать о себе, что часто, что я приезжаю в какое-то место, куда мне очень хочется, прикасаюсь к этой истории, смотрю на святыни, обязательно посещаю службы, крестные ходы, а потом приезжаю домой и начинаю это место изучать. Читать. А здесь надо очень много изучать, потому что здесь очень много историй, считайте, столько старцев. Вот. И потихонечку я изучаю, и потом хочется вернуться с новым взглядом, посмотреть на это место уже, да, когда ты
1: уже знаешь.
0: Да, что-то ты изучил, и ты уже приезжаешь с другим наполнением, смотришь, и тебе открывается что-то другое, что ты не знаешь, да. Как ты там себя по-другому ощущаешь, когда ты много знаешь, а здесь вот этот старец, он вот это сказал, да, вот здесь вот так. То есть, когда наполняешься знаниями, то и ощущения потом другие, хочется вернуться еще и еще.
1: Что для вас паломничество? Это духовный путь?
0: Конечно, это обязательно духовный путь, и любой духовный путь — это развитие человека. Развитие человека, узнавание нового. Я давно увлекаюсь этим, где-то с 18 лет сама к этому потихонечку пришла. Мне было сначала интересно, и интерес перешел вот в какой-то такой вот, да, более какой-то, как-то сказать, профессиональный, да, такой рост в этом отношении. И, конечно, хотелось бы вам рассказать, если только вам это интересно, про Шамардинскую обитель.
1: Да, давайте.
0: Хотите?
1: Да.
0: Вы знаете, старец Амвросий, он же самый ближний, который жил к нам, получается, в прошлом веке, поэтому мы про него еще больше всего знаем, и кто-то даже, ну, в прошлом веке с ним и был знаком. И вот он основал женскую обитель в Шамардино. Это совсем недалеко от Оптины, пустыни. И люди, которые приезжают в Оптину, очень часто посещают еще женскую обитель Шамардино. И храм, он выполнен в русском стиле. Это уникальный, конечно, храм. И он туда отправлял вообще многих сирот, вдов, сестер на проживание. И сестры говорили: «Батюшка, ну а чем же мы будем их кормить?» Он говорил: «Все устроится, все уладится, а потом Шамардинская обитель будет прям, правда, вот очень, как-то сказать, могущий кормить людей». И сейчас там даже есть благотворительная столовая, где можно просто покушать бесплатно. А на самом деле, когда я туда приехала, меня очень сильно удивили вышитые иконы. Вышитые иконы сестрами. Они просто потрясли меня, там их несколько. Вышитые бисером и бусинами иконы. То есть это икона Калужской Божьей Матери, которую почитают в этих краях. У нее лик с открытой книгой. И ей молятся об исцелении от разных недугов, о семье, о детях. Еще несколько икон вышитых. Храм очень светлый, с огромными окнами. И иконы, они потрясающие. То есть я не видела столько вышитых икон ни в одном храме. Руками сестер.
1: Ручная работа.
0: Ручная работа, да. И вокруг тоже очень красиво. Цветут розы, сады. Все кругом ухоженное. Но женский монастырь, он отличается таким больше, да, там, убранством, да, все равно чувствуется работа сестер.
1: Давайте всех пригласим вообще в паломничество. Не обязательно в Оптину пустыни и в Шамардино, но у кого есть возможность, приезжайте в эти замечательные места, которые освящены молитвой духоносных старцев. А я напомню, что сегодня беседовала с Юлией Макшанцевой, психологом и паломницей. Мы беседовали о Ставропигиальном Веденском мужском монастыре Оптина пустынь. Что всем пожелаем нашим слушателям?
0: Всего доброго, дорогие слушатели. Отправляйтесь в поездки, узнавайте новое, приходите на службы и получайте от этого удовольствие.
1: В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 6 октября в Омской духовной семинарии отпраздновали десятилетие духовной школы. Решение о преобразовании духовного училища в высшее учебное заведение было принято Священным Синодом в 2016 году. При начале торжеств в домовом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Дионисий обратился к собравшимся, после чего возглавил молебен. Главе митрополии сослужили епископ Калачинский и Муромцевский Силуан и епископ Тарский и Тюкалинский Викентий. За богослужением студенты, преподаватели и прихожане молились святым покровителям Омской духовной семинарии, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, святителю Иннокентию Московскому и священномученику Сильвестру Омскому. С прошлого года актовый день, в который сегодня прошли юбилейные торжества, приурочен ко дню памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского. Равноапостол, просветитель народов Сибири и американского континента, владыка много потрудился на благо края и города. В 2025 году в Омской епархии пребывали его святые мощи. С Омском связана жизнь еще одного выдающегося священнослужителя, которому сегодня молились в семинарском храме. Архимандрит, церковный ученый, историк и археограф, отец Иннокентий Просвирин, родился в Омске, служил и подиаконом в Крестовоздвиженском соборе, а затем, уже будучи в Москве, много потрудился над пополнением богослужебных миней службами русским святым. Примечательно и то, что отец Иннокентий был первым пострижен в монашество в честь святителя Иннокентия. Торжества продолжались в актовом зале семинарии. Там сотрудники администрации и выпускники поделились теплыми воспоминаниями, связанными с духовной школой. Далее в этом выпуске. Воскресная школа во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье города Ирбита уже не первый год принимает участие в слете алтарников, чтецов и звонарей. Этот год получился особенный. Может быть, дети выросли уже, стали ответственные. Богослужение шло ровно, не чувствовалось, что служат дети. По окончании богослужения ребята помолились на молебне на Ганиной яме. Хочется поблагодарить организаторов за большой труд, которые собирают ежегодно учащихся воскресных школ Екатеринбургской митрополии. Участие в подобных встречах помогает воспитанникам воскресной школы глубже познакомиться с церковной жизнью, почувствовать радость совместной молитвы и осознать значение служения Богу и ближним. И в завершении выпуска. Особенно торжественно отпраздновали крестовоздвижение в Крестовоздвиженском храме Ярославля. В день престольного праздника, 27 сентября, в храме прошел фестиваль «Ставров день». После божественной литургии состоялось освящение поклонного креста, установленного между Крестовоздвиженским храмом и храмом святых бессребреников Космы и Дамиана Осийских. Сам крест был установлен еще 13 августа 2025 года, накануне праздника происхождения, изнесения честных древ животворящего креста Господня. Это бронзовая копия Гаденовского креста весом около 600 килограммов, отлитая на заводе художественного литья в городе Дмитрове. Над созданием креста работал заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств Михаил Бекетов. Крест был установлен в память о 350-летии основания каменного Крестовоздвиженского храма, построенного в 1675 году. За прошедший год были завершены работы по благоустройству и облицовке его основания. После освящения начался фестиваль «Ставров день». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, молился за литургией, слушал лекции, участвовал в мастер-классах, ходил на экскурсию, помогал, фотографировал, встречал гостей и просто разделил с нами этот день, рассказывают в приходе. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
2: Добрый день, дорогие братья, сестры!
1: Про долголетие сегодня с вами хочу поговорить. Вот все мы, конечно же, хотим жить как можно дольше, но проблема в том, что мало кто из нас правильно может спланировать даже завтрашний день, не то что долгие годы жизни. И уж тем более мало кто задается вопросом о том, а зачем, собственно говоря, нам долго жить. Итак, зачем христианину долго жить до условных каких-нибудь 120 лет, и сколько вообще хватит жизни христианину? Как он должен относиться к вопросу долголетия? А вот эти вот вопросы я вам сегодня и переадресовываю. Итак, батюшка, если цель нашей христианской жизни – это спасение и встреча с Богом, вот нелогичнее ли будет, наоборот, стремиться уйти как можно быстрее, как это, например, делали монахи-аскеты?
2: Ну, кстати, об этом апостол Павел писал, что мне, говорит, уже жизнь-то особо не нужна, я хочу быть со Христом. Все верно. Что касается сроков, то мне вот кажется, что как-то раньше люди в этом смысле мудрее были. Полагали, что у каждого человека свой век. Вот. Свой век нужно прожить свою жизнь. Не раз мне доводилось слышать от пожилых людей такую фразу, что я уж свой век-то прожила. Зачем меня еще Господь Бог здесь на земле держит? Ну, они так считали, что ничего в жизни-то больше сделать-то не смогут, потому что дети выросли, внуки тоже уже подросли, все дела переделаны в земной жизни. Можно и помирать. Вот такое было примерное рассуждение у людей. Забыл, как же писатель-то у нас. Ой, ну ладно. Есть даже рассказ, как там один старичок решил помирать. Ну, это такая нормальная традиция. Вот. Собрал всех родственников. Все, говорит, помирать буду. Лег. Они, значит, во дворе топчутся. День прошел, не помирает, второй пришел, все, они уже ругаются. Ты, говорит, помирай быстрее, что ли, мы что тут с тобой сейчас будем сидеть, и сколько времени-то? То есть вот такое отношение было. Конечно же, сейчас люди и молодые, и пожилые немножко все по-другому понимают, стараются просто жить физически существовать, а смысл какой-то в эту жизнь уже не вкладывает. То есть она просто идет сама по себе. Ну, это чем ведь обусловлено? Это обусловлено просто страхом смерти. Вот этот страх смерти людей заставляет продлевать, как-то старается продлить свою жизнь всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кстати, этим жулики хорошо пользуются, продают всякие препараты чудодейственные, которые там бабушку поднимут на ноги, она побежит. Люди пожилые на это ведутся, даже охотно. Если бы был бы такой вот здравый-то смысл, вот не было бы такой боязни смерти, может быть, люди и сообразили бы, что вряд ли что-то их оживит, вот и куда-то они побегут. Я думаю, что некоторым людям в старину-то пожилым даже предложи какое-нибудь там долголетие, так они и откажутся от него, скажут, а зачем? Век-то прожил свой, все. Как вот Экклезиаст говорит, что всему свое время, время всякой вещи под солнцем. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать насаженное. И думаю, что вот этот самый век у каждого, конечно, человека свой. У кого-то он длительный, у кого-то совсем короткий, кто-то во младенчестве даже умирает. Но люди к этому как-то раньше относились так более-менее спокойно. Не делали из этого какую-то такую страшную драму, а понимали, что вот это ход жизни, который нужно принимать.
1: Иисус в Нагорной проповеди говорит о том, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Как вот эту вот позицию совмещать с необходимостью жить, да, брать ипотеку, задумываться о своем будущем, о будущем детей, копить на пенсию, водить детей в разные секции, вообще планировать жизнь на годы вперед?
2: Я думаю, что это очень хороший завет Христа и очень полезный, и думаю, что практически каждый психолог под этим подпишется. С одной стороны, мы должны планировать это все и закладывать эти вещи на будущее, Но с другой стороны, вот так полагать, что, может быть, это твой последний день в жизни, и тебе не нужно прямо туда уж всю душу свою вкладывать в это во все. Ну, вот есть еще такая притча о безумном богаче, который насобирал большой урожай, разрушил, говорит, старые свои амбары, построю новые, скажу душе, ешь, пей, веселись на долгие годы. И Господь говорит, безумный, в эту же ночь душа твоя будет отнято, и кому достанется богатство твое. То есть, вот я думаю, тут такая двойственность всегда существует в нашей жизни. С одной стороны, человек сажает дерево и прекрасно знает, что оно уже не принесет ему радости тем, что оно вырастет. Это принесет радость детишкам, там, я не знаю, детям, внукам, то есть его потомкам. Но, тем не менее, он сажает, потому что, я думаю, здесь нужно понимать, что мы делаем некоторые вещи не только руками, но и душой своей. То есть, когда мы что-то делаем в этой жизни, мы как бы духовный тоже труд в это присутствует. Мы облагораживаем этот мир. То есть заповедь Божия – возделывать рай. И вот мы занимаемся как раз возделыванием вот этого всего. Это касается всех вещей таких полезных и нужных для жизни человеческой. Вот я думаю, что да, существует такое, вроде бы казалось, противоречие, но с другой стороны, опять же, те же психологи наверняка скажут, что многие люди ну так зацикливаются на каких-то вещах, что просто уже другого ничего не видят. Ведь есть у нас еще и заповедь «шесть дней трудись, а седьмой день Господу Богу». И вроде бы может показаться, что Бог отнимает день у человека. На самом деле Он его отдает человеку, потому что некоторые люди, они как муравьи, трудятся круглыми днями, но о душе своей, как-то о своих состояниях таких вот чисто человеческих, они не заботятся. Даже один психолог как раз и говорил, что есть два вида человеческой деятельности – активная деятельность и пассивная. И как раз все вот эти житейские дела, труды он относил к пассивной деятельности, потому что и животный мир этим занимается, свои гнездышки птички обустраивает. А вот, говорит, активная человеческая деятельность – это как раз то, что происходит в его сознании, в его душе, вот то, что ну, является духовной жизнью. Поэтому, чтобы человек вырвал хотя бы какой-то кусок жизни для этой духовной деятельности, как раз и существуют вот эти Божьи заповеди.
1: А вот как по-вашему, что все-таки важнее, качество жизни? Например, ну как Пушкин, да, который не так много, к сожалению, прожил, но оставил после себя вечные стихи и внес огромный вклад в историю нашей культуры. Или количество лет, когда мы, как христиане, должны как можно больше стяжать любовь и милосердие, стараться помочь как можно большему количеству людей. И вот количество прожитых лет – это как возможность, ну, помочь, да, быть полезным как можно большему количеству людей.
2: Ну, я думаю, что, конечно же, качество нужно в жизни прежде всего. Потому что мы вот только что с вами вспоминали про то, что люди проживают жизнь, а ума не наживают, что называется. Я даже вспомнил такое выражение «старый дурак», хотя возраст здесь ни при чем. То есть человек может прожить всю жизнь и какого-то не воспользоваться тем опытом, который ему довелось пройти в своей жизни, не открыть для себя каких-то новых вещей, нового понимания, нового отношения к жизни. И я вот замечаю такую странную вещь. Вот идет какая-нибудь, скажем, женщина уже в возрасте, лет там 40-50, а то и старше, и вдруг вылетают из нее слова, которые она произносила лет в 15, в 16, ну, то есть молодежный сленг такой, жаргон, который уже современная молодежь, конечно, не понимает, но я-то его слышал, и я удивляюсь. То есть прошло там 40 лет, ну, 30 лет прошло, ничего не поменялось в лексике этого человека, никак она не обогатила. А ведь то, что мы, как мы говорим, какие слова произносим, они свидетельствуют о том, как мы думаем, потому что эти словами мы как раз и осуществляем вот эти мыслительные наши процессы. И получается, что и уровень его, ее как бы мышления, так он остается на прежнем уровне, как и в совсем молодые годы. Я думаю, что человек должен все-таки меняться, набираться опыта, набираться мудрости какой-то житейской. Вот раньше такие вещи, они все-таки случались чаще. Я вот как-то не очень так хорошо отношусь к современным пожилым людям, потому что какое-то поведение их иногда... Так старики раньше себя не вели. Все-таки у них было больше достоинства, какой-то рассудительности. Недаром вот на Востоке есть понятие «аксакал» такое. А у нас старики были, старики, да, которые руководили жизнью. Ну, потому что у них была вот эта мудрость, было знание, какие-то опыт житейский был. Увы, к сожалению, сейчас пожилые люди этим не блещут. А такие у них рассуждения очень странные порой бывают, да. И я думаю, что вот нужно как раз, конечно же, качество жизни. Можно и не прожить столько много лет, но, как вы правильно сказали, Пушкин, мы недавно вот в себя в храме за столом читали стихотворение Пушкина, и все поразились и сказали: «Это во сколько лет он написал? Это он такой молодой, такую вещь написал глубокую». Просто удивление у всех было, когда они это услышали. Вот вам, пожалуйста, то есть человек должен мудреть с годами, становиться действительно таким очень благородным человеком.
1: Но с другой стороны, батюшка, ведь уход за стариками и больными – это как раз то, что делает нас людьми. Это делает нас сострадательными, милосердными. Когда мы ухаживаем за больными родственниками, мы узнаем ценность жизни, учимся помогать другим. Это ведь тоже очень важная составляющая часть нашей жизни.
2: Это само собой, это разумеется. И опять же, обращаясь к прошлым годам, к своему опыту, я вспоминаю, как люди, ну даже с гордостью так говорили: «Я свою свекровь-то доходила». Доходила, это называлось. То есть она хворала, была, жила, и вот она скончалась, и она вот как-то, женщина говорит, что все, свой долг, свою миссию по отношению к ней она выполнила. Но тогда немножко другие были все-таки старики. Они так вот не раздражались, не цеплялись. Я неоднократно слышал, как в больнице старые люди жалуются, кричат, там сердятся, раздражаются, что им лекарства дают, им там уколы ставят, а ничего не помогает, ничего не помогает. Хожу, ничего не помогает. Вот. Ну, как вот к таким людям относиться? Ну, нужно же все-таки понимать, что пришел возраст, пришли болезни. И чего тут раздражаться, чего кричать? Слава Богу, век прожили свой. И поэтому, мне кажется, вот такой подход пожилых людей, он скорее не учит, а скорее отталкивает от старых людей. Потому что не хочется с такими людьми общаться, не хочется с такими людьми ухаживать. И никакой тут воспитательной по этому вещи не происходит. Вот стараются от таких стариков скорее отделаться. Вот и все. Такой результат. Если вот действительно бабушка какой-то очень добрый человек, я неоднократно на похоронах наблюдал, как не только и дети, но и внуки просто рыдают, когда провожают бабушку или дедушку. Чувствуется такая теплота в их в общении, что она была. Вот даже кончина этого человека, она и то служит таким хорошим уроком. Вот для этих детей, для внуков, для всех подрастающих поколений. Но при условии все-таки, что старость, она все-таки не должна быть какой-то такой дикой, какой-то неразумной. Она должна быть до конца осознанной и мудрой. Многие люди, ведь понимаете, какая ситуация? Вот это тоже очень важная вещь. Не желают принимать свой возраст. Те же психологи говорят, что человек все-таки должен жить в своем возрасте. Вот. А поди-ка какой-нибудь сейчас, назови кого-нибудь старухой. Еще и в суд на тебя подадут. Скажут: что я молодая, там еще... Ну и отсюда начинаются все проблемы. Я не то, что не к тому говорю, что нужно себя как-то загонять в какие-то такие состояния безысходности, что я старый, что все бесполезно, все уже хорошее позади. Но нужно воспринимать вот эту старость как золотую осень своей жизни, которая тоже приносит очень много радости. Кстати, Пушкин любил единственное время года, это была золотая осень. И вот если человек полюбит вот этот свой период жизни и не будет от него отрекаться, то он много откроет для себя очень важных и полезных вещей. Поэтому думаю, что стоит нам как-то ценить то, что нам дает возраст.
1: Ну и возвращаясь к теме нашего разговора, вот зачем все-таки человеку долго жить?
2: Да не зачем, конечно же. Нужно исполнить свой долг на земле, пройти свой путь. Какой он будет, длинным или коротким, это не суть важно. И цепляться вот так вот за жизнь, как иногда люди сейчас, особенно современные, цепляться не стоит, потому что это только людей самих же в стресс вгоняет. Принятие реальности, вот, кстати, те же, обращаясь все время к психологам, принятие реальности – это один из таких важных моментов, что ли, составляющих способности пережить стрессовые ситуации. И поэтому надо принимать жизнь, какая она есть, сколько Бог даст, как раньше говорили, столько и проживем. Такая у каждого там, допустим, доля, судьба. Ну, не в смысле там рок какой-то вот такой. Все, твой путь заканчивается или он продлевается. И люди спокойно к этому относились. И, естественно, и нервишки у них были из-за этого покрепче. Вот порой удивительно. Пожилой человек уже скоро, уже пора будет в погребальную урну отправляться. Ну, это шучу так. Всяких вещей в доме дополна. Все вот тащат, все что-то копят, все о чем-то беспокоятся. Ну зачем все это? Надо так помереть, я уж об этом не раз говорил, чтобы родственники пришли и нечего было на помойку вынести. Все лишнее убрано из жизни. Вот. И потом ведь еще вот этот возраст, старость, принятие его, я иногда вот сравниваю с такой, как с космической ракетой, которую запускают в космос, и она там всякие ненужные ступени отбрасывает по ходу своего полета, чтобы взлететь. Также и Господь Бог устроил, если при такой нормальной жизни никаких там трагедий не произошло, уходят какие-то наши близкие люди, уходит у нас здоровье, уходит молодость, уходит силы. То есть душа человека отбрасывает все эти временные компоненты, скажем так, для того, чтобы ей было легче взлететь к небесам, к Господу Богу.
1: Сегодня у нас есть медицина, которая нацелена на увеличение продолжительности жизни. Все занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, там не пьют, не курят. В общем, делают все, чтобы сохранить свое тело и здоровье в хорошей форме. Вот забота о теле, как о храме души, или все-таки идолопоклонство перед своим телом?
2: Ну, я говорю, что вот это в основном страх перед смертью. Я разговаривал с женщиной как-то одной, которая ведет как раз группу такую здоровья для пожилых людей, для стариков. И она мне сказала, что, вы знаете, батюшка, они просто все от страха трясутся. Ну что это за жизнь? Я не против здорового образа жизни, только за двумя руками и ногами. Но нас побуждать к этому должен быть все-таки такой не отрицательный, что ли, мотив, а положительный. Да, я, вот как вы правильно сказали, заботиться о храме души, не стараться убегать от смерти, от которой все равно никуда не убежишь. И вот эти многие зожники бегут, а гонит-то их страх. Ну и что это за жизнь получается? Жить в этом постоянном беспокойстве, бояться, что вот ты заболеешь, что с тобой что-то случится, хвататься постоянно за это, за все. Это же очень большой стресс, это как раз и укорачивает чаще всего людям-то жизнь. Вот, поэтому... Ой, такой случай мне рассказали, ладно, чтобы время занять еще немножко в эфире, во время ковида. Ну, он забавный, трагический. Пришел старичок, да, старичок, все лежат старушки. И он говорит: бабушки, чего разлеглись? Ну-ка, давайте быстренько физкультурой будем заниматься. Раз-два. И упал. У него оказался тромб, который вот этих вот занятий, упражнений, скорее всего, что оторвался, и все, и попал, это самое, в артерию, и человек скончался. Бабушки, наверное, все еще живут на кроватях своих. Активного дедушки уже нет. То есть все нужно делать разумно, соответственно своим силам, здоровью и возможностям.
1: Как жить сегодня, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, но при этом не впадать в панику от того, что время очень быстро уходит?
2: Ну, по-христиански, я думаю, нужно жить. Вот все-таки с годами все больше убеждаюсь, что христианская вера, она помогает человеку, ну, такие выстраивать правильные ориентиры. Она как бы такую дорогу для него не то что проложила, готовый путь совершенно иди, но направление она человеку дает. Вот нужно важно воспользоваться этим направлением, а там уж индивидуально каждый человек должен выстраивать свою жизнь в зависимости от, ну, понятное дело, образа жизни, там, способностей и всех прочих вещей. Потому что тут самое главное все-таки направленность. Остальное это уже дело человеческих рук и ног.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие посредством телефонной связи настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 5 октября принял участие в работе 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в Российском государственном университете имени Алексея Николаевича Косыгина в Москве. О своем участии в работе конференции митрополит Евгений рассказал в личном Макс-канале. Принял участие в 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в РГУ имени Косыгина в Москве. Приветствие президента и святейшего патриарха. Участие представителей разных религий. Мы видим, как в последние годы теология, стоявшая когда-то у истоков европейской науки, занимает достойное место в вузах и возвращается в научные исследования. «Пусть этот путь с Божьей помощью продолжается», – написал митрополит Евгений. Основные направления работы конференции – единство народов России, историческая преемственность и образы великих побед, к грядущему 650-летию Куликовской битвы, личность и эпоха, к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его вклад в развитие теологии и богословского образования. Ценности в науках о религии, теологии и философии. История религий России в системе образования. Перспективы развития теологии как научной отрасли. Методология, дисциплинарные границы, тематика исследований. Вера в Бога, вера в человека. Богословие личности и современные антропологические вызовы. Правовые аспекты государственно-профессиональных, общественно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Современные вызовы и исторический опыт. Далее в этом выпуске. Важным итогом юбилейного года для Ижевской епархии стали подготовка и издание книги летописи «Звон столетия». 100 лет – много это или мало? Для Ижевской епархии целая эпоха, век гонений и исповедничества, век войн и молитв, век забвения и воскресения. За этими годами не сухие строки хронологии, а живые судьбы, архиереи и простые верующие, древние храмы и новые обители, молитвы о победе в годину военного лихолетия и неустанный труд на Ниве Христовой. «Звон столетия» – книга «Благодарность». Благодарность Богу за то, что Ижевская епархия, вопреки всему, дошла до своего векового рубежа. Благодарность людям, архиереям, священникам, мирянам, чьими молитвами и трудами Церковь жила, страдала и возрождалась. Она обращена к каждому, кто дорожит памятью о прошлом, ценит подвиг исповедников и хочет передать будущим поколениям живое церковное предание. И в завершение выпуска. 53-й турнир Кубка Святого Дмитрия Донского по мини-футболу прошел 4 октября на стадионе «Локомотив» в Москве. За Покровский кубок боролись 20 команд, представляющих епархии. Команда «Метрополия» в 8-й раз стала победителем. Футбольная команда Санкт-Петербургской «Метрополии» прошла весь турнир без поражений, в финале одержав победу над коллективом Московской духовной академии со счетом 4-0, став самой титулованной за всю историю соревнований с 2007 года. Звание лучшего вратаря турнира был удостоен Артем Шеремет, также представляющий Санкт-Петербургскую «Метрополию». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На православном радиоканале «Воскресенье» программа «Священник отвечает». Сегодня на ваши вопросы отвечает председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Именно он сегодня с нами на телефонной связи. Ну и также скажу, что номер телефона, по которому ваши вопросы оказываются у нас в передаче, 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Недавно я сделала большое пожертвование своему храму. Благодаря этим деньгам на колокольню повесили новый колокол. Очень хочется рассказать об этом кому-нибудь, но я боюсь греха хвастовства и гордыни. А когда иду в храм, обязательно смотрю на этот колокол и думаю, вот он мой. Это гордыня?
1: То, что вы смотрите на колокол, это нормально? То есть, ну, вы знаете, что это он, да? В этом нет ничего такого. Самое главное, не надо это воспринимать как свое достижение. То есть вот идете в храм, видите колокол. Слава тебе, Господи, ты мне дал денежку, я пожертвовала на колокол. Или пожертвовала на колокол, да, все. Слава Богу, вот это получилось у меня. Вот давайте в таком ключе, иначе это будет на самом деле какое-то самолюбование уже. Просто слава Богу, получилось пожертвовать на колокол. Все, аминь и Богу слава. Что касается того, рассказывать друзьям или нет, я бы рассказал друзьям, но очень такой отдельной группе друзей, если у вас есть какие-то там хорошие, серьезные люди, предприниматели, кто-то еще, или вообще люди, способные пожертвовать, я бы им рассказал. Просто сказал, а вот я взял и пожертвовал на колокол. А может, ты поучаствуешь? Смотри, храм нуждается, ему нужно. То есть не надо, конечно, да, это выставлять там в сторисах, рассказывать, что я вот смог, у меня получилось, пожертвовал и так далее. А, ну, расскажите узкому кругу людей. И, может быть, кто-то тоже отзовется, и храму будет хорошая, большая помощь.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как часто нужно ходить в храм? Есть ли где-то какие-то указания на этот счет? Например, моя мама ходит в храм раз в месяц. Считает, что чаще не нужно. Она права?
1: Нормально, естественно, для православного христианина причащаться каждое воскресенье. Это совершенно нормально, естественно. Причем заметьте, что речь идет не о том, что я хожу в храм, а я причащаюсь. То есть все-таки я полностью, полноценно участвую в церковной жизни. И это нормальное, естественно, состояние каждого православного христианина. Это регулярно причащаться святых христовых тайн. Поэтому я тоже вам это желаю, это советую, чтобы вы могли бы регулярно стараться и обязательно причащаться. Попробуйте вот держать такую планку, попробуйте делать вот именно так. Не надо ставить какие-то иные нормы. Да, это может быть такой высокий идеал, сложный идеал, но тем не менее нужно стараться причащаться каждое воскресенье.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня ответим. Здравствуйте, что делать с чувством превосходства над теми, кто приходит в храм несколько раз в год, на Пасху, Рождество или Крещение? Я борюсь с осуждением, но оно возвращается.
1: И нужно брать и заниматься миссионерской работой. Подходите к этим людям и начинаете просто общаться. Даже банально, самое простое, то, что я даже у себя в храме наблюдал, что меня просто очень порадовало, допустим, приходит, например, молодой человек, и кто-то из наших мужчин приходит, к нему подходит, ну, видно же, что человек первый раз, парень пришел первый раз, он там, типа, с праздником, что первый раз, он так видит, ну, нормальный мужик, что-то спросил, да, первый раз, а смотри, вот у нас тут свечки тут, записки тут, за упокой здесь, а батюшка вот там, а знаешь, у нас воскресная школа бывает интересная, а у нас там киноклуб на приходе условно и так далее, да. О, классно, здорово. Если какие-то вопросы есть, спрашивай. Все, это нормально, это естественно. Или кто-то еще подошел, там кого-то спросил и так далее. Это не какая-то там бомбардировка любовью, как некоторые деноминации. Это просто нормально увидеть, что человек первый раз поздороваться, сказать, что помочь тебе что-нибудь или нет. Вот если вы видите, что эти люди приходят, вспомните, что вы сами в первую очередь, когда-то были сами человеком, который тоже первый раз переступил порог храма. Нужно благодарить Бога за то, что Он дал вам такую возможность регулярно ходить в храм. Поэтому давайте лучше займитесь вот такой вот миссионерской и просветительской деятельностью.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Именно он отвечал на ваши вопросы. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Звоните к нам в программу, задавайте ваши вопросы, и в следующий четверг в это же самое время мы на них ответим. Всего вам доброго!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях.
1: Но золотой век начинается ближе к реформам Александра II. Почему? Сейчас сразу надо сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что для того, чтобы вот это явление стало системным, понадобилось две вещи. Во-первых, формирование, как Наполеон скажет, сильного торгового класса. Это было слабое место в социальной структуре России, потому что купечество могло иметь... Ну, во-первых, купечество формировалось из крестьянства. Ну, знаете, знаменитый эпизод. Первым миллионером в России был крепостной крестьянин Егор Громов. Это эпоха Екатерины II. Это феномен так называемых капиталистых крестьян. Ему повезло, он был крепостным графа Николая Шереметьева, просвещенного вельможи. И была знаменитая история. Она просто звучит как такой исторический курьез, но она реальна. Громов пришел к своему хозяину и говорит: «Барин, отпусти меня, дай мне вольную, я тебе любые деньги заплачу». Шереметьев говорит: «Да что ж ты, тебе что, у меня плохо, что ли, было?» «Да нет, говорит, с вами, говорит, очень хорошо, но аглицкие купцами торговать, а они юмора не понимают. Вот, надо быть свободным человеком. Вот сколько скажете, столько и заплачу». Шереметьев посмеялся и сказал: «Да нисколько мне не надо, привези мне к завтраку бочку свежих устриц». И все. Громов не бочку, а весь рынок ему скупил, рыбный и устричный, и все ему привез в Останкино. Шереметьев ржал до небес и, естественно, тут же его отпустил. Но это повезло, потому что были такие помещики, которые хвастались: «Вот у меня Гришка этот самый миллионер, а я вот могу его выпороть на конюшне». Это было. Вот. А политически купцы были абсолютно бесправны. Всех отсылаю к ревизору Гоголя.
2: Да.
1: Это знаменитая, знаменитая сцена с купцами.
2: Из Городничьего.
1: Да. Конечно, да, да. Конечно. Кстати, это очень проблемная точка. Так вот, она начала разрешаться, я не скажу, что она до конца была разрешена, она начала разрешаться как раз в эпоху великих реформ. Значит, во-первых, какие-то очень существенные подвижки в государственном аппарате, в частности, земские судебные реформы. И, безусловно, не скажу, что политическая, политически буржуазия в России до самого конца была немножко второй сорт. Кстати, одна из причин краха романовской монархии, потому что, когда мы доберемся до событий 20 века, мы увидим, что государя-батюшку заваливали не пролетарии, а самые, что ни на есть, натуральные буржуи. И почему заваливали? А потому что им нужна была уже, соответственно, и юридический статус, потому что капиталы немеренные, а политически ты ноль. Понимаете, это на этом же сгорела династия Бурбонов в Великую Французскую революцию. Абсолютно на том же самом. Вот. Но социально они выходят уже совсем на другую роль. Это раз. А второе, очень важное. Вспомним, как у нас в литературе показаны купцы эпохи великих реформ. С одной стороны, все пьесы Островского. Все эти профедулычи там, это в лучшем случае, а в худшем Дикой Кабаниха там и так далее. Вот. Но есть и другая стройка. Есть герой пьесы «Бешеные деньги». Абсолютно положительный. Вчерашний крестьянин, его презирает это все дворянское общество, а в конце он их всех замечательно делает, как вы помните. Вот. Есть Штольц, Гончаровский. И забегая вперед, скажу, герои романов Георгия Данилевского. Мы, в частности, с этим писателем еще встретимся обязательно. Вот. То есть начинает формироваться другая генерация. Да даже «Бесприданница» Островского, вспомните, Моки Парменович Кнуров с французской газетой.
2: Да.
1: То есть по-французски он говорит, как на своем собственном. Вот. Моральное качество – это уже второй вариант. Да, кстати, еще и Коршунов из «Таланта и поклонники». Mm. Да, то есть, простите, из «Волки и овцы».
2: «Волки и овцы», да.
1: Да и в «Талантах и поклонниках» персонаж тоже. Уже другой подход. Не скажу, что идеальный, вот, но уже с немножко другим мировоззрением. Вот. Очень хорошо на эту тему высказался совсем интересный, как бы такой очень современник и информатор Федор Иванович Шаляпин, великий русский певец. И вот у него есть совершенно бесподобная цитата. Буду недословно. Он написал такое, что вот, говорит, что мы наблюдаем. Крепкий мужик сколотил капитал. Становится куркулем, делает деньги, оборотистый. Вот сплошь и рядом чихать хотел на закон. Но мы уже говорили, что бизнес в пореформенную эпоху в ряде областей отдавал криминалитетам за версту, как и во всех других странах. Вот самодур. И вот этот самодур начинает скупать картины, финансировать какие-то культурные проекты, а потом в конце жизни дарит это все безвозмездно. Это на одном поколении. Понимаете, Шаляпин – деятель культуры Серебряного века. Значит, практически он наблюдал второе или третье поколение вот такой перетрансформации. Вот. Причем самодуры никуда не делись. И вот как это возникало, вы знаете, я вот сейчас вам расскажу одну историю, которая звучит как легенда, но она была совершенно реальной. Вот как это все начиналось и из какого теста эти пироги пеклись. Значит, по-моему, это произошло в Калуге. Вот. Но это могло произойти, в общем-то, в любом городе. Кстати, Мельников-Печерский нам в помощь на эту тему. Значит, дело в том, что когда земская реформа, а мы вспомним, что согласно земской реформе начали вот эти земства выбирать, ну, как бы мы сейчас сказали, мэров, тогда городской голова, и впервые в русской истории несословно. То есть до этого времени дворянство и только дворянство. Тут резко наверх, ну, помните, в литературе есть словечко «разночинцы», вот, но, во всяком случае, очень резко наверх пошли купцы, формирующаяся русская буржуазия. И вот в Калуге, по-моему, городским головой избрали как раз купца. Сейчас поймем, зачем это нам понадобится. Вот сразу он первое, чем начал заниматься, естественно, инфраструктурой города, соцкультбытом, как мы, и выяснилось, что в городе нет хорошей больницы. Да вообще не то, что хорошей, вообще никакой. А медицина в русской провинции – это вообще не будем о печальном. Причем до самого 20 века, а кто меня слышит сейчас из провинции, может подтвердить, что и сейчас эта проблема никуда не делась. И вот, значит, надо строить больницу. Нужны деньги. Что сделал этот самый городской голова? Взял, пригласил всех своих знакомых купцов-толстосумов, а он их всех знал наперечет. Тут еще очень важный момент, без которого мы мало что поймем. Русские купцы, русские именно по национальности, они на 70%, а то и на 80% старообрядцы. А у них своя этика. Заработал, поделись. Это у них входит в оборот. И вот он им всем закатил ля фуршет, кормил их там икра красная, икра черная.

0: всех мне в ножки поклониться. Если поклонишься, вот двуперстием, старая истина древле православным, все профинансирую до копейки. Для старовера крестное знамение дал, все, отступать некуда. Ну, да. Городской голова, не моргнув глазом, при всех кланяется ему в пояс, и больница была построена. История.
1: Да.
0: Вот история, которая именно в пореформенную эпоху стала вот таким возможным. И вот поэтому появляется феноменальное поколение. Я подчеркиваю, в чем особенность вот этого времени. Знаете, время во всех отношениях интереснейшее. Причем, я так скажу, это надо брать... Александр II, Александр III и эпоха Николая II, потому что здесь как раз в этом плане феномен единый. Во-первых, они, в общем-то, все герои нашего рассказа пожили, в принципе, неплохо, так сказать, по датам жизни. Минимальный срок – это где-то 60 с небольшим, минимальный, а так многие и до 85 доживали. Вот, поэтому это все спокойно как бы перехлёстывается в 20 век. И вот сейчас мы будем говорить о самых великих.
1: Да,
0: да. Да. Сейчас сперва об общероссийских, потому так. что на закуску я оставлю опять Урал. Потому что там тоже. Ну, конечно, в первую очередь это великая пара братья Третьяковы.
1: Да, да.
0: Павел Михайлович и Сергей Михайлович.
1: Сразу скажем, да, но это известный, да, то, что известно, так. Основатель Третьяковской галереи Павел, да, да. Собрание русской живописи,
0: картины, вот тут надо сказать сразу, художники. Да, даже вот потому что сама постановка вопроса, ну, видите, Павел Третьяков в нашей памяти самый счастливый. Потому что, во-первых, само название галереи, во-вторых, да. у входа ему стоит памятник. Именно Павлу.
1: Здесь есть вот да. это увековечение.
0: Да. Сергею, соучредителю, я памятника не видел. А по идее он нисколько не меньше заслуживает. Так вот, Павел Третьяков, ведь это, давайте вдумаемся в феноменальный момент. Вот он всю жизнь собирал феномены, картины, статуи да. русских художников. Да. Зачем? А он сам это озвучил. Говорит, я должен доказать миру, что русская художественная школа – реальность.
1: Реальность.
0: Школа. Дело в том, что по отдельности русских художников знали многих в Европе. Ну, скажем, того же Сильвестра Щедрина, который обретался в Италии, конечно, знали. А вот сам факт, что есть русское искусство –
1: то есть какая грандиозная, великая цель была поставлена.
0: Да. Я вам скажу даже больше.
1: Объединить, собрать.
0: Да. Я вам скажу даже больше. То, что русское искусство есть сложившийся феномен, не было аксиомой даже в России. Даже в России. Вот. Для Европы тем более. Вообще для Европы окончательное понимание вот имеющего место вот такого феномена, это уже начало 20 века. Вот. Потому что я еще раз говорю, на Западе русских гениев воспринимали до 20 века поодиночке.
1: Да.
0: Вот Чайковский, вот Достоевский, вот Лев Толстой там и так далее. Вот. А как феноменальное явление, это 20 век, и мы еще доберемся, тут самую главную роль сыграют деятели уже века Серебряного. Вот. Но и в России это не было аксиомой. Вот. И мы вспомним, ведь, ну что такое Павел Третьяков? Ну вот он родился в 1832 году, умер в 98-м. Вот. Но он младший современник поколения, скажем, Пушкина и Глинки. Что такое поколение Пушкина и Глинки? Это приходилось лбом об стенку стучаться и доказывать, что русская культура вообще имеет право на существование.
1: Да.
0: Что, зачем, скажем, варианты типа, какой нам смысл русскую оперу, когда есть итальянцы. Кстати, это не только Россия. Это и во Франции, и в Германии было. Там это, то есть и

0: итальянское искусство давало шедевры такие, что там оно совершенно не заслуживало никакого снисходительного отношения, но местные кадры на этом плане, как бы, типа, ну, а нужны ли они вообще?
1: Mm.
0: Знаете, через это пришлось пройти Карлу Веберу в Германию, там, композитору, создателю оперы, там, французские композиторы там все и так далее. Вот, поэтому, и вот он всю жизнь будет собирать.
1: Заказывать целые...
0: Так, маленькая деталь, ведь вот это великое собрание начиналось с двух картин буквально.
1: Да.
0: Ну, там одна какая-то картина. Вот вторая знаменитая – это «Стычка с финскими контрабандистами» Худякова. Вот с двух картин потом это все начинало расширяться. Причем маленькая деталь – это даже эстетически был определенный подтекст. Например, ведь у нас два самых великих собрания русского изобразительного искусства в нашей стране. Это Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Петербурге. Кстати, Русский музей создал меценат по имени государь-батюшка Александр III. Вот. У них эстетически есть некоторая разница, потому что в Русском музее очень большой процент академизма. А Третьяков в основном подбирал альтернативу. Передвижники и так далее. Хотя академизм у него, конечно, тоже есть. А потом он начал и модерн подбирать в самом конце жизни, из-за чего передвижники первого поколения даже как бы имели к нему некоторые претензии, типа, Павел Михайлович, что ты тут собираешь?
1: Но возревновали.
0: Да, тут нет, дело не в ревности, а дело в эстетическом подходе.
1: Понятно.
0: Да, потому что мы, когда доберемся до Серебряного века, мы увидим, что между поколениями передвижников и поколением мирискусников, это уже Серебряный век, там были терки очень сильные.
1: Вот. Ну, то есть он совершал вот это накопление при своей жизни, да, потом это все в итоге осознанно передал
0: да
1: Москве.
0: Да кто-то и оно это стоило. Я даже боюсь, вообще, даже боюсь...
1: Огромнейшие коллекции.
0: Так, с точки... Это, знаете, это мне напоминает эпизод из 17 мгновений весны, когда генерал Вольф рассказывает, что он спас галерею Уффици, Патти, там и коллекцию монет короля Виктора Эммануила. Американцы, так, естественный вопрос, слушайте, сколько это стоит, хотя в долларах, хотя примерно, и он с нескрываемым презрением отвечает, нет цены этому.
1: Да.
0: А если это в долларах, то это можно планету Земля купить за эту цену. И он это дарит Москве.
1: Да.
0: Вот это все. И, кстати, Александр II ему и дворянское звание, и там какие-то феодальные титулы, и все прочее, и так далее. Человеку, выходцу из абсолютно купеческого. Вообще, кстати, интересный факт, вот сейчас мы дальше будем смотреть, мы увидим, что меценатами были люди очень разные.
1: Mm-hmm.
0: Преобладают выходцы из купечества. Но будут и... представители аристократии, от себя добавлю, будут очень активны и царствующие династии и так далее. Вот по вероисповеданию будут православные, будут старообрядцы, будут католики, будут мусульмане. Mm. Это интереснейший факт, потому что вот как раз этот феномен был срезом. А вот Сергей Михайлович Третьяков нисколько не менее значительная фигура. Потому что, смотрите, ну, соучредитель, младший брат.
1: Да.
0: Вот. А он вообще был человеком, знаете, это вот как Галина Вишневская про своего мужа Мстислава Ростроповича говорила, человек-ракета. Человек с энерджайзером внутри. Вот. Но они все были с энерджайзером, но Сергей Третьяков даже на этом фоне выделялся, потому что он чем только не занимался, наверное, возглавлял городскую думу, был старшиной московского купечества, там вообще член директоров Совета Русского музыкального общества, там славянский благотворительный комитет, там, господи, воинам, пострадавшим на войнах, там выделял по 500 000, по 300 000, там и так далее. Вот. Добился включения в состав Москвы, Сокольничьей рощи, там и так далее. Создан там несколько улиц в Москве, специально создавалось, да, да, да, там. Причем он сам и проекты создавал, и все прочее. Вклада основал Арнольда Третьяковское училище для глухонемых детей. То есть, понимаете, это его деятельность. Ну вот Павел Третьяков — это именно галерея.
1: Да.
0: Ну, кстати, умирая, он сказал последнее завещание: берегите галерею и будьте все здоровы.
1: Да.
0: Вот. Так он и воспитал таких людей, ведь знаете, кто работал в галерее в первом поколении? Знаменитая история, когда Репин купил картину Репина «Иван Грозный убивает сына», а эта картина, как вы знаете, бьет все рекорды по вандализму. Вот какой-то псих ее порезал, так служитель музея пошел и бросился под поезд. Все, понимаете, это вот поколение, но я вам еще раз говорю, сейчас, знаете, очень модно самурайская тематика там, что вот харакири, чтобы не потерять честь, так вот это русские культурные самураи.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла с постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В воскресенье 4 октября в мужском монастыре во имя царственных страстотерпцев на Ганиной яме состоялся молебен на начало нового учебного года, в котором приняли участие воспитанники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии, а также юные алтарники, чтецы и звонари. В молебне приняли участие священники, педагоги, воспитанники воскресных школ и их родители из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Арамиля, Березовского, Ирбита, поселков Старопышминска, Большого Истока, Балтыма, Шабровского и села Кунгурка. Всего около 1000 человек. В этом году представители воскресных школ встретились на площади у храма во имя святых царственных страстотерпцев царской обители. Молебен совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Василий Равлик в сослужении настоятелей и духовников воскресных школ Екатеринбургской епархии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор из певчих воскресных школ Вознесенского архиерейского собора, храмов во имя святителя Луки Крымского и всех святых под руководством регента храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Екатеринбурга Марии Желенковой. Помогали священникам участники слета алтарников, чтецов и звонарей. Алтарники читали записки с именами детей и педагогов, держали иконы святых покровителей учащихся. Юные чтецы читали 33-й псалом и апостол. Звонари встречали паломников колокольным звоном с колокольни храма в честь державной иконы Пресвятой Богородицы и радовали музыкальными произведениями после окончания молебна. Ребята и взрослые молились святой великомученице Екатерине, святым царственным страстотерпцам и Пресвятой Троице о неспослании Божьего благословения на новый учебный год. По завершении молебна паломники приложились к поклонному Христу, помолились в храмах царской обители. После молебна для детей был организован квест, разработанный сотрудниками епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Какая икона находится прямо над входными вратами монастыря? Сколько икон покровителя храма в храме святителя Николая Чудотворца? Почему в царской обители устроены храмы в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и праведного Иова Многострадального? Отвечая на вопросы, дети переходили от храма к храму, от поклонного креста к монументам в честь святых, по одному, группами, всей воскресной школой. Старшие выполняли задания самостоятельно. Детям помладше и тем, кто первый раз в монастыре, помогали педагоги и родители. Далее в этом выпуске. В Артемовске состоялся финальный этап конкурса «Лучший педагогический проект по приобщению к традиционным ценностям российского общества». В состав жюри вошел настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, села Мостовское, иерей Иоанн Живлаков. Участие священнослужителя подчеркивает значимость духовно-нравственного воспитания и важность опоры на традиционные ценности при формировании личности ребенка, рассказали в Алапаевской епархии. И завершение выпуска. В России появится платформа для сбора пожертвований в цифровых рублях. Она уже готова. Завершаем настройку. Перед запуском подключаем цифровой рубль, чтобы человек мог видеть, куда направлено его пожертвование, рассказал руководитель Добро РФ Артем Метелев. По его словам, первыми партнерами новой платформы, созданной совместно с Альфа-банком, станут 30 фондов, в том числе «Внуки», «Старость в радость», «Линия жизни», «Правмир», «Ника», «География добра». Мы ставим перед собой цель развития общей культуры благотворительности, привлечения новых доноров, формирования привычки регулярных пожертвований и увеличения средств в индустрии в целом. Вместе с сектором будем корректировать свою стратегию, заявил руководитель Добро РФ. Ранее сообщалось, что Альфа-банк вкладывает в создание этой платформы 100 миллионов рублей – На ней будут использоваться инструменты для мгновенной оценки доверия к фондам и целевые кошельки для доноров. Проект поддержало правительство России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 8 октября по новому стилю или 25 сентября по старому. И сегодня память преподобного мученика 3 века Пафнутия Египтянина и с ним 546 мучеников. Преподобный Ефросиний 5 века, преподобный Ефросиний Суздальской 13 века. Представление преподобного Сергия игумена Радонежского всея России чудотворца 14 века. Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского в конце XVI века. Преподобной Досифеи Тяпкиной, затворницы Киевской XVIII века. Священно-исповедника XX века Николая Розова, пресвитера. Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремезова, пресвитеров, в 1985 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня обратимся к памяти святителя Германа. Святитель Герман, архиепископ Казанский, жил в XVI веке. Родился в городе Старице, происходил из древнего боярского рода Полевых. В молодые годы Григорий, так звали святого в миру, принял постриг в Иосифово-Волоколамском монастыре от игумена Гурия, впоследствии святого архиепископа Казанского. В монастыре святой занимался книгописанием, был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. В 1551 году братья Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрали его архимандритом. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве, как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Но через 2,5 года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженнику, священно-иноку Иову, впоследствии первому патриарху московскому, подвижнику и страдальцу за русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший святых тайн и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом, принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей, был вызван на Московский собор 1553 года. В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря святителя Гурия. Ему было поручено устроить в миссионерских целях Успенскую обитель в городе Свияжске. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в Свияжске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Был выстроен каменный собор с колокольней и монашеские кельи. Сам настоятель жил весьма скромно в тесной келье под соборной колокольней. Святой Герман особенно заботился о собирании монастырской библиотеки. Вскоре монастырь его прославился широкой благотворительностью и стал центром просвещения Казанского края. 12 марта 1564 года по представлении святителя Гурия святой Герман был посвящен во епископа Казанского. Непродолжительное время его управление кафедрой отмечено заботой о построении храмов и о просвещении края. В 1566 году святителя Германа вызвал в Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополичью кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополичьих покоях до возведения в сан митрополита. Видя несправедливости со стороны царского окружения, святитель Герман, верный своему пастырскому долгу, попытался вразумить царя своими увещаниями. «Ты еще не возведен на митрополию, а уже отнимаешь у меня свободу», передал царь архиепископу через своих любимцев и приказал изгнать святителя Германа с митрополичьего двора и держать в Москве под надзором. При этом Один только святой Герман поднял искренний голос за святителя Филиппа, когда царь требовал его осуждения, несмотря на свою опалу. В 1567 году, 6 ноября, он умер. Полагают, что опричники были его убийцами. Его похоронили в церкви святителя Николая Гастунского. По просьбе жителей города Свияжск, мощи святителя в 1592 году были перенесены из Москвы в Свияжский Успенский монастырь. Гроб его встречал святитель Ермоген, тогда митрополит Казанский. Братья и сестры, удивительно интересна история нашего с вами Отечества. Но очень огорчает то, что даже в наших церковных кругах отношение к истории иногда становится каким-то однобоким. Оправдание одних в ущерб другим. Читая житие святителя Германа, у нас формируется совершенно однозначное отношение к периоду правления царя Ивана Грозного. Отношение формируется совершенно адекватное. Мы должны всегда извлекать уроки из истории, потому что если мы не будем учиться на ошибках других, то все снова пойдет по кругу. И хочется поблагодарить Господа за то, что мы живем во время, когда наши церковные иерархи могут спокойно исповедовать православные христианские ценности перед властимущими, без страха попасть в опалу, в заключение или, того хуже, быть убитыми, как святитель Филипп. Святителю Отче Германе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым. Детям о Боге.
2: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
3: Кесарево кесарю, а Богу Божие. Фарисеи, негодуя на полные благодати слова и дела Христа, совещались, как бы уловить его в словах. Они послали к нему своих учеников, которые сказали ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь — это правитель Римской империи, под властью которой находилась тогда Палестина. Вопрос фарисеев был очень хитро поставлен. Если бы Иисус ответил, что кесарю надо давать подать, то его обвинили бы в предательстве и в поддержке римской власти. Если бы он ответил, что нельзя платить подать, то тогда его назвали бы мятежником. Иисус, видя их лукавство, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. Иисус спросил их: «Чье это изображение и надпись?» Фарисеи ответили: «Кесаревы». Тогда Господь сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Богу Божие». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. После этого Иисус сказал народу и своим ученикам: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди». Евангелие от Матфея. Глава 22, стихи с 15 по 22. Глава 23, стихи с 1 по 5. Первая и наибольшая заповедь. «Однажды подошел к Иисусу один законник». В Евангелии упоминаются законники и книжники. Так называли ученых-евреев, посвятивших всю свою жизнь исследованию и толкованию Священного Писания, особенно закона Моисея. Законник спросил Иисуса: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Дорогие дети, сохраните и помните эти слова Господа Иисуса в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 36 по 40. Две лепты бедной вдовы. Иисус учил однажды в храме, говоря: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Потом Иисус сел напротив сокровищницы храма и смотрел, как народ кладет деньги в нее. Многие богачи клали много. Среди них была одна бедная вдова, положившая в сокровищницу две лепты. Лепта — это мелкая монета. Подозвав к себе своих учеников, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. А жертвуем ли мы на дело Божие от всего сердца и из любви к Нему?» Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 38 по 44. Иисус говорит о будущем. Во многих местах Библии мы читаем пророчество о втором пришествии Иисуса. Во второй раз Он придет во всей славе Своей, как Господь всего мира. Перед Его пришествием будут великие бедствия на земле. Об этом Он и Сам свидетельствовал, когда перед взорами Своих учеников рисовал картину Своего второго пришествия. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 4 по 42. Притча о 10 девах. О своем втором пришествии на землю Иисус рассказал и следующую притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. Христос — виноградная лоза. 3 года Иисус Христос учил на земле, исцеляя больных и возвещая Евангелие, благую весть. Он готовил своих учеников к труду на ниве Господней. Вот пример, как Иисус учил их: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, «Прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 1 по 7, 9 и 10 и с 17 по 23. Последняя вечеря. Когда наступил праздник Пасхи, Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же спросили Его: «Где велишь нам приготовить?» Иисус ответил: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую, устланную. Там приготовьте». Ученики пошли и нашли, как сказал им Иисус, и приготовили Пасху. Когда настал час, Иисус сел с 12 учениками за стол и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». Взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается». Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 8 по 20. Беседа после вечери. После вечери Иисус Христос встал, припоясался полотенцем, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем. Когда Он подошел к Симону Петру, тот сказал Ему: «Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Когда же Иисус кончил умывать им ноги, Он обратился к ним со словами: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете Меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете, не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». После этого Иисус возмутился духом и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевали, о ком он говорит. Иоанн же, припав к груди Иисуса, спросил его: «Господи, кто это?» Иисус ответил ему: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, он подал Иуде Симонову Искариоту. Иуда, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Дети, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Затем он сказал им, что в эту ночь все они соблазнятся, усомнятся о нем. Но Петр ответил: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 4 по 38.
2: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Библейские рассказы. Детская Библия». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня, как паломнический очерк, хочу рассказать вам о том мероприятии, в котором мне удалось поучаствовать в этом году. Это Великорецкий крестный ход. В Кирове прошел традиционный, древнейший крестный ход России. В этом году он собрал рекордную 31 тысячу человек. Участники за 6 дней прошли 150 километров через леса, деревни. Первый день пути – это всегда 3 июня. Паломники выходят из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря города Кирова вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца. О нем расскажу чуть позже. Рядом с митрополитом Вятским и Слободским Марком шествуют и архиепископы, многочисленное духовенство и паломники. И далее молитвенное шествие идет по разным деревням, селам Кировской области. 3, 4, 5, 6 июня. 6 – это кульминационный день, потому что именно 6 июня отмечается церковью день явления Великорецкой иконы святителя Николая. По преданию, в 1383 году на берегу реки Великой, это приток Вятки, крестьянин Семен Агалаков увидел в лесу чудесный свет, подобный сиянию множества горящих свечей. Сначала он испугался и не решился подойти, но на обратном пути снова заметил свет и ощутил непреодолимое желание приблизиться. Осенив себя крестным знамением, он пробрался через чашу и обнаружил у небольшого источника икону святителя Николая. Вскоре от иконы начали совершаться чудеса. Первое из них произошло в деревне Крутицы. Крестьянин, который много лет не мог ходить, он приложился к икону и получил благодатное исцеление. Молва о чудесах быстро распространилась, и люди стали приходить на место явления иконы, чтобы возблагодарить Бога и получить духовное исцеление. На берегу реки Великой вскоре построили деревянную часовню, а позже храм. Слава о святыне дошла до города Хлыново, то есть Кирова, в 1392 году, то есть спустя 9 лет после обретения иконы, жители города попросили перенести этот образ в Киров ради ее безопасности, ради безопасности иконы. При этом они дали обет ежегодно возвращать новоявленную икону к месту ее обретения, то есть на село Великорецкое, на берег реки Великой. И так зародилась традиция Великорецкого крестного хода, одного из самых древних и многолюдных в России. В XVI веке по велению Ивана Грозного и с благословения митрополита Макария икону впервые принесли в Москву. Один из пределов храма Василия Блаженного так был освящен в честь Великорецкого образа. А официальный день празднования был установлен церковью указом архиепископа Вятского и Великопермского Александра 6 июня по новому стилю в 1668 году. На этот день была составлена специальная церковная служба, которая существовала, а затем была забыта и возрождена в 2000-м в честь 600-го юбилея крестного хода. Оригинал иконы был утрачен в годы гонений на церковь. В наши дни крестный ход совершается с точным списком 17 века, который также почитается как чудотворный. И сейчас эта икона находится в Никольской надвратной церкви Успенского Трифонова монастыря города Кирова. А до того, как я поговорю с крестоходцами, прозвучит проповедь настоятеля Екатерининского храма города Кирова протоиерея Сергия Гамаюнова. Отец Сергий сказал ее на божественной литургии 6 июня 2026 года на берегу у реки Великой, месте обретения чудотворного великорецкого образа святителя Николая Чудотворца.
1: На Вятской земле. Сегодня благодать Святого Духа собрала нас здесь, на этом святом месте, где в 1383 году произошло явление и обретение чудотворного образа святителя Николая. Удивителен промысел Божий, который действует в нашей с вами жизни. Что такое русская земля в конце 14 века? Русская земля лежала в то время в раздробленности, были междоусобицы, была борьба за власть, были различные нестроения, а еще Господь попустил нашему народу попасть под иго, которое осталось уже более 150 лет. Казалось бы, никакой надежды, духовное уныние, но нет. Недрость глубины русского духа уже начала созидательная работа. Преподобный Сергий Радонежский в Радонежском лесу братьей своей созидает обитель во имя Святой Живоначальной Троицы. И он, и ученики его начинают духовно собирать русский народ. Алексей, митрополит Московский, выстраивает симфонию властей между государством и церковью. Преподобный Стефан Великопермский возрождает традицию миссионерской деятельности среди язычников на русском севере. Не осталось в стороне и Вятская земля. Сюда угодника Божия своего, святителя Николая, посылает Господь наш для того, чтобы и здесь, на Вятской земле, которая в то время находилась на самой окраине русской земли, чтобы и здесь началась созидательная духовная работа по объединению русского народа в вере и в укреплении его на вероучительных началах. Удивителен промысл Божий. Вятская земля, которая, казалось бы, находилась где-то на самой окраине православного мира, стала через некоторое время одним из центров притяжения, духовного притяжения для православных людей. Сначала Вятки, а затем это пространство расширяется. Святитель Николай год за годом, десятилетие за десятилетием начинает собирать сначала Вятскую землю воедино. Икона, которая здесь была объявлена, перенесена была в город Клынов, в Древнюю Вятку. А затем был дан обет, обещание. Клыновцы обещали, что они будут приносить сюда, на реку Великую, этот явленный образ каждый год и здесь совершать празднество, божественную литургию. Так родился Великорецкий Крестный Ход. Он сначала начал объединять жителей Вятской земли, а затем, когда в середине 16 столетия эта икона первый раз посетила престольный град Москвы,

0: православной России молятся перед ней. Так постепенно, десятилетие за десятилетием, век за веком, икона святителя Николая становится общерусской православной святыней. И уже в конце 19-го, начале 20-го столетий тысячи и тысячи паломников со всех сторон русской земли приезжали сюда в эти дни для того, чтобы принять участие в этих торжествах. Господь в Священном Писании предупреждает, что все, что от Него, будет подвергнуто огненному испытанию. И в 20-м столетии и Великорецкий крестный ход, и место это, на котором мы с вами стоим, также было подвергнуто испытанию. Государство богоборческое бросило сюда все имеющиеся у него силы для того, чтобы сама память о Великорецкой иконе и Великорецком крестном ходе, чтобы она исчезла. Но никто, как Бог. И мы сегодня приносим искреннюю благодарность, низкий поклон совершаем тем немногим паломники, которые совершали сюда ежегодно, уже не ход, а это настоящий был подвиг, испытание. Мы благодарим их и молимся за них, что они не позволили прервать эту святую традицию и передали нам ее. И когда времена изменились, Великорецкий крестный ход и святыня, Великорецкий образ святителя Николая вновь и вновь благодатно стали собирать тысячи и тысячи людей уже не только со всей России, но и из дальнего, ближнего зарубежья. И сегодня мы можем сказать, что это всеправославная святыня. И сегодня мы с вами совершаем всеправославное торжество на Вятской земле. Сказано святыми отцами, что святыня воспитывает. А это значит, когда мы совершаем подобного рода праздник, мы прежде всего задаемся вопросом, а почему это такой праздник воздействия? Почему это место святое? Почему эта река, на берегах которых, которой явился этот образ, называется великой? Да потому что они причастны к небу. И мы сегодня с вами все чувствуем, сердцем своим чувствуем, как открыто небо для нас с вами, стоящих здесь на земле. И мы можем словами тех, кого еще святой князь Владимир послал посмотреть, кто поклонится Господу. И когда они были на божественной литургии в Константинополе, вернувшись, они сказали: не знаем, где мы были, на небе или на земле, но только знаем, что там, где так молятся Господу, с ними Господь. И с нами сегодня с вами Господь, и с нами сегодня с вами Покров Пресвятой Богородицы, и с нами сегодня святитель Николай. И мы с вами призваны к тому, чтобы это праздничное торжество положить в сердце свое, и затем, когда закончится праздник, вернуться к своей обыденной жизни. Но чтобы торжество православия было в каждой семье, чтобы семьи были крепкими, не распадались, чтобы давали детишкам рождаться всем, которых Господь посылает, чтобы не было у нас нестроений внутри нашего Отечества, чтобы каждый человек свою жизнь совершал как служение Богу и Церкви. И тогда мы все с вами будем не только сегодня, но и далее, вновь и вновь, будем с вами носителями торжества православия. Всех нас с вами поздравляю праздников сегодняшнего дня.
1: Все святые Николы, угодничи, пресвятый Господень, теплый нас заступничи, везде в скорби, в скорби помощничи. Помоги нам грешным и унылым в настоящем житии. Помоги Христа Бога даровать нам оставление всех наших грехов. Велико согрежи нам от юности нашей во всем, житии нашим, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами. И во исходе душ наших помоги нам, умоли Христа Бога, всех тварей садителей, избавите нас воздушных мытарств и вечного мучения. Навсегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство.

0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Алексей.
0: Из какого вы города?
1: Я из Москвы.
0: Да. А откуда узнали о крестном ходе?
1: О крестном ходе сказал мой друг, который был в прошлом году. Я про этот крестный ход вообще давно слышал, но просто так получилось, что он позвал, вот, уже так настойчиво, и я вот как раз оказался здесь.
0: А сложности какие были? Наверное, в ночевке?
1: Ну, вообще, прежде всего, были трудности, вот, как врага, глаза боятся, руки делают. Идешь с молитвой, и все отлично.
0: Как вам богослужение на реке Великой? Тронуло ваше сердце?
1: На богослужение отдыхается, все хорошо. Слава Богу, народу много, приятно видеть столько народу православных с разных регионов. Это очень хорошо.
0: А что пожелаем всем паломникам и всем гостям? Кто, как вы сегодня, первый раз приехали? И вообще идут крестным ходом. Вы же шли крестным ходом? То есть вы крестоходец?
1: Если есть возможность, по возможности. Понятно, что многие там заняты, работают и не могут раз там и пошел крестным ходом. Вот. Но по возможности принимать участие. То есть крестных ходов на самом деле очень много. Вот. У нас и есть и царский ход, вот Екатеринбург, и иринарховский крестный ход. Очень много. Поэтому по возможности участвовать надо. Может, без фанатизма, но...
0: Спасибо вам за добрые слова. Как вас зовут?
2: Наталья.
0: Откуда вы приехали?
2: Я из Курской области.
0: Из Курской специально приехали на крестный ход?
2: Да, причем мне так маршрут интересно построен. У нас не возят из Курской области. Я с ростовскими приехала. Идет автобус с Ростова через Воронеж. Так мне пришлось ехать в Воронеж, чтобы к ним подсесть и приехать сюда на крестный ход.
0: Вот видите, не без искушений, да? Не без препятствий преодолели путь и приехали.
2: Искушений, да.
0: Первый раз идете?
2: Четвертый.
0: И целый путь?
2: Ну, стараемся пройти целый путь, да. В этом году, конечно, я бы сказала, было проще что-то.
0: Как в дождь укрываться? Получается, дождевик – это обязательно пенка, да, чтобы присесть. И получается…
2: Знаете, вот уже из практики могу сказать, что дождевик не спасает. Самый хороший дождевик – это пленка. То есть, помимо дождевика, себе нужно все равно иметь еще пленку, хотя бы там вот 2x2 рекомендуют, или там 2x3. Потому что в случае привала, ну, мы уже не можем все время идти, да, мы же должны отдохнуть. И если идет дождь во время привала, то хотя бы можно на пенку свою, да, лечь и укрыться сверху пленкой. Помимо того, что это дождевики. И даже когда идешь, все равно нужна пленка, потому что дождевик все равно промокает. Когда, видишь, по нему долго, тем более с дождевика все стекает в сапоги. Вот. И как бы все равно там все мокрое, все везде мокрое. Абсолютно.
0: Да, вот потому что тоже соглашусь. У меня дождевик хороший, дождевик это не из какого-то киоска. И он благополучно, Великорец, он распался вместе с моими хорошими тоже кроссовками. Поэтому обувь должна быть идеально прочной и идеально именно для походов, для каких-то таких выносливая обувь.
2: Да, вот я тоже хочу сказать, что без этого, конечно, нужны кроссовки удобные. Я вот последний раз специально покупала для Великорецкого крестного хода в разделе, в спортмастер раздел туризм и ходьба. Они, то есть нет вот этой вот высокой подушки, чтобы не подвернуть ногу. И в то же время они мягкие, они как ортопедические получаются. Вот. А снаружи жестковатые, чтобы все эти ямочки, кочечки, веточки, ну, более так это мягко переносить. Да, чем кроссовки, конечно, лучше, тем удобнее идти. Но все равно нужны сандали, чтобы на привалах ноги отдыхали.
0: Сандали? Первый раз вот про сандали.
2: Обязательно. Вот, допустим, вы пришли на привал, да? А вы уставшие. Вам нужно идти за едой, за чаем, за водичкой. И это нужно опять оставшие вам обувать кроссовки, зашнуривать их. А то вы обули вот эти вот простые, спортивные. Они тоже бывают, ну, разные ценовые категории. Но не очень удобные и практически, я бы сказала, незаменимые. Я вот всем их рекомендую приобретать. То есть они вот на липучках, ты быстро в них ногу, да, вот обул, и все, нога дышит. И ты где-то перемещаешься, а в это время кроссовки просыхают, носочки просыхают. У нас уже традиция. Приезжаем в Киром, едем в спортмастер. Что-нибудь, так что, кто забыл? Кто чехол на рюкзак, кто...
0: Серьезно, да?
2: Да.
0: Прямо в Кирове?
2: Прямо в Кирове докупаемся, да.
0: Ну, на самом деле, вот последний вот этот вот путь, 9 километров, я иду как это назвать, я не знаю, в дышащих мокасинах, которые купила вот тоже в Кирове. Конечно, не модельные, они достаточно даже, мне кажется, отчасти на мужские похожи, но они очень удобные. И вот с собой у меня свои туфельки из кожи, в которых можно ходить по городу, по асфальту, но не в крестный ход.
2: Ну, конечно, вот такой красивый в туфельках можно походить в Великорецком. Когда вы уже там отдыхаете, ходите на службу, на молебен, по ярмарке гуляете, это вот там можно себе позволить. Ну, а здесь, конечно, более практично нужно подходить, мне кажется.
0: И мы так с вами советы озвучили, хотя, да, не собирались.
2: Ушли от темы.
0: А как вы думаете, вот цель молитвенного шествия, она же получается у каждого все равно своя?
2: Конечно, своя. Это все индивидуально, глубокий такой путь к Богу. Это как бы своего рода крестный путь каждого человека. Я вот, знаете, часто вот задумываюсь, смотрю вот на вот эту вот реку из людей, да, такую людскую реку, и думаю о том, что ведь за каждым шагом каждого человека своя история, своя жизнь, свои переживания, свои какие-то пути жизненные, да, промысел Божий, который привел его сюда каким-то образом. И вот теперь приобщается здесь. И я очень рада, что тоже вот сподобилась приобщиться к этому уже на четвертый раз.
0: Тоже хотела спросить у вас насчет причащения. То на каждой остановке же можно причащаться. Что самое главное для нас, как для христиан, причащение святых христовых таинств.
2: Да, конечно. Приобщение с Христовым таинством, говоря о себе, в Гороху не причащалась, скажу честно. Потому что была одна, со мной человек, который устал. Думаю, ну ладно, просто так и мы уже причастимся в Великорецком. А так вот в начале крестного пути причастились, помолились, благословились. И в Великорецком, и такой вот через святых угодника, через Богородицу, каждый молится по-своему. Вот. И вот это состояние общения с Богом, оно как бы вот непрерывно.
0: А бесценно.
2: Да. А когда ты пребываешь изо дня в день, из часа в час, ты ну как бы все больше проникаешься, да, уходишь в себя, в глубину своих ценностей, мыслей, направления жизненных путей и спрашиваешь у Бога, опять же, вот благословение, то или иное какое-то событие жизненное. Каким путем пойти лучше, как правильнее будет. Просим Николая Чудотворца как раз вот вывести нас на правильный путь жизни.
0: Хочется только сказать, что главное с верой в душе – это не просто эстафета.
2: Да,
0: знаете, вот я, да.
2: Нет, не марафон. Это не марафон, где нужно бежать, как будто обгонять. Главное идти вот с сокрушенным сердцем, со смирением и сделать это с душой. С душой и тогда Господь, я думаю, обязательно воздаст каждому за счет каждый шажочек. Знаете, у меня такое было чудное даже. Это было необыкновенно. Это был второй год крестного хода. Кажется, ну, 2021-м первый раз мы приехали, а в 2022-м второй раз. И шел дождь, очень сильный дождь. И я уже буду, ну, мы идем в сапогах, все это в дождевиках. Какой-то из привалов, значит, второй день 2022 года. Какой-то из привалов у меня, снимаешь, воду выливаешь, и когда рассказываю, мне все в шоке. Как это можно снять сапоги и вылить из них воду? Да, можно, когда ты идешь под дождем из часа в час.
0: Я так в этот раз из кроссовка выливала.
2: Ну вот, нет, а я и тогда из сапога. В кроссовке просто хлюпала. Вот, ну все. И значит, ну как вот, видимо, каким-то образом новые абсолютно сапоги, у меня вот так вот пятка ломается задник. И все. И я понимаю, что я однозначно да, все последующие дни обречена на мокрые ноги. Изо дня в день, с утра до вечера.
0: А второй не было обуви?
2: Ну, можно было кроссовки обуть, но было слишком дождливо для кроссовок. Они бы у меня просто были сухие. Я еще купилась до слоевинных, например, а они сухие. То есть я как-то вот так вот, а где-то кочка. Я на эту палочку настолько наступаю, перешагнула сапогом, да, не который сломался, порвал. И вот таким образом я пришла сухая, сухими ногами.
0: Лиса, а готов ли ты духовно понести как вот говорится, сокрушенным сердцем, наверное, вот так идти.
2: Ну, да, правильно, Господь, молитва святителя. Как правило, мы же просим, что прощение грехов и помощь уже в той или иной жизни. Просто за себя, либо за своих близких. И при этом обязательно должны мы добавлять, вспоминать, если есть, то твоя воля Божия, Господи. И то же самое святитель Николай. То есть, если, вот, если Богу угодно, чтобы было так, ну, значит так. А порой даже, может быть, просто как Богу, Богу видней. Он все равно знает лучше нас, что лучше для нас будет таким путем.
0: Спасибо вам, доброго пути, чтобы все было хорошо. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о Великорецком крестном ходе на Вятской земле. Побывала на мероприятиях и поговорила с крестоходцами, паломниками, молитвенниками и участниками богослужений Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
3: В Екатеринбурге 17 часов.
4: Новости.
5: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В начале октября состоялось открытие нового отряда Екатеринбургского отделения Братства православных следопытов. Отряд в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея стал вторым в системе государственного дополнительного образования, что позволит закрыть запрос родителей на духовно-нравственное воспитание с опорой на православную веру, отметили в БПС. Отряд получил благословение настоятеля храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, архимандрита Гермогена Еремеева, на окормление при храме и закрепление за новым отрядом название в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея. Это удивительное благословение. Цесаревич был участником царскосельской дружины российских разведчиков, любил проводить время и учиться у моряков морской службе на яхте «Штандарт», был юным человеком, вдохновлявшим полки на служение Отечеству. Сегодня это очень близкий следопытом святой, отметили в Братстве православных следопытов. Профиль отряда морской. Основными станут занятия по теории яхтинга, судостроению, навигации и мероприятия морской тематики зимой. Морское дело ведут Денис Николаевич Гиренко и Дмитрий Владимирович Бахтерев. Уже состоялось первое занятие. Юные следопыты знакомились с основами морского дела и учились вязать узлы. Далее в программе обучения теория яхтинга и судостроения, речные сплавы, краеведение и туризм. Руководители отряда сами с детства активно участвовали в движении БПС и с радостью передадут свой опыт новому поколению. Руководитель центра «Семья и школа», в здании которого расположился штаб отряда, Алена Дмитриевна Суворова, вручила новичкам фирменные рубашки Братства православных следопытов. Сейчас занятия проходят два раза в неделю. Напомним, Братство православных следопытов – подростковая организация Русской Православной Церкви, созданная в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. БПС использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через предложение полезного и интересного досуга. Отделение братства организует и проводит российские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых. В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил деятельность БПС как успешной формы православного воспитания детей и подростков и рекомендовал архиереям развивать деятельность братства в своих епархиях. В 2021 году Синод рекомендовал открытие отделений братства во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются таковые возможности. Общецерковное руководство деятельностью Братства православных следопытов возложено на синодальный отдел по делам молодежи. Сейчас в региональном отделении БПС действует более 30 отрядов, в которых занимаются около 450 православных следопытов. Далее в этом выпуске. В культурно-просветительском центре храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве прошел День открытых дверей. Встречу начали с молебна и напутственных слов настоятеля храма протоиерея Василия Биксия. Для гостей выступил детский православный хор. Педагоги рассказали о занятиях и ближайших мероприятиях, ответили на вопросы и помогли выбрать подходящие направления. И в завершение выпуска. В августе служба помощи «Милосердие Казань» оказала помощь нуждающимся на сумму 1 788 498 рублей. Среди получателей помощи – жители Республики Татарстан и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, а также проживающие в ЛНР и Республике Крым. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий с нами на телефонной связи. Добрый день!
1: Добрый день.
0: Итак, сегодня мы читаем заключительную часть сказания о Петре и Февронии Муромских. Это памятник древнерусской литературы. Итак, Дмитрий.
1: Да. Значит, я напомню, что общерусская канонизация, значит, Петра и Февронии случилась в середине XVI века, и житие этих святых написал известный писатель, священник Ермолай в монашестве Еразм. И вот это совершенно удивительное такое русское произведение житийного жанра, с вкраплением, конечно, легендарного какого-то материала фольклорного, но оно очень важно, потому что оно показывает какую-то систему ценностей, некий взгляд на, знаете, взгляд на семью. Вот это очень интересно, потому что русская культура, она была в сущности такая монашеская. То есть вот не культура была монашеская, понятное дело, что монахов в этой культуре было не так много, но монашеское влияние религиозное было очень большим. Да? Это выражалось даже в том, что не было, вот в Греции, например, в Византии, было приходское богослужение, которое отличалось от монастырского. Вот монастырский устав, а у нас монастырский устав был для всех приходов. И до сих пор служим по монастырскому уставу. Вот, понимаете, здесь вот такая история. И тут, конечно, большая часть и житийной литературы, она посвящена, так сказать, подвигу каких-то отшельников, монахов. А здесь мы видим людей семейных. И их добродетели, и их христианский путь, он как раз связан с их взаимоотношениями, с их, так сказать, вот, пониманием брака. И в этом отношении этот памятник, конечно, удивительный. И здесь, значит, смотрите, несколько сцен. Я напомню, значит, в первой сцене там князь Петр убивает некого дракона, который приходит к жене его брата для блудного дела, понимаете? И она знает, что это демон, что это дракон. Он ей является как дракон. Но все видят его, что это его, что это брат Павел. То есть его никто не может опознать. Но только, значит, хитростью она вызнала у него, что он погибнет от Петрова плеча, от Агрикова меча. И дальше чудесным образом брат этого Павла, Петр, обретает этот меч, убивает этого дракона, но на него попадает кровь этого дракона, и он тяжело заболевает, покрывается струпьями. И ищет врача. Такой, казалось бы, вот очень такой легендарная, как сказать, такая вот прямо история сказочная. И дальше мы встречаем, то есть в ходе этих поисков его слуги находят некую девицу, значит, которая сидит в доме, придет и рядом прыгает заяц. И она говорит, и они удивлены, что это такое животное, так сказать, дикое, и не боится эту девушку, дочь бортника. И она говорит, я исцелю, но только пусть он на мне женится. А князь, ну как бы она ему не ровня, и князь так, ну ладно, давай, исцели, а что же делать? Ну, думает, щедро ее одарю, жениться не буду. Она, значит, подула над квасом, он помазал струпья, кроме одного. Она ему сказала, что сделать в бане. И он исцелился, а один струп остался, и уехал, и не женился. И пришлось вернуться, потому что снова болезнь вернулась. И так она стала княгиней. И потом мы видим, как они стали княжить, во всем поступая в соответствии с Божьими замыслами, потому что эта Феврония была очень мудрой, этот Петр был очень верный и очень мужественный. Но бояре, и в особенности жены боярские, не возжелали видеть над собой княгиню, простую крестьянку. И они потребовали от князя, ну так сделали, что они там на нее наговаривали, что она где там позорит его, что она там крошки собирает со стола. А он однажды руку ей разжал, а там фимиам. И больше он ее так не испытывал. И потом они уже окончательно потребовали, значит, они уже пошли к Февронии и сказали, сделай, Феврония, то, чего мы от тебя попросим. Значит, Он говорит, ну ладно, что вы хотите? Он говорит, вот мы тебе любую цену заплатим, только оставь нас. Потому что мы не хотим, чтобы ты была над нами княгиней. Она говорит, ну вот вы меня попросили, и я у вас попрошу. Самое ценное, что я возьму, это князь. Вот ничего мне не надо, это князь. А князь сказал, ну так я не собираюсь заповедь Божью о единстве, да, брачном, нарушать ради того, чтобы над вами тут властвовать. И, значит, с женой уехал, потому что он ее любил, и увидел, что это люди недостойные, а они только были рады. Вот такая вот история. То есть князь сделал выбор. И вот они поплыли. Поплыли вот в эту неизвестность по реке Ока. То есть, видите, здесь, Мария, вот это как бы повествование, оно здесь, казалось бы, это вот вообще про что? В чем здесь как бы житие? А вот здесь, на мой взгляд, расставляются некие смысловые какие-то акценты. Вот в этих историях заложен каждый раз определенный тезис. Вот эта история их взаимоотношений, вот как они поженились. Ведь это же не просто какое-то принуждение, вот она силой его принудила. А нет, она, вот эта вот Феврония, оказалась девушкой праведной, которая близка Богу и близка его мудрости, и близка животному миру, поэтому заяц-то ее не боится. Она как будто вот, знаете, такой отголосок рая, да, вот эта Феврония. И она видит суть, то есть ей вот за ее праведность открыта некая замысел Божий. А замысел состоит в том, чтобы она, простая крестьянка, вот вышла замуж за этого князя. А князь этого замысла не видит. И он мыслит по-человечески. Понимаете, Мария? Он мыслит по-человечески, человеческими, так сказать, границами. Но только тогда он сможет обрести целостность. Что такое исцеление? Это цельность. Да? То есть тут такой символизм интересный. То есть он там с этими демонами борется, но вот эту цельность он обретает, только найдя свою вторую половину. Которую ему Богом положено. Вот тут такая красивая, прекрасная идея. То есть она вот внутри, на мой взгляд, вот этого повествования заложена. То есть первый тезис, который здесь звучит в этом житии, что брак — это Божье дело, это абсолютно христианский тезис. Да, здесь много, как бы, вот мы можем увидеть какой-то легенды, там, фольклора, но заложена абсолютно христианская мысль, что брак — это Божье дело. Понимаете, да, Мария? То есть это что-то такое Богом замысленное, и не найдет человек исцеления душевным ранам, не найдет он какое-то единство души своей, если он вот эту вторую половину там не найдет. Вот какая-то такая очень идеалистическая такая, но при этом глубокая и мысль заложена вот в этом рассказе. А дальше этот, ну, мало найти эту вторую половину, это единение, его нужно еще и сохранить. И дальше мы видим испытания, с которыми они сталкиваются. А испытание здесь самое тяжелое испытание, да? Это же люди власти, они же управляют. Здесь самое тяжелое испытание, это испытание как бы статусом. А она ему якобы вот как бы по статусу не подходит. Богом-то положено, а по-человечески нет. И значит, она его тут позорит, какие-то крошки собирает, это ее какая-то вот такая бережливость еще там крестьянская. А за ней ничего дурного не стоит, кроме чистоты сердца. Поэтому он открывает ей руку, а там вот этот ладан да фимиам благовонный. И, значит, вот, Бог показывает ему, что здесь нет ничего дурного, никакого позора нет. Она чистоту намерений имеет. И, наконец, они вот подвергают самому сильному испытанию, значит, да, то есть все, давай от нас уезжай, требуют. И князь делает некий выбор. Вот смотрите, какой интересный выбор, нетипичный. Вот прям удивительно в этом житии мы здесь видим князя, который делает выбор в пользу заповеди. Тут такая вот как бы мотивация. Значит, видите, блаженный князь не захотел нарушить заповеди ради царствования в жизни этой, а он во всем соблюдал их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещей. То есть там в Евангелии от Матфея там говорится, что ну, не разводись, короче говоря. Жену надо любить, и не надо с ней разводиться. Вот. И на другой жениться. Сей же блаженный князь по Евангелию поступил, достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьи не нарушить. Вот. Получается вот такая история, понимаете. То есть здесь их жизнь подвергается серьезнейшим испытаниям, но он проявляет, и она проявляет, и он проявляет вот эту верность заповедям для того, чтобы это единство Божье, этот замысел не разрушить. это единство Божие, значит, сохранить. И дальше вот они плывут на баке. То есть сначала обретение этого брачного единства, которое воплощает божественное, потом начинаются испытания. И дальше, вот тоже интересно, они плывут. Плывут они по реке Ака. И вот тут написано, в одном судне с Февронии плыл некий человек. Ну, там не только они же были на этом корабле. И искушаемый лукавым бесом, он начал на нее смотреть с вожделением. Она же, сразу угадав его дурную мысль, сказала ему: «Ну-ка, поди сюда, зачерпни вот воды из этой реки вот с этой стороны». И повелела ему испить. Он выпил. Тогда она говорит: «Зачерпни воды с другой стороны судна». Он почерпнул, он выпил. Он говорит: «Одинакова ли вода? Или одна слаще другой?» Он говорит: «Одинаковая, госпожа, вода». И она сказала: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» И человек этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким мыслям. Вот она его, значит, таким образом и научила, и обличила. И здесь вот как бы заложена, опять же, такая мысль, что вот радуйся тому, что дал тебе Бог, да, и цени. Потому что естество-то женское, оно едино, да. Но то, что дано тебе, значит, радуйся. А то, что дано другому, ну, не покушайся. И не завидуй. И не вожделей. На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду. Вот они вышли с этого, вот они плывут. Повар воткнул маленькие колья, чтобы повесить котлы. Ну, понятно, да? Вот он, там такой бивуак, вот такой вот какой-то палаточный лагерь. Котлы повесили. Закончился ужин, и святая княгиня увидела эти обрубки. А перед этим они там сидят, и князь задумался, что же теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжения отказался. То есть он-то сокрушался, он понимал, что ну что ж такое, это ж он же князь, а он от своей власти отказался. Ему Феврония говорит: не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде. И дальше она ходит и видит эти колышки, и она их благословила. Да будут они утром большими деревьями, с ветвями и листвой. И Бог явил чудо. Встали они утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой. Вот мне кажется, это очень красивый такой эпизод, который говорит о надежде. Видите, князь сделал правильный выбор, но он отчаивается, потому что он не видит жизненной перспективы. Для него эта жизнь, она как вот обрублена, как вот эти вот колья, на которые котлы вешают. Такая же вот короткая, бесполезная и, ну, так сказать, недорого стоит, понимаете? И он очень-очень горюет, что сделал такой выбор и сокрушается сердцем. То есть сердце его печалится. Он не собирается этот выбор менять, но он сокрушается. И видите, Бог через Февронию его утешает. Он показывает, что если ты сделал правильный выбор, то если ты сделал, если на то есть воля Божья, то из этих обрубков вырастут деревья, то Бог благословит его путь. И это некое такое предзнаменование дальнейшей их судьбы, потому что, значит, Господь вот таким образом утешает скорби Петра. И когда люди собрались грузить с берега на суда пожитки, пришли вельможи из города Мурома и говорят: «От всех вельмож, господин наш князь, пришли мы к тебе, не оставь нас, и от всех жителей, сирот твоих, вернись. Много вельмож у нас погибло в городе от меча». А там началась гражданская война. Каждый хотел властвовать, в распри они друг друга перебили, уцелевшие же с народом молят тебя. Хотя мы и прогневали, и обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нами нашими, но теперь со всеми домочадцами мы рабы ваши и хотим, чтобы вы были с нами и любим вас, и молим, чтобы не оставляли вы нас рабов своих». Короче говоря, вот такая история, понимаете? То есть он проходит через это испытание, делает этот выбор в пользу каких-то правильных ценностей, в конце концов, да, и, наконец, и Бог ему эту власть снова возвращает, а эти негодные люди сами друг друга губят. И вернулись они в город свой и правили там, соблюдая все заповеди, наставления Господни безупречно, молясь непрестанно, милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь. То есть равно, справедливо и с милосердием относились, не любили жестокости, стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством. Были для своего города истинными пастырями, а не как наемники. А городом управляли со справедливостью и кротостью, а не яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли. Вот, поступали, вот все по Евангелию. Нет у них великих подвигов, видите как? Подвигов там, поста, молитвы и прочего, так сказать, подвижничества. Но есть у них любовь, есть милосердие, есть единство и какая-то вот верность Богу и друг другу. И это есть чистота сердца и великое благословение. О чем и житие. И вот, наконец, последнее, так сказать, последний эпизод этого жития – это их блаженная кончина. Значит, пришло время благочестивого представления их, и умолили они Бога. Вот так они были едины, вот так им было важно, чтобы в одно время им умереть. Не хотели один без другого жить, и чтобы вместе им уйти из этого мира. И завещали, чтобы обоих положили в одну гробницу и велели даже сделать из одного камня два гроба, имеющие между собой тонкую перегородку. Не хотели и после смерти разлучаться. В одно время они приняли монашество. Перед смертью это была типичнейшая практика у русских князей принимать монашеский постриг. И вот они, значит, перед смертью, когда почувствовали приближение, приняли монашество, облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину Петр Давидом, а Феврония названа была Ефросинией. В то время как преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, и она вышивала лики святых на воздухе для соборного храма Пречистой Богородицы. И вот, значит, они там вот уже в монашестве, и тут Петр, нареченный Давидом, послал ей сказать: «О, сестра Ефросиния, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Он чувствует приближение смерти, что там уже все, он умирает. Она говорит: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь». Вот видите, как ей хочется хоть последнее доброе дело доделать. Второй раз посылает сказать: «Уже не могу тебя ждать». И третий раз: «Все, я умираю, я не могу больше тебя ждать». И в это время она заканчивала вышивание того святого воздуха. Только у одного святого мантию не докончила. Лицо же уже вышило. То есть как бы в этом, в иконе самое важное – это вот личное, это лицо. А, ну, как бы одеяние, ладно. И она остановилась, воткнула иглу свою в воздух, замотала вокруг нее нитку, которую вышивала. Аккуратненько, ничего не бросила. Дело доделала, ставила тому, кто будет дорабатывать. И послала сказать блаженному Петру: «Умирает, что умирает вместе с ним». И, помолившись, отдали оба святые свои души в руки Божьи в 25-й день месяца июня. Это по старому стилю, по новому стилю это получается 8 июня. После представления их решили люди. Вот видите, какая удивительная кончина. Они умерли, вот понимаете, в один день. Вот такая любовь. В таком согласии. После представления их люди, ну а люди по-людски вот они мыслят. Люди мыслят под вот этими разделениями. Вот у них есть какой-то социальный порядок, а Божий замысел, он больше. И они их решили, что ну не могут. То есть это же монах, она монахиня. Вот. Они решили их раздельно похоронить. Петра в соборной церкви Пречистой Богородицы, Февронию в загородном женском монастыре. Ну, как вот полагается, да? Их нельзя, так сказать, положить в один гроб. Сделали отдельные гробы. Поставили вот в церкви. Общий же гроб остался пустым в том городском соборном храме Пречистой Богородицы. На другой день люди утром увидели чудо, потому что отдельные гробы пусты были. А святые тела нашли в городской соборной церкви, в общем их гробе, который они повелели сделать при жизни. Неразумные люди все равно еще раз попытались их разлучить, опять переложили в отдельные гробы, и наутро святые снова оказались в едином гробе. И после этого не смели трогать их святые тела. И погребли их после городской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, как повелели они сами, в едином гробе, который Бог даровал на просвещение, на спасение города того. И припадающие с верой, краки их с мощами, щедро обретают исцеление. Какой здесь звучит Мария тезис? Какая здесь мысль звучит? Вот в этой истории про то, как их там пытались разлучить даже после смерти, и не получилось.
2: Божий промысел, он всегда есть, и от него никуда не уйти.
1: Да, даже после смерти вот эти любящие люди они будут вместе. Вот она какая мысль. Вот он Божий, это же этот Божий замысел о единстве, о святом браке. Он не разрушается даже смертью. И дальше, значит, тут идет молитва: «Радуйся, Петр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего свирепого змея, радуйся, Феврония, ибо в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась». Вот так вот, мужская мудрость у тебя. «Радуйся, Петр, струпья язвы нося на теле своем, мужественно все терпения, все мучения претерпел, радуйся, Феврония, ибо уже в девичестве владела данными тебе от Бога даром исцелять недуги. Радуйся, Петр, ибо ради заповеди Божьей не оставлять супруги своей добровольно отрекся от власти. Радуйся, дивная Феврония, ибо по твоему благословению за одну ночь маленькие деревца выросли большими и покрытые ветвями и листьями. Радуйтесь, честные предводители, в книжении своем со смирением молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили. За это и Христос осенил вас своей благодатью. Так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы пред Владыкой Христом. Радуйтесь, преподобные, преблаженные, ибо и после смерти незримо исцеляете тех, кто с верою к вам приходит. Мы же молим вас, о преблаженные супруги, да помолитесь о нас с верою чтущих вашу память». Такая прекрасная история. Она, конечно, удивительная, потому что здесь мы видим вот какой-то образ брака. Образ брака. И именно по этой причине, значит, 8 числа, 8 июля, получается, когда церковь празднует День памяти Петра и Февронии, их, значит, этот день в России был сделан днем, день семьи, любви и верности, и этот праздник широко распространился там за последние годы. Было поставлено много памятников Петру и Февронии. Но вот такая вот история, вот такая вот история. То есть это как бы история, она вот влияет. То есть это некий вот образ христианского брака, как он задуман Богом, и как люди проходят в этом браке испытания и обретают счастье, и в этом праведность. Вот. То есть замечательная такая история. И вот здесь давайте завершающие слова. То есть это вот, ну, собственно, Ермолай Еразм в конце, он пишет, в общем, о себе. «Помяните же и меня, прегрешного, вот эти святые Петр и Феврония, написавшего все то, что я слышал о вас, не ведая, писали о вас другие, сведущие более меня или нет. И хотя я и грешен, и невежда, но на Божию благодать и на щедроты уповая, и на ваши молитвы ко Христу надеясь, работал я над трудом своим. Желаю вам на земле хвалу воздать, настоящей хвалы еще не коснулся. Хотел вам ради вашего кроткого правления и праведной жизни сплести венки похвальные после представления вашего. Но по-настоящему я этого не сделал, ибо прославлены и увенчаны вы на небесах истинными нетленными венками, общими Владыкой всех Христом, которому подобает вместе с безначальным Его Отцом и Пресвятым Благим Животворящим Духом вся слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вот такой прекрасный текст мы с вами, Мария, прочитали.
2: Ну и в конце нашего сегодняшнего разговора давайте еще раз обсудим самые распространенные претензии к этой истории, потому что современному светскому человеку до сих пор кажется, что, во-первых, да, почему у пары, которая стала примером семейной жизни для всей страны, не было детей. Но тут опять же напомню сразу, да, что мы поговорили о том, что на самом деле дети-то у них были, просто житие об этом почему-то не упоминает. Ну и второй вопрос, вторая такая претензия заключается в том, что полное ощущение складывается того, что Феврония как бы заставила Петра на себе жениться, то есть, ну, она же могла его сразу вылечить полностью, могла, но почему-то этого не сделала. Вот этот момент тоже очень интересен, давайте еще раз их обговорим.
1: Ну, давайте тут я сразу скажу по поводу там их бездетности. Про детей действительно, значит, житие ничего не говорит. Ничего не говорит, потому что, собственно, и Евангелие ничего не говорит про детей. Это же, понимаете, это богословский текст. Я как богослов. Он за вот этой внешней оболочкой, вот этой занимательной истории, тут заложен смысл определенный. И здесь раскрывается вот христианское видение брака. А брак — это вот такая история, которая... То есть дети могут быть, могут не быть. Но брак — вот это какой-то Божий замысел о человеке, о спасении, о его пути, о его цельности. Понимаете, вот об этом история. Исторически, значит, есть, как бы мы же понимаем, что, так сказать, вот в этих, эти муромские князья, да, они есть. Мы про это, помните, упоминали, да? Давид и Ефросинья, то есть они известны, значит, в ряду муромских князей. И вот как раз у них-то там, я не помню, по-моему, трое было у них детей, и они, так сказать, это серьезнейший вопрос княжеской преемственности, да. То есть эти дети потом правили, значит, Муромом и там занимали, они играли свою роль там в дальнейшей истории рода Рюриковичей, да. То есть если мы берем исторические прототипы, то есть это, конечно, пара, она имела детей, но в житии действительно об этом не говорится. То есть тут давайте вот будем осторожнее. То есть здесь не сказано, что в житии не сказано, что у них были дети или не было детей, то есть, что они были бездетны. На этом, про этот аспект вообще ничего не сказано. Исторически они были у Петра и Февронии, но житие не говорит. Ну почему не говорит? Вот я объясняю. То есть на мой взгляд это связано с тем, что здесь акцент смысловой совсем на другое. У нас сейчас, Мария, понимаете, там вот плохая демография, да, нам, так сказать, естественно, тут возникает отсюда, а как же, а ради чего же вы делаете днем семейной верности и любви праздник, где, а нам-то надо же ведь тут вот поднимать, значит, это самое, демографию. А тут вот как раз ваши святые, ну, а где же многочадие, которое нам бы хотелось видеть? Ну, тут уж извините, у жития свои задачи. У жития свои задачи. Вот. А вот это первый ответ, Марии, я бы дал на первый вопрос. Ну, я не знаю, понятен он или нет, но вот мне кажется, как-то так. Ну, давайте второй вопрос рассмотрим. То есть это про то, что она как бы принуждает его к браку, да, получается. Видите, в чем дело? Здесь, мне кажется, внутри этого жития заложена такая мысль. Вот мы не видим, чтобы и Петр, и эта Феврония, они... Это были люди честолюбивые, которые ищут власти. То есть, вот понимаете, бывают такие вот девушки, которые ищут, ну, собственно, хорошую партию, такие охотницы на миллионеров, да, правильно? То есть, но для них они выходят замуж не по любви, а потому что, ну, как бы, как сказать, для нее этот миллионер — это инструмент к деньгам, понимаете? Ну, вот. Феврония же здесь вовсе не такова. Вовсе не такова. Потому что для нее вот эта власть, как мы видим далее, это нечто вторичное. Для нее гораздо, ну, то есть, она для нее это что-то, некое служение, которое дается от Бога, но для нее главной ценностью, центральной ценностью является Петр. Это значит, что она его любит больше всего на свете. И выходит она замуж, потому что, вот я говорю, здесь идея замысла, какого-то объективного замысла, который люди до конца могут не понимать, но вот этой девушке этот замысел открыт. Она его не принуждает. Это как бы Божье смотрение, чтобы вот он заболел и ее нашел. И она его исцелила. И они друг друга как бы нашли и помогли друг другу. И эти преодолевая социальное разделение. То есть здесь совсем про другое, в общем, история. Тезис не про то, что это вообще как бы, ну, ненормальное дело, да, действительно, кого-то к чему-то принуждать. Не принуждение здесь и не охота за выгодной партией.

0: хорошо это видно. А дальше можно ведь поговорить о реальной жизни. Домострой, поп Сильвестр, замечательный памятник, такая энциклопедия семейной жизни древнерусского человека, человека 16 века. Давайте, вот домострой и почитаем.
1: В следующий четверг в это же самое время. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября, в день пожилого человека, прихожане храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральска посетили Александру Васильевну Рябову, бабушку Александру, хорошо известную приходской общине. Судьба Александры Васильевны – пример твердой веры и стойкости. В богоборческие годы власти угрожали ей лишением квартиры, если она не выйдет из двадцатки и не прекратит посещать храм. На эти угрозы баба Шура ответила твердо: «Ходила и буду ходить, я верую в Бога». И по сей день Александра Васильевна живет в той самой квартире и остается верной прихожанкой храма. Визит получился по-особенно теплым и душевным. Прихожане вместе с Александрой Васильевной пили чай, слушали ее истории, пели песни и делились новостями. Для бабушки Александры, которая 38 лет назад похоронила мужа, а ее единственный сын живет далеко, такое внимание стало особенно ценным. Она искренне радовалась общению и компании. Такие встречи имеют большое значение. Для пожилых людей они становятся знаком искренней заботы и внимания, а для прихожан – возможностью проявить милосердие и выразить благодарность старшему поколению. Далее в этом выпуске. В храме Преображения Господня города Чебуркуля Челябинской области состоялась божественная литургия с тифлокомментированием для людей с нарушениями зрения. Богослужение, которое совпало с днем отдания праздника воздвижения животворящего креста Господня, совершил настоятель храма протоиерей Дмитрий Егоров. За литургией молились подопечные Чебуркульского общества слепых. Инициатором проведения таких служб на приходе стал помощник благочинного Чебуркульского округа по религиозному образованию и катехизации Ольга Полякова. Она прошла специальную подготовку и имеет опыт тифлокомментирования. Для передачи комментариев использовалось специальное оборудование. Во время божественной литургии для незрячих прихожан давались подробные комментарии по ходу службы. Мы объясняли особенности ее построения, говорили о важности участия каждого православного человека в таинстве Евхаристии, а также подробно поясняли содержание апостольского и евангельского чтений, рассказала Ольга Полякова. Такая практика помогает людям с нарушениями зрения лучше понимать происходящее за богослужением и вместе со всеми участвовать в общей молитве. И в завершение выпуска. Ко дню города Москвы волонтеры группы «Пересвет-9» и прихожане храма Вознесения Господня в Сатино-Русском города Москвы совместно с настоятелем храма, священником Максимом Соловьевым, участвовали в фестивале «День единения казачества», проходившем при храме Животворящей Троицы в Астафьеве. Возглавил мероприятие ответственный по взаимодействию с казачеством в викариатстве новых территорий клирик храма в Астафьеве священник Сергий Кашин. Фестиваль собрал казачьи хутора Троицкого и Новомосковского административных округов и волонтерские организации Москвы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона Мария Заостровных. На календаре четверг, 8 октября. За звукорежиссерским пультом компанию мне составляет Екатерина Попова. И мы здесь собрались такой прекрасной компанией, чтобы познакомить вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро «Сказки», «Кот в сапогах» и «Красная шапочка». 18:30 – стихи о сыне. Послушаем в передаче Ольги Мануйловой. В 19:10 Марьяна Ильина познакомит нас с мамиными вестями. А в 19:30 послушаем роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 20:20 – беседы о вечном. В 21:10 и в 23:10 – вечернее молитвенное правило. В 21:40 и в 1:10 – псалмы царя Давида на русском языке. В 22:30 в программе «Духовное слово» послушаем отрывок из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:30 очередной урок церковно-славянского языка, а в 00:20 акафист дня. Затем в ночное время в нашем эфире будет звучать духовная музыка, а также повторы программ. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседа о вечном, в 3:20 репортаж от Виктории Кауган, затем 10-я акафизма и духовное слово. В 6:20 и в 7:20 утра завтрашнего дня утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 Евангелие дня. Ну и, наконец, в 8:20 утра программа из цикла «Гость в студии». Напомню, мы читали сказ о Петре и Февронии. Вот такие вот программы совсем скоро ожидают вас на наших волнах. Оставайтесь с нами, дорогие друзья!

0: Но сейчас на наших волнах для самых маленьких радиослушателей звучат сказки «Кот в сапогах» и «Красная шапочка».
1: «Кот в сапогах». Сказка Шарля Перро. В стародавние времена, то ли в Булоне, то ли в Гасконе, а может и в самой Бургундии, жил-был старый мельник. И было у него три сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, большое по тем временам богатство. Среднему сыну достался осел. Это, конечно, не мельница и даже не лошадь. Но в хозяйстве без такой скотинки попробуй-ка обойдись. Зато младшему Жаку, что уж там говорить, крепко не повезло. На его долю остался всего-навсего рыжий хозяйский кот. Да и тот неизвестно какой породы. Не то булонский, не то гасконский, но уж точно не бургундский. Да ныне брошу я это хвостатое наследство и пойду работу искать. А кот слушал хозяина и про себя удивлялся.
2: Кого это он собирается бросить? Меня? Ну и чудак. Да разве такими котами бросаются?
1: А ведь и правда, кот был хоть и не очень породистый, зато не было поблизости лучшего охотника. Мыши и крысы и в Булоне, и в Расконе, а тем более в Бургундии, дрожали при его имени. Где он только не побывал, облазил все чуланы и чердаки, все амбары в округе. Да что там амбары? Он и в королевском замке охотился. И, между прочим, слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь-принцессу. И непременно за маркиза.
2: А чем мой хозяин не маркиз? Статный, румяный, здоровяк хоть куда. Его приодеть как следует, постричь да причесать, мяу, вылитый маркиз.
1: А у Жака одно на уме, как бы с голоду не помереть. Давно бы ушел на заработки, да вот что с котом делать? И бросить жалко, и с собой не возьмешь. Эх, говорит, пропаду я с тобой.
2: Ну уж нет, хозяин, со мной ты как раз и не пропадешь. Вот без меня, пожалуй.
1: Удивился Жак таким речам. А кот продолжает.
2: Значит так, если будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Только делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Договорились?
1: Жак прямо остолбенел, однако согласился.
2: Так, перво-наперво, купи мне, хозяин, красные сапоги и шляпу с пером.
1: Ого, ничего себе. А зачем это?
2: Хозяин, мы же договорились. Никаких вопросов. Для тебя ведь стараюсь. Мяу.
1: Рассердился Жак. Ну, что поделаешь, уговор дороже денег. На последние две монетки купил на базаре красные сапоги и шляпу. Кот приоделся. И сразу стал таким важным, Жак даже оробел немножко. А кот для начала решил поохотиться. Дело-то привычное. Отправился он в королевский лес, где было полно кроликов, и мешок с собой прихватил, а в мешке две морковки. В лесу положил кот мешок на травку, а сам улегся рядом и притворился мертвым. А кролики тут как тут. Видят морковь, а подойти страшно. Рядом кот лежит. Не то живой, не то мертвый, поди разберись. Посмотрели, послушали. Их была, не была, шесть в мешок. Но тут уж кот не зевал. Цып! И вот она, добыча. Два кролика в мешке. После удачной охоты он отправился прямо в королевский дворец. Королю доложили, что пришел усатый такой господин в красных сапогах. Король велел пустить. А кот снял свою шляпу, отвесил низкий поклон и сказал:
2: «Государь, мой господин маркиз де Карабас вам кланяется и просит принять в подарок вот этих кроликов».
1: Король очень обрадовался подарку. На другой день кот взял мешок, насыпал туда зерен и устроил засаду в королевском поле. На сей раз ему попались две куропатки. Кот снова подарил их королю от имени своего господина маркиза Карабаса. Король был просто счастлив и решил, что неплохо бы познакомиться с маркизом. А кот подумал:
2: «Ну что ж, это мы устроим, ваше величество. Все будут довольны».
1: Он узнал, что на завтра в полдень король и принцесса поедут на прогулку в своей карете. И тут же примчался к Жаку.
2: «Хозяин, слушай меня внимательно. Завтра в полдень пойдем на речку к старому мосту».
3: «А зачем это?»
2: «Завтра, хозяин, завтра все узнаешь».
3: «А может, я до завтра не дотяну? 3 дня ни крошки во рту не было».
2: «Потерпи, хозяин, потерпи еще немножко, а завтра ты станешь другим человеком».
1: На другой день, ближе к полудню, пришли они к речке. Жак от жары еле дышит.
2: «А что, хозяин, не пора ли тебе искупаться?»
1: Жак обрадовался, тут же скинул штаны да рубаху, бух, в воду и давай плескаться. А кот незаметно уволок всю его дырявую одежонку и спрятал в кустах. Потом сел у моста и ждет. Глядь, королевская карета едет. Кот выскочил на мост и завопил:
4: «Сюда! Сюда! Помогите! Маркиз Карабас тонет!»
1: Король услыхал знакомое имя, выглянул из кареты и узнал старого знакомого кота в сапогах. Тут же послали стражу спасать маркиза де Карабаса. А кот успел шепнуть королю, что у маркиза украли всю одежду. Король велел принести что получше из одежды и бутылочку бургундского вина. И вот, когда голову Жака вытерли, угостили бургундским, приодели, причесали, он стал просто красавчик.
2: «Ну вот, что я говорил, вылитый маркиз».
1: А ведь кот не обманул своего хозяина. Он и впрямь стал другим человеком, маркизом де Карабасом. Но каждому маркизу положено иметь родовой замок. Это уж везде так заведено, хоть в Булоне, хоть в Гасконе, да в той же Бургундии. Какой же маркиз без замка? Кот в сапогах уже присмотрел один подходящий, но с хозяином этого замка еще не познакомился. Не успел. По правде говоря, знакомиться с этим господином никто в округе не торопился. И от замка все старались держаться подальше. А все потому, что хозяин его был великан, да к тому же еще людоед. Ясное дело, таких знакомых лютому врагу не пожелаешь. Но коту в сапогах отступать некуда. Позади королевская карета едет прямо к замку великана, а кот уже у ворот.
2: «Эх, будь что будет!»
1: Открылись ворота, кот поднялся в большой зал. Великан сидел за обеденным столом. В одной руке огромная вилка, в другой острый сверкающий нож. Кот затаил дыхание.
4: «Ну все, пропал! Прощайте, сапоги, прощай, шляпа, прощай!»
1: И тут трах! Великан уронил вилку в железное блюдо. От жуткого грохота кот подпрыгнул и завопил дурным голосом. А великан громко расхохотался. Он понял, что перед ним всего-навсего кот, хоть и в сапогах. Это его очень развеселило. А кот перевел дух и решил, что пора действовать. Ведь не развлекаться же он сюда пришел.
4: Я очень много слышал о вас, господин людоед. Меня уверяли, что вы можете превращаться в любого зверя.
1: Да.
4: Даже в самого, ой, страшно сказать, в самого льва.
1: Да.
4: Если это правда, о, как бы хотелось увидеть это чудо своими глазами.
1: Да уж, да уж. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Вау, как хорошо сказано.
1: Великан не заставил себя долго упрашивать. Пошептал какое-то заклинание, подпрыгнул 2 метра и грохнулся всей тушей о каменный пол. И тут же... О, ужас! Посреди зала... Стоял громадный лев и потряхивал косматой гривой. Кот живо сбросил сапоги, прыгнул на занавеску и забрался под самый потолок. Лев рявкнул 2 раза, показал страшные клыки и снова превратился в великана. Тут кот спустился вниз и сказал великану, что чуть не умер со страху.
4: Ой, а еще меня уверяли, ну уж в это я никогда не поверю, что вы можете превращаться даже в самых мелких зверюшек. Ну, к примеру, в крысу или мышку какую-нибудь. Ну, это, конечно, чушь. Быть такого не может.
1: Великан даже рассердился. Что значит «быть не может»? Еще как может. И тут же стал мышкой. Тут уж кот не зевал. Мигом схватил добычу. Вот так-то. Был великан, и нет великана. Тут и королевская карета подкатила. Кот надел свои сапоги и выбежал навстречу.
5: Добро пожаловать в замок маркиза Карабаса. Милости просим, ваше величество.
1: Королю очень понравился замок, а принцессе маркиз Карабас. Теперь уж это был настоящий маркиз. С замком все как полагается. Вскоре сыграли свадьбу. Маркиз стал королевским зятем. А кот в сапогах стал знатным вельможей и очень любил нянчить детишек маркиза. Но иногда по старой привычке отправлялся путешествовать. Его можно было встретить далеко от замка, то где-нибудь в Булоне, то в Гасконе. А иногда, можете, конечно, не верить, даже в самой Бургундии.

0: «Красная шапочка». Сказка Шарля Перро.
1: Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было.
0: Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке.
1: Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет.
0: Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.
1: Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: куда ты идешь, красная шапочка?
0: А красная шапочка еще не знала, как это опасно — останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
1: А далеко ли живет твоя бабушка? — спросил волк.
0: Довольно далеко, — отвечает красная шапочка. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю.
1: Ладно, — говорит волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет, — сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке.
0: А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.
1: Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук-тук.
0: «Кто там?» – спрашивает бабушка.
2: «Это я, внучка ваша, красная шапочка», — отвечает волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла».
0: А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется».
1: Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку.
0: Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук.
1: «Кто там?» — спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый.
0: Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша, — говорит красная шапочка. — Я принесла вам пирожок и горшочек масла».
1: Волк откашлялся и сказал потоньше: «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются».
0: Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась.
1: Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала».
0: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
2: «Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое».
0: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
2: «Чтобы лучше слышать, дитя мое».
0: «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
2: чтобы лучше видеть, дитя мое.
0: Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?
1: А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое! Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и Красной Шапочкой.
0: Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка.
1: А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка.
0: Обе целы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. У нас сегодня такая будет тема «Детско-родительские отношения через призму стихов». А в гостях у цикла Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, любимые, хочется сказать, радиослушатели! Очень хочется поделиться с вами циклом стихотворений. Тут у меня их 5 или 6.
0: Это в сборнике. Сборник как называется?
1: «Тайна сердца».
0: Ага, здорово.
1: То есть тут на разные темы стихи. Семейная тема, стихи маме, дочкам, мужу. Стихи о городе. То есть все, что в сердце человека обычно находится. Вот я и попыталась изобразить, ну, свое сердце.
0: Сегодня у нас тема-то какая именно будет семейная?
1: Сегодня у нас стихи, посвященные сыну и Богу.
0: Сыну и Богу. Да. То есть как это вот
1: так
0: сочетание.
1: Так называется цикл «Ребенок и Бог».
0: Ой, интересно, «Ребенок и Бог». Хорошо, тогда мы начинаем знакомиться с этим циклом.
1: «Когда мой ребенок увидел рай, вскочил потрясенно среди ночи и завопил. Рай! Со мной ангелы говорили, там свет, белый, розовый, голубой, все сияет, дома, деревья, люди, дворец, но я не дошел, устали глаза. Когда мой ребенок увидел рай, на улице за окном, послышался гром, засмеялся ливень, постучалась гроза, заглянула молния, рябина, скрипя недовольно, склонилась. Когда мой ребенок увидел рай, в шкафу на кухне мышь доела последнюю крупу и сухарик. Одноглазые фонари, сверкнув зрачками, заснули. Протекла крыша, и слезы разлуки, серые кляксы в углу под потолком набухли. Эти капли не смогут вернуться на небо. Какова цена этого сна? Сколько заплатит мой сын? Я думаю, этот маяк ему на всю жизнь».
0: История-то это на реальных событиях, то есть действительно ребенок был маленький, какой-то сон ему приснился, что там за история-то в жизни была?
1: То есть ему где-то было 4 года, в церковь он где-то с 1,5 лет мы его крестили, вот, и, видимо, очень я не помню.
0: Впечатлился, он все равно же, наверное, начали читать детскую Библию, да, наверное, же читали там.
1: И что накануне было, вот, ну что-то, видимо, какое-то, что-то его потрясло, что все это вылилось вот в такой сон необычный. И я тут же по следам этих событий написала.
0: Да, давно это, да, было? Сейчас сыну, да, сейчас сколько сыну лет?
1: Сейчас ему почти 26 уже, взрослый такой парень у нас. И вот второе стихотворение. «Рай на земле». Внезапно ночью сыночек проснулся. Впорхнул сонным птенчиком в спальню. Сел на кровать, потрясенно делился. Там город красивый, и люди сверкают полярным сиянием. Сказал кто-то голосом женским: «Смотри, вернешься, расскажешь, что можно вполне устроить, построить рай на земле». Мальчишка смеялся, глаза его спали, немного качался. Его обняла я, мы снова заснули. Вот только с кем строить? И где же его строить? И как его строить? Рай на земле.
0: Ну да, это сложно. Вот как правда? Мне кажется, еще никому не удалось. Но мечта такая есть. Стремиться-то можно, да? Как минимум рай в своем сердце хотя бы. Вспомнила притчу об рае и аде. Значит, попадает праведник в ад, а там все друг на друга кричат, ругаются, а все голодные сидят и не могут поесть. В общем, как-то что-то друг у друга то ли хлеб вырывают, то ли что-то такое. Попадает в рай. Там тот же самый стол, только все друг друга кормят. Метафора, да, что просто вот начинаешь заботиться о других, и уже как-то и рая больше на земле становится.
1: Как дивно устроен мир. Моему ребенку уже 9 лет, а когда ему было 4, он дивился. Почему не умеют люди молиться? Почему многие злые? А я разве должен буду жениться на такой вот курящей и пьющей, какая ехала вчера в трамвае?
0: Это он в 9 лет, да, так удивлялся?
1: Да. Льются его вопросы до сих пор. Но этот мир наложил на его душу такой отпечаток, что право не знаю, смогу ли помочь отскрести, отмыть, ведь все еще впереди. Где взять целебных горошин от стужи человеческой? чтобы не было стрел, вонзенных близкими, чтобы словами никто не бил, молюсь. Как дивно устроен мир.
0: Вот тоже для нас, для родителей, да, то есть как каждый день за ребенка-то молиться, каждый день встаете первым делом за сына молитесь.
1: И перед сном тоже. Благодарим Господа за события, которые были в течение дня. И молимся. У нас традиция, семейная молитва.
0: То есть вместе все там, и почитали, что-то помолились. Да. Я вот тоже даже всем своим там друзьям, знакомым рекомендую. Молитвослов в храме купила. Да. Там такая картинка Романова, семья Романовых. Написано семейный молитвослов вот на обложечке. И там 240 страниц, 244. И там прямо молитва о детях. И вот там вот прямо вот все молитвы спокойно вычитываю. Там бывает фотку, знакомым кому-то посылаю. Потому что, мне кажется, это вот самое главное, с чего надо начинать, так это как раз с молитвы и с молитвы о детях в том числе.
1: Да, да, да, обязательно.
0: Да, чтобы передавать их в руки Бога, чтобы Господь хранил, вразумлял, наставлял как-то, да, вот. Потому что своего ума не хватает, где-то берег, где-то, да, от собственной глупости в первую очередь.
1: И где-то еще и у родителей у самих мудрости бывает не хватает. Бывает. И приходится, вот, Господь помогает.
0: Да, вспомнила фильм, как-то «Волшебные руки», что ли он называется, про хирурга, причем один из самых известных хирургов с мировым именем, но он афроамериканец, и вот, значит, там ситуация, был он проблемным подростком, а мама у него такая всеверующая-верующая, а тут там, значит, ну, вообще из ряда вон от рук отбился, она такая: «Я пойду завтра с утра к Господу и буду с ним разговаривать, о тебе». То есть она постоянно о сыне молилась, и в итоге сын человеком стал, причем не просто с мировым именем.
1: Да, да, да.
0: И у нас дальше стихи.
1: Да, еще два на эту тему. «И снова он побывал в чудесном небесном городе-доме». Так он его называет, мой ребенок. «И вот иду я посредине этого узкого коридора. Вижу трон огромный и голос добрый, мужской. Иди ко мне, сын мой. Иду. Белый огромный силуэт. А там, где лицо должно быть, сильный свет, как солнце, бьет в глаза. Но я не дошел, ты разбудила меня. Зачем? Задумчиво и сердито хмурится сын. А я рада, что он снова рядом, и тают льдинки в его громко стучащем сердце, и расцветает яблони в сердце моем».
0: А вот как вы реагировали на шалости? Может быть, на какие-то проступки? Бывало такое, что сын что-то, может быть, какие-то поступки совершал, что вот, вот как себя вести, вот как мудрая мама, тем более не просто мама, мама верующая, которая ходит в храм, как-то вот журили его, там наставляли, как вообще вот процесс-то воспитания шел?
1: Разговаривали больше, ну, по-разному, ну, он так особо не шалопайничал, но все равно же, как все мальчики, дружба там с мальчишками, да, какие-то события, то с велосипеда упадет какая-то травма, то еще что-то, много всего, конечно, происходило, и мы сами удивляемся, что, ну, как-то все интересно и хорошо было. Но были разные события, все равно были разные, если сейчас так вспоминать.
0: А вот какие-то, может быть, курьезные случаи были, что-то вспоминается, вот смешное, например. И все равно же, сколько, 26 лет, точно что-то было.
1: Ой, сейчас трудно вспомнить, может быть, я вот стихотворение еще одно прочитаю. Может,
0: давайте мы послушаем.
1: «Как дивно устроен свет. Моему ребенку всего 9 лет, а он уже дядя для детей моей старшей дочери. Всегда важно идет в середине, а они, внучка моя и внук, идут справа и слева, весело и шумно галдят, перебивая друг друга. Так громко, что кажется и в автобусах всем проезжающим слышно, и через две улицы тоже. Они свою радость о встрече не прячут, учитесь, взрослые, она вьется вокруг них, такая огромная, что тянется шлейфом, по которому топают хмурые люди, долетает до фонарей и прыгает, движется, движется. Я плетусь, как верный пес, следом. Джинсовая бабушка, так шутит мой муж. А малыши называют ласково: бабочка. Я сама бдительность, я капитан. На перекрестке за руки беремся дружно, пересекаем бурное и опасное с железными акулами-каракулами море. На противоположный берег спокойно, без суеты, переплываем. Потом с горки вниз, потом снова море, потом поворот через двор, и мы дома. Как дивно устроен свет».
0: Очень здорово. Джинсовая это бабушка, которая носит джинсы.
1: Ага, был такой период.
0: Такая современная бабушка.
1: Но сейчас уже в основном, конечно, я в женскую одежду уже перебралась. Все-таки женственность – это женское дело. Все так переплетается и меняется. Меняется внутри мышление, и меняется и одежда, и характер, и, как-то сказать, и голос, наверное.

0: если про детей говорить, ну, второй, там где-то, наверное, стихотворение 50.
1: Дочке 50?
0: Нет, стихотворение.
1: А, всего 50.
0: А второй дочке немножко поменьше. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с кем больше приходится разбираться во взаимоотношениях, ситуациях. Оттуда и стихи-то и приходят, что...
1: Вот. Темы для жизни, да, для размышления.
0: Да. Вот. Ну и, наверное, нет, насчет сына я только вот эти вот решила. Есть тут небольшой цикл, но я не знаю, сколько.
1: А вообще, как, кстати, сын-то относится к тому, что вы пишете? Вы ему читали стихи о нем, сыну?
0: Ну, читала, да.
1: И как он?
0: Пока он рос. Да он сам сочинял стихи, тоже интересно, да? Мне записано, да.
1: А сейчас пишет?
0: Сейчас нет, он сейчас уже взрослый, он работает. Ну, очень мечтает снова вернуться, окунуться в творчество, потому что он такой музыкальный парень у нас. Но я надеюсь, что всему свое время, как говорится.
1: Может быть, и вернется. Да. Там бывает же, что человек как-то возвращается к каким-то моментам в юности, то, что играл,
0: вот
1: пел.
0: Главное, что вот я еще тоже хотела сказать, чтобы, ну, мое пожелание радиослушателям, чтобы те родители, у кого дети уже воцерковленные, Бога знают, чтобы у них хватало, мое пожелание в том, чтобы у родителей хватало любви Божьей, мудрости Божьей, терпения своим детям, ну, что-то понемножечку каждый день давать, какую-то духовную пищу, я не знаю, в любой форме, молитва, там, пожелания, обнимашки, вместе слово прочитали, еще что-то, в церковь сходили, чтобы все-таки вот эта ниточка не прерывалась, чтобы всю жизнь человек, вот ребенок в данном случае, да, все-таки был с Богом, не отходил от него.
1: Ну, это да, то есть это же молитва матери наша, да, всегда. То есть, даже если бывает, мама там не общается с ребенком часто. Может быть, ребенок в другом городе, к примеру, да, живет. То есть там же не всегда позвонит, не всегда приедет. Но молитва-то наша всегда, вот эта ниточка и есть. То есть, и какие-то, не знаю, может быть, там что-то написать, действительно, сынок, там, пусть там Господь тебя благословит, чтобы у тебя все было хорошо, думаю там о тебе, посылаю тебе любовь свою, вот что-то такое. И вот самое-то главное, не только благословлять, но и не проклинать, потому что... А есть такое, что бывает, мама говорит, вот ты, ну, это я мягко скажу, будешь дворником, потому что ты неучи, ты глупый. То есть и мама-то хочет, она-то как думает, что я сейчас вот этими словами ребенка своего буду стимулировать, и он будет умный у меня.
0: Это вообще неправильно.
1: Но это нас так учили, вот даже нас вот в нашем детстве, то есть надо обязательно было сказать, что вот ты плохой, чтобы ты был хорошим. Так настраивали родители, что нельзя было хвалить ни в коем случае, что вдруг зазнается. И родители могут в сердцах сказать, или там вот, чтобы тебе пусто было. То есть вот это вот ни в коем случае не говорить. То есть даже если ребенок ведет себя из ряда вон, так и сказать, вот ты ведешься вообще из ряда вон. Это ужасное поведение, но не на личности. Потому что когда переходишь на личности, ребенок, а, ну меня так сказали, ну все, я так и буду. Потому что очень много работаю с подростками, и действительно они. Ну, мне же сказали, что я такой, но буду оправдывать ожидания, а что мне еще остается? Ничего больше другого. Теперь назло буду таким.
0: Да, вот.
1: От обиды.
0: Да.
1: Так что вот. И что-то еще у нас будет, какое-то стихотворение в конце программы?
0: Сейчас не стихотворение. Я сейчас вспомнила, вот в Пасху мы шли уже из гостей, это был где-то 10 час вечера. И проходим мимо одного молодого человека, ну лет 40 молодому человеку. И он нас поздравляет. Ну, как обычно говорят, да. Христос воскрес. Конечно, я не могла не откликнуться.
1: Да, воистину воскрес. Воскрес. Да, да.
0: И завязался разговор. Ну, человек оказался выпивший. И пошел разговор такой христианский, вот зачем мне ходить в церковь. И вот я так была удивлена, и муж, и я, что человек очень, оказывается, хочет знать Бога, но он не решается, он боится прийти в церковь, поговорить. И такие он задавал зрелые, интересные вопросы, сейчас долго вспоминать, но разговор был длинный. И он, правда, сказал, говорит, что-то мы вот затронули тему выпивки. Я говорю, а Богу это не понравится. Я, говорит, выпиваю. Я говорю, а Богу это не понравится. Потом он еще что-то про курение, еще что-то. Я, наверное, раза три ему сказала, а Богу это не понравится. Вот это вот, наверное, ну не надо этого бояться. Но разговор прервался очень неожиданно. Ему, к нему кто-то позвонил. И вот даже не зная имен, мы разошлись, как говорится. Больше я этого человека не видела.

0: Но он мне очень запомнился теми вопросами. Мы все думаем, вот, человек выпивает, фу, какой человек, или там еще что-то.
1: Может, у человека горе какое-то, да, случилось. Тут это вот
0: А такие вопросы, какие может он быть. Задавал, он очень-очень прямо очень запомнился нам. И вот не надо бояться, это пожелание уже слушателям. Все для нас, вот я пенсионерка, и все для нас, вот эти 40-летние, они уже для нас все сыновья и дочки, относиться к людям, ну, по-божески.
1: По-христиански. Вот я помню тоже случай, это вот как раз только СВО начиналось, там мобилизация, вот эти все моменты. И тоже вышли с ребенком из храма, оно у меня там по самолету лазит. И сидят, ну, два таких паренька, тоже под 40, ну, такие, в общем, в таком состоянии, один там с фингалом под глазом. И я слышу краем глаза это разговор их, что они, в общем, там речь-то идет, что их там то ли мобилизовали, то ли, в общем, на СВО. Ну, я говорю, ребятки, вы, говорю, уж простите, что я тут разговор-то ваш услышала краем глаза. Вам бы, говорю, в храм сходить. Вон храм недалеко. Вы сходите с батюшкой, поисповедайтесь там, причаститесь. Ну, никак нельзя вот идти без молитвы, без исповеди. Да. Ой, да мы в таком состоянии. Я говорю, слушайте, ну, Господу в любом состоянии надо приходить. Вот в любом. В общем, направила их. Так неудобно перед батюшкой. Говорю, вам можно, вам, говорю, завтра идти, ну, там, в ближайшее время. Время обязательно надо. То есть его даже самим, вот если даже в каком-то ты, ну, может быть, не в том состоянии, но к Богу-то всегда можно обратиться. В любом состоянии Господь нас слышит. Ну и выбираться из этого. Да. Вот так мы с темы сына ушли на общехристианские темы. Ну, значит, так надо, значит, так важно. Спасибо вам большое, Лена, за ваше творчество. И программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила, провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы сегодня знакомились с творчеством Елены, читали стихи, посвященные сыну. И будем прощаться всем. До свидания.
0: До свидания, Ольга. До свидания, уважаемые радиослушатели.
1: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 6 октября в Омской духовной семинарии отпраздновали десятилетие духовной школы. Решение о преобразовании духовного училища в высшее учебное заведение было принято Священным Синодом в 2016 году. При начале торжеств в домовом храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Дионисий обратился к собравшимся, после чего возглавил молебен. Главе митрополии сослужили епископ Калачинский и Муромцевский Силуан и епископ Тарский и Тюкалинский Викентий. За богослужением студенты, преподаватели и прихожане молились святым покровителям Омской духовной семинарии, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, святителю Иннокентию Московскому и священномученику Сильвестру Омскому. С прошлого года актовый день, в который сегодня прошли юбилейные торжества, приурочен ко дню памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского. Равноапостол, просветитель народов Сибири и американского континента, владыка много потрудился на благо края и города. В 2025 году в Омской епархии пребывали его святые мощи. С Омском связана жизнь еще одного выдающегося священнослужителя, которому сегодня молились в семинарском храме. Архимандрит, церковный ученый, историк и археограф, отец Иннокентий Просвирин, родился в Омске, служил иподиаконом в Крестовоздвиженском соборе, а затем, уже будучи в Москве, много потрудился над пополнением богослужебных миней службами русским святым. Примечательно и то, что отец Иннокентий был первым пострижен в монашество в честь святителя Иннокентия. Торжества продолжались в актовом зале семинарии. Там сотрудники администрации и выпускники поделились теплыми воспоминаниями, связанными с духовной школой. Далее в этом выпуске. Воскресная школа во имя святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Троицком архиерейском подворье города Ирбита уже не первый год принимает участие в слете алтарников, чтецов и звонарей. Этот год получился особенный. Может быть, дети выросли уже, стали ответственные. Богослужение шло ровно, не чувствовалось, что служат дети. По окончании богослужения ребята помолились на молебне на Ганиной яме. Хочется поблагодарить организаторов за большой труд, которые собирают ежегодно учащихся воскресных школ Екатеринбургской митрополии. Участие в подобных встречах помогает воспитанникам воскресной школы глубже познакомиться с церковной жизнью, почувствовать радость совместной молитвы и осознать значение служения Богу и ближним. И в завершении выпуска. Особенно торжественно отпраздновали крестовоздвижение в Крестовоздвиженском храме Ярославля. В день престольного праздника, 27 сентября, в храме прошел фестиваль «Ставров день». После божественной литургии состоялось освящение поклонного креста, установленного между Крестовоздвиженским храмом и храмом святых бессребреников Космы и Дамиана Осийских. Сам крест был установлен еще 13 августа 2025 года, накануне праздника происхождения, изнесения честных древ животворящего креста Господня. Это бронзовая копия Гаденовского креста весом около 600 килограммов, отлитая на заводе художественного литья в городе Дмитрове. Над созданием креста работал заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств Михаил Бекетов. Крест был установлен в память о 350-летии основания каменного крестовоздвиженского храма, построенного в 1675 году. За прошедший год были завершены работы по благоустройству и облицовке его основания. После освящения начался фестиваль «Ставров день». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, молился за литургией, слушал лекции,

0: участвовал в мастер-классах, ходил на экскурсию, помогал, фотографировал, встречал гостей и просто разделил с нами этот день, рассказывают в приходе. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Во всех школах России планируют запустить единое школьное телевидение. На переменах будут показывать фильмы и ролики. Единое школьное телевидение планируют запустить с 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сначала проект протестируют в 15 регионах. Если пилот признают успешным, со следующего года его хотят распространить на все школы страны. По словам министра, школьникам будут показывать фильмы и короткие ролики, которые могут быть интересны детям и использоваться в образовательных целях. Показы планируют устраивать после уроков и во время перемен. Министр связал новый проект с развитием воспитательной работы в школах. Какие именно передачи, фильмы и ролики войдут в общую программу, как часто их будут показывать и будет ли просмотр обязательным, пока не уточняется. Русская народная сказка «Крошечка, Хаврошечка». Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые Бога не боятся, своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка Хаврошечка. Осталась она сиротой маленькой. Взяли ее эти люди, выкормили и на свет Божий не пустили. Над работой каждый день занудили, заморили. Она и подает, и прибирает, и за всех, и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери большие. Старшая звалась Одноглазка, средняя – Двуглазка, а меньшая – Триглазка. Но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть. А крошечка-хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и прила, и ткала, а слова доброго никогда не слыхала. Вот то-то и больно, ткнуть да толкнуть есть кому, а приветить да приохотить нет никого. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую корову, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать. «Коровушка-матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтра ему дали 5 пудов напрясть, наткать, побелить, в трубы покатать». А коровушка ей в ответ: «Красна девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано». Так и сбывалось. Вылезет красная девица из ушка, все готово. И наткано, и побелено, и покатано. Отнесет к мачехе. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а ей еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке. В одно ушко влезет, в другое вылезет. И готовенькое возьмет, принесет. Девица-старуха зовет Одноглазку: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, да глядись, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает». Пошла с сиротой Одноглазка в лес, пошла с ней в поле. Забыла матушкины приказания, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает: «Спи, глазок, спи, глазок». Глазок заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка и наткала, и побелила. Ничего мачеха не дозналась, послала Двуглазку. Это тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась. Материно приказание забыла и глазки смежила. А Хаврошечка баюкает: «Спи, глазок, спи, другой». Коровушка наткала, побелила, в трубы покатала, а Двуглазка все еще спала. Старуха рассердилась, на третий день послала Триглазку, а сироте еще больше работы дала. И Триглазка, как ее старшие сестры, попрыгала-попрыгала и на травушку пала. Хаврошечка поет: «Спи, глазок, спи, другой». А об третьем и забыла. Два глаза заснули, а третий глядит и все видит. Все. Как красная девица в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Все, что видела, Триглазка матери рассказала. Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:
2: «Режь рябую корову!»
1: Старик так и сяк:
3: «Что ты, жена, в умели? Корова молодая, хорошая. Режь, да и только
1: наточил ножик. Побежала Хаврошечка к коровушке. «Коровушка, матушка, тебя хотят резать!» «А ты, красная девица, не ешь моего мяса. Косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их рассади и никогда меня не забывай. Каждое утро водой их доливай». Хаврошечка все сделала, что коровушка завещала. Голодом голодала, мяса ее в рот не брала. Косточки каждый день в саду поливала, и выросла из них яблонька. Да какая! Боже мой! Яблоньки на ней висят наливные, листвицы шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, тот заглядывается. Случилось раз, девушки гуляли по саду. В ту пору ехал по полю барин, богатый, кудреватый, молоденький. Увидел яблочки, затрогал девушек. «Девицы-красавицы», — говорит он, — «которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет». И бросились три сестры одна перед другой к яблоньке. А яблочки-то висели низко, под руками были, а то вдруг поднялись высоко-высоко, далеко над головами стали. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучья косы расплетают. Как ни бились, ни метались, ручки изодрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, и веточки преклонились, и яблочки опустились. Барин на ней женился, и стала она в добре поживать, лихо не знавать.

Школьникам на уроках труда предложили примерять профессии. Учителям рекомендуют знакомить детей с предприятиями своего региона. На уроках школьникам предлагают давать задания, которые повторяют этапы работы сотрудников реальных предприятий. Так дети смогут попробовать себя в разных профессиях и понять, подходят ли им такие занятия. Рекомендации вошли в информационно-методическое письмо о преподавании предмета «Труд. Технология» в 2026-2027 учебном году. Авторы документа предлагают строить некоторые учебные проекты по модели настоящего производства. Выполняя их поэтапно, школьник сможет оценить собственные знания, умения и способности, понять, насколько ему интересна та или иная профессиональная деятельность. Таким образом, уроки труда предлагают использовать и для профориентации. Они должны помогать детям лучше понимать собственные интересы и постепенно готовиться к выбору профессии. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава сороковая. А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться, но вы видите, я приехал». Вот что выражало его неулыбавшееся только что выбритое лицо. «Помилуйте, Вальдемар!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Прежде вы без докладу входили?» Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился и также вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление. Потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее советы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей, напротив. Она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен, и завел речь чуть ли не о самом Метернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши в полголоса: «Да ведь вы тоже артист, собрат», — прибавила еще тише, — «ступайте», — и качнула головой в сторону фортепиано. Это одно брошенное слово «ступайте» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла. Он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой артист, увы! Вот вы, я слышал, артистка истинная», — направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано. «Заставьте его спеть романс, как луна плывет», — воскликнула Марья Дмитриевна. «Вы поете?» — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь». Паншин стал отговариваться. «Садитесь», — повторила она, настойчиво постучав по спинке стула. Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс. «Шарман», — проговорила Варвара Павловна, — «вы прекрасно поете, у вас есть стиль. Повторите». Она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил. «Прелестно! Прекрасная идея», — сказала она спокойной уверенностью знатока. «Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меццо-сопрано?» «Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так, между делом. А разве вы поете?» «Пою». «О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Марья Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от залившихся щек и встряхнула головой. «Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншину. «Споемте дуэт. Знаете ли вы «Мира ля бьянка луна»?» «Я пел когда-то «Мира ля бьянка луна», — отвечал Паншин, — «но давно забыл». «Ничего. Мы прорепетируем полголоса. Пустите меня». Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла, Потом спели громко, потом два раза повторили «Мира ла бьянка луна». Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла 2-3 тальберговские вещицы и кокетливо сказала французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие. Она хотела несколько раз послать за Лизой. Гедеоновский также не находил слов и только головой качал, но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила «довольно музыки», «Будем болтать» и скрестила руки. «Довольно музыки», — весело повторил Паншин и завязал с ней разговор, бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», — думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие. Глаза его сияли, он улыбался. Сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови, отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной. Но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожественной болтовни. Варвара Павловна показывала себя большой философкой. На все у нее являлся готовый ответ. Она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводила ее в негодование. Бальзака она уважала, хотя он ее утомлял. Всю Искриби видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Фиваля. В душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение. О любви в ее речах и помину не было. Напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей. Она с ним не соглашалась, но странное дело. В то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили... Что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать, но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило. Он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. 2 часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век. А Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, исчезала как бы в тумане. Подали чай, разговор стал еще непринужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы, мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волненье, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в 2 словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, вполголоса промолвила: «Пороха она не изобрела, эта милая дама». Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны. Но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил: «Несчастный». «Да, я полагаю». Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «Как ваше здоровье?» — спросил он Лизу. «Мне лучше теперь, благодарствуйте», — отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно, как законченная актриса». «Подите-ка сюда, Маша», — раздался голос Марьи Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить хотя на мгновение свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли», — шепнула она Варваре Павловне, — «я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были моей спасительницей, Матант», — проговорила она печальным голосом. «Я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может». «Да разве вы?» «В самом деле», — начала было с любопытством Марья Дмитриевна. «Не спрашивайте меня», — перебила ее Варвара Павловна и потупилась. «Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться». «Ну, все-таки отчего же не попробовать?» «Не отчаивайтесь», — возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна-скромна», — подумала она, — «уж точно львица». «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизе. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас». «Как?» «Я понимаю вас», — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала: «Пусть». Паншин принял таинственный вид и умолк, строгостью посматривая в сторону. «Однако уже, кажется, 11 часов пробило», — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дома. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Аревуар!». Гедеоновский сел с ней рядом, она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто ненарочно кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты, она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у нее в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась, глаза странно мерцали, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-бакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты, только львицы умеют так выскакивать, обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа», — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со склянкой аподильдока. Хорошо, что я степенный человек. Только чему ж она смеялась? Марфа

0: после приезда в деревню, вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья. Опять-таки жажда счастья. Видно, Михалевич прав, думал он. Ты захотел вторично изведать счастье в жизни, говорил он сам себе. Ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты. Да предъяви же свои права на полное истинное счастье. Оглянись. Кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на козьбу. Может быть, он доволен своей судьбою? Что ж, захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою. Как ничтожно малы были ее требования и какова выпала ей доля. Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию за тем, чтобы пахать землю. Ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты все бросил, все забыл. Ты побежал, как мальчик за бабочкой. Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе. Вздохнувши несколько раз за дверью, да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. А Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом изменился перед ним. Но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной. Ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты! Мелко плаваешь!» — казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, — думал он, — я не слажу с собою, поддамся этому вздору?» Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь, оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее, повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть, вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он, — «опять надо велеть себе молчать. Надо взять себя в ежовые рукавицы». Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно. И сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства Апраксея, покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 5 октября принял участие в работе 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в Российском государственном университете имени Алексея Николаевича Косыгина в Москве. О своем участии в работе конференции митрополит Евгений рассказал в личном Макс-канале. Принял участие в 10-й Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве. Итоги десятилетия и перспективы развития» в РГУ имени Косыгина в Москве. Приветствие президента и святейшего патриарха. Участие представителей разных религий. Мы видим, как в последние годы теология, стоявшая когда-то у истоков европейской науки, занимает достойное место в вузах и возвращается в научные исследования. «Пусть этот путь с Божьей помощью продолжается», — написал митрополит Евгений. Основные направления работы конференции — единство народов России, историческая преемственность и образы великих побед, к грядущему 650-летию Куликовской битвы, личность и эпоха, к 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его вклад в развитие теологии и богословского образования. Ценности в науках о религии, теологии и философии. История религий России в системе образования. Перспективы развития теологии как научной отрасли. Методология, дисциплинарные границы, тематика исследований. Вера в Бога, вера в человека. Богословие личности и современные антропологические вызовы. Правовые аспекты государственно-профессиональных, общественно-конфессиональных и межконфессиональных отношений. Современные вызовы и исторический опыт. Далее в этом выпуске. Важным итогом юбилейного года для Ижевской епархии стали подготовка и издание книги летописи «Звон столетия». 100 лет – много это или мало? Для Ижевской епархии целая эпоха, век гонений и исповедничества, век войн и молитв, век забвения и воскресения. За этими годами не сухие строки хронологии, а живые судьбы, архиереи и простые верующие, древние храмы и новые обители. Молитвы о победе в годину военного лихолетия и неустанный труд на Ниве Христовой. «Звон столетия» – книга «Благодарность». Благодарность Богу за то, что Ижевская епархия, вопреки всему, дошла до своего векового рубежа. Благодарность людям, архиереям, священникам, мирянам, чьими молитвами и трудами Церковь жила, страдала и возрождалась. Она обращена к каждому, кто дорожит памятью о прошлом, ценит подвиг исповедников и хочет передать будущим поколениям живое церковное предание. И в завершение выпуска. 53-й турнир Кубка Святого Дмитрия Донского по мини-футболу прошел 4 октября на стадионе «Локомотив» в Москве. За Покровский кубок боролись 20 команд, представляющих епархии. Команда «Метрополия» в 8-й раз стала победителем. Футбольная команда Санкт-Петербургской «Метрополии» прошла весь турнир без поражений, в финале одержав победу над коллективом Московской духовной академии со счетом 4-0, став самой титулованной за всю историю соревнований с 2007 года. Звание лучшего вратаря турнира был удостоен Артем Шеремет, также представляющий Санкт-Петербургскую «Метрополию». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
2: Добрый день, дорогие братья, сестры!
1: Про долголетие сегодня с вами хочу поговорить. Вот все мы, конечно же, хотим жить как можно дольше, но проблема в том, что мало кто из нас правильно может спланировать даже завтрашний день, не то что долгие годы жизни. И уж тем более мало кто задается вопросом о том, а зачем, собственно говоря, нам долго жить. Итак, зачем христианину долго жить до условных каких-нибудь 120 лет, и сколько вообще хватит жизни христианину? Как он должен относиться к вопросу долголетия? Вот эти вот вопросы я вам сегодня и переадресовываю. Итак, батюшка, если цель нашей христианской жизни – это спасение и встреча с Богом, вот нелогичнее ли будет, наоборот, стремиться уйти как можно быстрее, как это, например, делали монахи-аскеты?
2: Ну, кстати, об этом апостол Павел писал, что мне, говорит, уже жизнь особо не нужна, я хочу быть со Христом. Все верно. Что касается сроков, то мне вот кажется, что как-то раньше люди в этом смысле мудрее были. Полагали, что у каждого человека свой век. Вот. Свой век нужно прожить свою жизнь. Не раз мне доводилось слышать от пожилых людей такую фразу, что я уж свой век-то прожила. Зачем меня еще Господь Бог здесь на земле держит? Ну, они так считали, что ничего в жизни-то больше сделать-то не смогут, потому что дети выросли, внуки тоже уже подросли, все дела переделаны в земной жизни. Можно и помирать. Вот такое было примерное рассуждение у людей. Забыл, как же писатель-то у нас. Ой, ну ладно. Есть даже рассказ, как там один старичок решил помирать. Ну, это такая нормальная традиция. Вот. Собрал всех родственников. Все, говорит, помирать буду. Лег. Они, значит, во дворе топчутся. День прошел, не помирает, второй пришел, все, они уже ругаются. Ты, говорит, помирай быстрее, что ли, мы что тут с тобой сейчас будем сидеть, и сколько времени-то? То есть вот такое отношение было. Конечно же, сейчас люди и молодые, и пожилые немножко все по-другому понимают. Стараются просто жить физически существовать, а смысл какой-то в эту жизнь уже не вкладывает. То есть она просто идет сама по себе. Ну, это чем ведь обусловлено? Это обусловлено просто страхом смерти. Вот этот страх смерти людей заставляет продлевать, как-то старается продлить свою жизнь всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кстати, этим жулики хорошо пользуются. Продают всякие препараты чудодейственные, которые там бабушку поднимут на ноги, она побежит. Люди пожилые на это ведутся, даже охотно. Если бы был бы такой вот здравый-то смысл, вот не было бы такой боязни смерти, может быть, люди и сообразили бы, что вряд ли что-то их оживит, вот и куда-то они побегут. Я думаю, что некоторым людям в старину-то пожилым даже предложи какое-нибудь там долголетие, так они и откажутся от него, скажут, а зачем? Век-то прожил свой, все. Как вот Экклезиаст говорит, что всему свое время, время всякой вещи под солнцем. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать насаженное. И думаю, что вот этот самый век у каждого, конечно, человека свой. У кого-то он длительный, у кого-то совсем короткий, кто-то во младенчестве даже умирает. Но люди к этому как-то раньше относились так более-менее спокойно. Не делали из этого какую-то такую страшную драму, а понимали, что вот это ход жизни, который нужно принимать.
1: Иисус в Нагорной проповеди говорит о том, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Как вот эту вот позицию совмещать с необходимостью жить, да, брать ипотеку, задумываться о своем будущем, о будущем детей, копить на пенсию, водить детей в разные секции и вообще планировать жизнь на годы вперед?
2: Я думаю, что это очень хороший завет Христа и очень полезный, и думаю, что практически каждый психолог под этим подпишется. С одной стороны, мы должны планировать это все и закладывать эти вещи на будущее, Но с другой стороны, вот так полагать, что, может быть, это твой последний день в жизни, и тебе не нужно прямо туда уж всю душу свою вкладывать в это во все. Ну вот есть еще такая притча о безумном богаче, который насобирал большой урожай, разрушу, говорит, старые свои амбары, построю новые, скажу душе, ешь, пей, веселись на долгие годы. И Господь говорит, безумный, в эту же ночь душа твоя будет отнята, и кому достанется богатство твое. То есть, вот я думаю, тут такая двойственность всегда существует в нашей жизни. С одной стороны, человек сажает дерево и прекрасно знает, что оно уже не принесет ему радости тем, что оно вырастет. Это принесет радость детишкам, там, я не знаю, детям, внукам, то есть его потомкам. Но, тем не менее, он сажает, потому что, я думаю, здесь нужно понимать, что мы делаем некоторые вещи не только руками, но и душой своей. То есть, когда мы что-то делаем в этой жизни, мы как бы духовный тоже труд в это присутствует. Мы облагораживаем этот мир. То есть заповедь Божия — возделывать рай. И вот мы занимаемся как раз возделыванием вот этого всего. Это касается всех вещей таких полезных и нужных для жизни человеческой. Вот я думаю, что да, существует такое, вроде бы казалось, противоречие, но с другой стороны, опять же, те же психологи наверняка скажут, что многие люди ну так зацикливаются на каких-то вещах, что просто уже другого ничего не видят. Ведь есть у нас еще и заповедь 6 дней трудись, а 7-й день Господу Богу». И вроде бы может показаться, что Бог отнимает день у человека. На самом деле Он его отдает человеку, потому что некоторые люди, они как муравьи, трудятся круглыми днями, но о душе своей, как-то о своих состояниях таких вот чисто человеческих, они не заботятся. Даже один психолог как раз и говорил, что есть 2 вида человеческой деятельности. Активная деятельность и пассивная. И как раз все вот эти житейские дела, труды, он относил к пассивной деятельности. Потому что и животный мир этим занимается, свои гнездышки птички обустраивает. А вот, говорит, активная человеческая деятельность — это как раз то, что происходит в его сознании, в его душе, вот то, что ну, является духовной жизнью. Поэтому, чтобы человек вырвал хотя бы какой-то кусок жизни для этой духовной деятельности, как раз и существуют вот эти Божьи заповеди.
1: А вот как по-вашему, что все-таки важнее, качество жизни? Например, ну как Пушкин, да, который не так много, к сожалению, прожил, но оставил после себя вечные стихи и внес огромный вклад в историю нашей культуры. Или количество лет, когда мы, как христиане, должны как можно больше стяжать любовь и милосердие, стараться помочь как можно большему количеству людей. И вот количество прожитых лет — это как возможность, ну, помочь, да, быть полезным как можно большему количеству людей.
2: Ну, я думаю, что, конечно же, качество нужно в жизни прежде всего. Потому что мы вот только что с вами вспоминали про то, что люди проживают жизнь, а ума не наживают, что называется. Я даже вспомнил такое выражение «старый дурак», хотя возраст здесь ни при чем. То есть человек может прожить всю жизнь и какого-то не воспользоваться тем опытом, который ему довелось пройти в своей жизни, не открыть для себя каких-то новых вещей, нового понимания, нового отношения к жизни. И я вот замечаю такую странную вещь. Вот идет какая-нибудь, скажем, женщина уже в возрасте, лет там 40-50, а то и старше, и вдруг вылетают из нее слова, которые она произносила лет в 15, в 16, ну, то есть молодежный сленг такой, жаргон, который уже современная молодежь, конечно, не понимает, но я-то его слышал, и я удивляюсь. То есть прошло там 40 лет, ну, 30 лет прошло, ничего не поменялось в лексике этого человека, никак она не обогатила. А ведь то, что мы, как мы говорим, какие слова произносим, они свидетельствуют о том, как мы думаем, потому что эти словами мы как раз и осуществляем вот эти мыслительные наши процессы. И получается, что и уровень его, ее как бы мышления, так он остается на прежнем уровне, как и в совсем молодые годы. Я думаю, что человек должен все-таки меняться, набираться опыта, набираться мудрости какой-то житейской. Вот раньше такие вещи, они все-таки случались чаще. Я вот как-то не очень так хорошо отношусь к современным пожилым людям, потому что какое-то поведение их иногда... Так старики раньше себя не вели. Все-таки у них было больше достоинства, какой-то рассудительности. Недаром вот на Востоке есть понятие «аксакал» такое. А у нас старики были, старики, да, которые руководили жизнью. Ну, потому что у них была вот эта мудрость, было знание, какие-то опыт житейский был. Увы, к сожалению, сейчас пожилые люди этим не блещут. А такие у них рассуждения очень странные порой бывают, да. И я думаю, что вот нужно как раз, конечно же, качество жизни. Можно и не прожить столько много лет, но, как вы правильно сказали, Пушкин, мы недавно вот в себя в храме за столом читали стихотворение Пушкина, и все поразились и сказали: «Этого сколько лет он написал? Это он такой молодой, такую вещь написал глубокую». Просто удивление у всех было, когда они это услышали. Вот вам, пожалуйста, то есть человек должен мудреть с годами, становиться действительно таким очень благородным человеком.
1: Но с другой стороны, батюшка, ведь уход за стариками и больными – это как раз то, что делает нас людьми. Это делает нас сострадательными, милосердными. Когда мы ухаживаем за больными родственниками, мы узнаем ценность жизни, учимся помогать другим. Это ведь тоже очень важная составляющая часть нашей жизни.
2: Это само собой, это разумеется. И опять же, обращаясь к прошлым годам, к своему опыту, я вспоминаю, как люди, ну даже с гордостью так говорили: «Я свою свекровь-то доходила». Доходила, это называлось. То есть она хворала, была, жила, и вот она скончалась, и она вот как-то, женщина говорит, что все, свой долг, свою миссию по отношению к ней она выполнила. Но тогда немножко другие были все-таки старики. Они так вот не раздражались, не цеплялись. Я неоднократно слышал, как в больнице старые люди жалуются, кричат, там сердятся, раздражаются, что им лекарства дают, им там уколы ставят, а ничего не помогает, ничего не помогает. Хожу, ничего не помогает. Вот. Ну, как вот к таким людям относиться? Ну, нужно же все-таки понимать, что пришел возраст, пришли болезни. И чего тут раздражаться, чего кричать? Слава Богу, век прожили свой. И поэтому, мне кажется, вот такой подход пожилых людей, он скорее не учит, а скорее отталкивает от старых людей. Потому что не хочется с такими людьми общаться, не хочется с такими людьми ухаживать. И никакой тут воспитательной по этому вещи не происходит. Вот стараются от таких стариков скорее отделаться. Вот и все. Такой результат. Если вот действительно бабушка какой-то очень добрый человек, я неоднократно на похоронах наблюдал, как не только и дети, но и внуки просто рыдают, когда провожают бабушку или дедушку. Чувствуется такая теплота в их в общении, что она была. Вот даже кончина этого человека, она и то служит таким хорошим уроком. Вот для этих детей, для внуков, для всех подрастающих поколений. Но при условии все-таки, что старость, она все-таки не должна быть какой-то такой дикой, какой-то неразумной. Она должна быть до конца осознанной и мудрой. Многие люди, ведь понимаете, какая ситуация? Вот это тоже очень важная вещь. Не желают принимать свой возраст. Те же психологи говорят, что человек все-таки должен жить в своем возрасте. Вот. А поди-ка какой-нибудь сейчас, назови кого-нибудь старухой. Еще и в суд на тебя подадут. Скажут: что я молодая, там еще... Ну и отсюда начинаются все проблемы. Я не к тому говорю, что нужно себя как-то загонять в какие-то такие состояния безысходности, что я старый, что все бесполезно, все уже хорошее позади. Но нужно воспринимать вот эту старость как золотую осень своей жизни, которая тоже приносит очень много радости. Кстати, Пушкин любил единственное время года, это была золотая осень. И вот если человек полюбит вот этот свой период жизни и не будет от него отрекаться, то он много откроет для себя очень важных и полезных вещей. Поэтому думаю, что стоит нам как-то ценить то, что нам дает возраст.
1: Ну и возвращаясь к теме нашего разговора, вот зачем все-таки человеку долго жить?
2: Да не зачем, конечно же. Нужно исполнить свой долг на земле, пройти свой путь. Какой он будет, длинным или коротким, это не суть важно. И цепляться вот так вот за жизнь, как иногда люди сейчас, особенно современные, цепляться не стоит, потому что это только людей самих же в стресс вгоняет. Принятие реальности, вот, кстати, обращаясь все время к психологам, принятие реальности – это один из таких важных моментов, что ли, составляющих способности пережить стрессовые ситуации. И поэтому надо принимать жизнь, какая она есть, сколько Бог даст, как раньше говорили, столько и проживем. Такая у каждого там, допустим, доля, судьба. Ну, не в смысле там рок какой-то вот такой. Все, твой путь заканчивается или он продлевается. И люди спокойно к этому относились. И, естественно, и нервишки у них были из-за этого покрепче. Вот порой удивительно. Пожилой человек уже скоро, уже пора будет в погребальную урну отправляться. Ну, это шучу так. Всяких вещей в доме дополна. Все вот тащат, все что-то копят, все о чем-то беспокоятся. Ну зачем все это? Надо так помереть, я уж об этом не раз говорил, чтобы родственники пришли и нечего было на помойку вынести. Все лишнее убрано из жизни. Вот. И потом ведь еще вот этот возраст, старость, принятие его, я иногда вот сравниваю с такой, как с космической ракетой, которую запускают в космос, и она там всякие ненужные ступени отбрасывает по ходу своего полета, чтобы взлететь. Также и Господь Бог устроил, если при такой нормальной жизни никаких там трагедий не произошло, уходят какие-то наши близкие люди, уходит у нас здоровье, уходит молодость, уходит силы. То есть душа человека отбрасывает все эти временные компоненты, скажем так, для того, чтобы ей было легче взлететь к небесам, к Господу Богу.
1: Сегодня у нас есть медицина, которая нацелена на увеличение продолжительности жизни. Все занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, там не пьют, не курят. В общем, делают все, чтобы сохранить свое тело и здоровье в хорошей форме. Вот забота о теле, как о храме души, или все-таки идолопоклонство перед своим телом?
2: Ну, я говорю, что вот это в основном страх перед смертью. Я разговаривал с женщиной как-то одной, которая ведет как раз группу такую здоровья для пожилых людей, для стариков. И она мне сказала, что, вы знаете, батюшка, они просто все от страха трясутся. Ну что это за жизнь? Я не против здорового образа жизни, только за двумя руками и ногами. Но нас побуждать к этому должен быть все-таки такой не отрицательный, что ли, мотив, а положительный. Да, я, вот как вы правильно сказали, заботиться о храме души, не стараться убегать от смерти, от которой все равно никуда не убежишь. И вот эти многие зожники бегут, а гонит-то их страх. Ну и что это за жизнь получается? Жить в этом постоянном беспокойстве, бояться, что вот ты заболеешь, что с тобой что-то случится, хвататься постоянно за это, за все. Это же очень большой стресс, это как раз и укорачивает чаще всего людям-то жизнь. Вот, поэтому... Ой, такой случай мне рассказали, ладно, чтобы время занять еще немножко в эфире, во время ковида. Ну, он забавный, трагический. Пришел старичок, все лежат старушки. И он говорит, бабушки, чего разлеглись? Ну-ка, давайте быстренько физкультурой будем заниматься. Раз-два. И упал. У него оказался тромб, который вот этих вот занятий, упражнений, скорее всего, что оторвался, и все, и попал это самое в артерию, и человек скончался. Бабушки, наверное, все еще живут на кроватях своих. Активного дедушки уже нет. То есть все нужно делать разумно, соответственно своим силам, здоровью и возможностям.
1: Как жить сегодня, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, но при этом не впадать в панику от того, что время очень быстро уходит?
2: Ну, по-христиански, я думаю, нужно жить. Вот все-таки с годами все больше убеждаюсь, что христианская вера, она помогает человеку, ну, такие выстраивать правильные ориентиры. Она как бы такую дорогу для него не то что проложила, готовый путь совершенно иди, но направление она человеку дает. Вот нужно важно воспользоваться этим направлением, а там уж индивидуально каждый человек должен выстраивать свою жизнь в зависимости от, ну, понятное дело, образа жизни, там, способностей и всех прочих вещей. Потому что тут самое главное все-таки направленность. Остальное это уже дело человеческих рук и ног.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие посредством телефонной связи настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья.
3: Привет.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В воскресенье 4 октября в мужском монастыре во имя царственных страстотерпцев на Ганиной яме состоялся молебен на начало нового учебного года, в котором приняли участие воспитанники церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии, а также юные алтарники, чтецы и звонари. В молебне приняли участие священники, педагоги, воспитанники воскресных школ и их родители из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Арамиля, Березовского, Ирбита, поселков Старопышминска, Большого Истока, Балтыма, Шабровского и села Кунгурка. Всего около 1000 человек. В этом году представители воскресных школ встретились на площади у храма во имя святых царственных страстотерпцев царской обители. Молебен совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Василий Равлик в сослужении настоятелей и духовников воскресных школ Екатеринбургской епархии. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор из певчих воскресных школ Вознесенского архиерейского собора, храмов во имя святителя Луки Крымского и всех святых под руководством регента храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Екатеринбурга Марии Желенковой. Помогали священникам участники слета алтарников, чтецов и звонарей. Алтарники читали записки с именами детей и педагогов, держали иконы святых покровителей учащихся. Юные чтецы читали 33-й псалом и апостол. Звонари встречали паломников колокольным звоном с колокольни храма в честь державной иконы Пресвятой Богородицы и радовали музыкальными произведениями после окончания молебна. Ребята и взрослые молились святой великомученице Екатерине, святым царственным страстотерпцам и Пресвятой Троице о ниспослании Божьего благословения на новый учебный год. По завершении молебна паломники приложились к поклонному Христу, помолились в храмах царской обители. После молебна для детей был организован квест, разработанный сотрудниками епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Какая икона находится прямо над входными вратами монастыря? Сколько икон покровителя храма в храме святителя Николая Чудотворца? Почему в царской обители устроены храмы в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и праведного Иова Многострадального? Отвечая на вопросы, дети переходили от храма к храму, от поклонного креста к монументам в честь святых, по одному, группами, всей воскресной школой. Старшие выполняли задания самостоятельно. Детям помладше и тем, кто первый раз в монастыре, помогали педагоги и родители. Далее в этом выпуске. В Артемовске состоялся финальный этап конкурса «Лучший педагогический проект по приобщению к традиционным ценностям российского общества». В состав жюри вошел настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, села Мостовское, иерей Иоанн Живлаков. Участие священнослужителя подчеркивает значимость духовно-нравственного воспитания и важность опоры на традиционные ценности при формировании личности ребенка, рассказали в Алапаевской епархии. И завершение выпуска. В России появится платформа для сбора пожертвований в цифровых рублях. Она уже готова. Завершаем настройку. Перед запуском подключаем цифровой рубль, чтобы человек мог видеть, куда направлено его пожертвование, рассказал руководитель Добро РФ Артем Метелев. По его словам, первыми партнерами новой платформы, созданной совместно с Альфа-банком, станут 30 фондов, в том числе «Внуки», «Старость в радость», «Линия жизни», «Правмир», «Ника», «География добра». Мы ставим перед собой цель развития общей культуры благотворительности, привлечения новых доноров, формирования привычки регулярных пожертвований и увеличения средств в индустрии в целом. Вместе с сектором будем корректировать свою стратегию, заявил руководитель Добро РФ. Ранее сообщалось, что Альфа-банк вкладывает в создание этой платформы 100 миллионов рублей. На ней будут использоваться инструменты для мгновенной оценки доверия к фондам и целевые кошельки для доноров. Проект поддержало правительство России. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью и молитвой ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, Пророк же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, Веси, Бо, Владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессий Красного террора в 1919 году.
2: В конец сынов Кореевых. Псалом 46. «Все народы, восплещите руками, возгласите Богу в радости, ибо Господь Всевышний грозен, Он Царь Великий на всей земле. Он покорил народы нам и племена под ноги наши, даровал нам достояние свое, красу Яковлеву, возлюбленную им. Вознесся Бог при кликах радостных, Господь при звуках трубных. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Царь всей земли Бог, пойте, разумея это. Воцарился Бог над народами, Бог восседает на престоле святом своем. Князья народов собрались к Богу Авраамову, ибо могучие избранники Божии на земле высоко превознесены». Псалом, песнь сынов Кореевых, на второй день недели. Псалом 47. «Велик Господь! И прославлен Он в граде Бога нашего, на горе святой Его, утвержденной крепко на радость всей земле. Горы Сионские, склоны северные, град Царя Великого, открывает себя Бог в храмах града, когда встает на защиту Его. Вот цари земные сошлись, собрались вместе, увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятение, поколебались, трепет объял их. Там постигли их муки, точно жен рождающих. Ветром бурным сокрушишь ты и корабли фарсийские. И слышали мы и видели это в граде Господа сил, в граде Бога нашего. Бог основал его навеки. Обрели мы, Боже, милость Твою в лоне народа Твоего. Славно имя Твое, Боже, и хвала Тебе до пределов земли. Правды исполнена десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дочери иудейские о судах Твоих праведных, Господи. Обойдите Сион и охватите его взором, поведайте обо всем среди башен его, преклонитесь всем сердцем вашим пред великой силой его, рассмотрите дома его и поведайте роду грядущему, ибо Он — Бог наш навеки и в веки веков. Он — пастырь наш вовеки.
3: В конец сынов Кореевых, Псалом 48. Услышьте слово мое, все народы, внемлите все живущие во вселенной, земнородные сыны человеческие, богатые вместе с убогим. Уста мои изрекут премудрость, и поучение сердца моего — разум. Преклоню к притче ухо мое, открою в псалтире прорицание мое. Почему убоюсь я в день судный? Беззаконие путей моих обступят меня. Вы, что надеетесь на силу свою и великим богатством своим кичитесь, брат не избавит вас, так избавит ли человек? Не может он дать Богу выкуп за себя и цену искупления души своей, хотя бы и трудился вечно. Кто проживет до конца своего и не узрит погибели? ибо видит он, мудрые умирают, вместе с ними безумные и несмысленные гибнут, оставляя чужим богатство свое. Их гробы — жилища их навеки, обиталища их из рода в род, хоть и нарекли они земли именами своими. Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. Этот путь соблазняет многих, но и после них другие устами своими одобрят его. Словно овцы в загоне, в ааде водворились они, смерть пасти будет их, и возобладают над ними праведники утром ранним, и не будет помощи им в ааде. С вершины славы своей не зринуты они. Но Бог избавит душу мою от власти ада и примет меня. Не огорчайся, когда разбогатеет человек или когда умножится слава дома его, ибо, умирая, ничего не возьмет он с собой и не сойдет с ним в землю слава его. Хотя при жизни благословляют его и благодарит он тебя, когда делаешь ему добро, сойдет он туда, где род отцов его, и вовеки не узрит света. Но человек, достигший почета, не вразумился».

праведников Его, исполняющих завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, ибо судья миру Бог. Слушай, народ мой, изреку тебе и засвидетельствую тебе, Израиль, я Бог твой. Не за жертвы твои укорю тебя, ибо всесожжения твои всегда предо мною. Не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих козлов. Ибо мои все звери дубравные, скот на холмах и волы. Я знаю всех птиц небесных, и красота полей предо мною. Если б залкал я, не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Разве ем я мясо тельцов? Или кровь козлов пью. Принеси Богу жертву хвалой своей и исполни пред Всевышним обеты твои. Призови меня в день скорби твоей, и я избавлю тебя, и прославишь меня. А грешнику сказал Бог: зачем ты возвещаешь о повелениях моих и принимаешь завет мой устами твоими? Ты же возненавидел наставления и вконец отверг слова мои. Если видел ты вора, помогал ты ему, и сообщником прелюбодея становился, в устах твоих умножалось злоречие, и язык твой сплетал обманы, сидя в собрании, клеветал ты на брата твоего, сыну матери твоей расставлял сети, ты поступал так, а я молчал, и помыслил ты беззаконно, что уподоблюсь я тебе, но обличу тебя и обнажу пред тобой грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, да не отнимет Он у вас жизнь, и не будет Избавителя. Жертва, приносимая хвалой, прославит меня, и вот путь, каким дарую человеку спасение. Вконец, псалом Давида, воспетый им после прихода к нему пророка Нафана, после того, как Давид вошел к Версавии, жене Урии. Псалом 50. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего. Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому я согрешил, и лукавое пред Тобою сотворил, но праведен Ты в приговорах Твоих, и победишь, когда будешь судить. Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя. Знаю, истину ты возлюбил, неведомые тайны премудрости твоей явил мне. Окропишь меня иссопом, и очищусь, омоешь меня, и стану снега белее. Слуху моему даруешь радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и от всех беззаконий моих очисти меня. Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Даруй мне радость о спасении моем, и духом державным утверди меня». Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий меня, и в радости восхвалит язык мой правду Твою. Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению Ты не благоволишь». Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог. Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены и Иерусалимские. Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В начале октября состоялось открытие нового отряда Екатеринбургского отделения «Братства православных следопытов». Отряд в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея стал вторым в системе государственного дополнительного образования, что позволит закрыть запрос родителей на духовно-нравственное воспитание с опорой на православную веру, отметили в БПС. Отряд получил благословение настоятеля храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, архимандрита Гермогена Еремеева, на окормление при храме и закрепление за новым отрядом названия в честь святого страстотерпца цесаревича Алексея. Это удивительное благословение. Цесаревич был участником царскосельской дружины российских разведчиков, любил проводить время и учиться у моряков морской службы на яхте «Штандарт», был юным человеком, вдохновлявшим полки на служение Отечеству. Сегодня это очень близкий следопытом святой, отметили в Братстве православных следопытов. Профиль отряда морской. Основными станут занятия по теории яхтинга, судостроению, навигации и мероприятия морской тематики зимой. Морское дело ведут Денис Николаевич Гиренко и Дмитрий Владимирович Бахтерев. Уже состоялось первое занятие. Юные следопыты знакомились с основами морского дела и учились вязать узлы. Далее в программе обучения теория яхтинга и судостроения, речные сплавы, краеведение и туризм. Руководители отряда сами с детства активно участвовали в движении БПС и с радостью передадут свой опыт новому поколению. Руководитель центра «Семья и школа», в здании которого расположился штаб отряда, Алена Дмитриевна Суворова, вручила новичкам фирменные рубашки «Братства православных следопытов». Сейчас занятия проходят два раза в неделю. Напомним, Братство православных следопытов – подростковая организация Русской Православной Церкви, созданная в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. БПС использует скаутский метод работы с подростками с целями изучения православной веры, истории и традиций Отечества, участия в богослужениях, освоения навыков, необходимых для повседневной жизни и работы в коллективе социального служения. Деятельность организации способствует вовлечению подростков в церковную жизнь через предложение полезного и интересного досуга. Отделение братства организует и проводит российские слеты, образовательные программы для подростков и их наставников, походы разной категории сложности, благотворительные поездки в детские дома и дома престарелых. В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил деятельность БПС как успешной формы православного воспитания детей и подростков и рекомендовал архиереям развивать деятельность братства в своих епархиях. В 2021 году Синод рекомендовал открытие отделений братства во всех митрополиях, а также в тех епархиях, где имеются таковые возможности. Общецерковное руководство деятельностью Братства православных следопытов возложено на синодальный отдел по делам молодежи. Сейчас в региональном отделении БПС действует более 30 отрядов, в которых занимаются около 450 православных следопытов. Далее в этом выпуске. В культурно-просветительском центре храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве прошел День открытых дверей. Встречу начали с молебна и напутственных слов настоятеля храма протоиерея Василия Биксия. Для гостей выступил детский православный хор. Педагоги рассказали о занятиях и ближайших мероприятиях, ответили на вопросы и помогли выбрать подходящие направления. И в завершение выпуска. В августе служба помощи «Милосердие Казань» оказала помощь нуждающимся на сумму 1 788 498 рублей. среди получателей помощи жителей Республики Татарстан и других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, а также проживающие в ЛНР и Республике Крым. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

А сейчас в нашем эфире звучит новый цикл передач о сербских святых под названием «Под крылом белого ангела». Оно указывает на сюжет знаменитой на весь мир фрески XIII века из сербского монастыря Милешево. На ней ангел, явившийся женам-мироносицам после воскресения Христа, возвещает им, что Господь победил смерть. Пасхальная радость – это главное, что связывает русскую и сербскую традицию. Путь преодоления смерти и разрушения проделали во время своей земной жизни бесчисленные сербские подвижники – монахи-пустынножители, мученики, воины, святители. Их пример укрепляет и нас, напоминая о неразрывных связях наших братских православных народов и о единстве призвания и исторического служения. Цикл подготовлен совместно с Обществом русско-сербской дружбы города Москвы. Ведет его председатель общества и старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Аркадьевна Осипова.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о новомучениках ясиноватских. В условиях немыслимых страданий они явили пример великого христианского мужества и верности Господу. Это сербские святые, но их имена внесены в месяцеслов и Русской Православной Церкви с установлением празднования их памяти 13 сентября по новому стилю. Ясиноватц стал символом страдания сербского народа во Второй мировой войне и самой страшной сербской трагедии всего XX века. Это имя носил концентрационный лагерь смерти, образованный в 1941 году хорватскими усташами вблизи железнодорожной станции Ясиноватц на линии Загреб-Белград у впадения реки Уны в Саву. По площади он был протяжен на 240 квадратных километров. Термин «усташи» не является определением национальности. Объединение усташей не олицетворяли национального единства, но складывались на основе протеста и ненависти. Объектом этой ненависти были сербы, их культура и традиции, их вера и образ жизни. Но такая идеология рано или поздно прибегнет к жестоким методам. Усташи стремились с помощью внешних сил добиться выхода Хорватии из состава тогдашней Югославии. В годы войны они сотрудничали с немецкими и итальянскими оккупантами и при их содействии создали марионеточное государственное образование под названием «Независимое государство Хорватия». В состав его вошли и исторические сербские земли, на которых проживало без малого 2 миллиона сербского православного населения. Еще совсем недавно в районе горного массива Казара, что в Боснии, можно было встретить женщин в траурном черном одеянии, которые они носили всю свою жизнь в память о трагедии Ясиноватца. Ведь именно здесь, в 1942 году, была предпринята тотальная зачистка сербского населения этого края, по несчастью оказавшегося в составе новообразованного усташеского государства. Сербский вопрос усташи решали, претворяя в жизнь страшный призыв министра образования и религии Мили Будака, который настаивал, что сербами надо поступить следующим образом: треть сербов изгнать, треть уничтожить, остальных окатоличить. Эта установка стала руководством к действию. Усташи осуществляли беспрецедентный геноцид мирного сербского населения в годы Второй мировой войны и отличались чудовищной и иррациональной жестокостью по отношению к православным сербам. Даже немецкие офицеры вермахта называли их методы преступными, а порой и карали усташей за их преступления. Все действия усташей вписывались в заранее намеченный план, предусматривающий любое развитие событий. Так они заранее заручились негласным одобрением со стороны высшего руководства Югославской коммунистической партии в лице Иосифа Тита, идеолога его политики Моше Пияде. В архиве военно-исторического института в Белграде хранится документ коммуно-усташеского договора. Его подписали Миля Будак, подручный Анте Павелича и Моше Пияде. Эти договоренности вполне соответствовали идеологическим установкам Моше Пияде, который цинично провозглашал буквально следующее: сломать хребет сербству и православной церкви. Позже, уже в послевоенные годы, коммунистическая партия вынуждена была признать сам факт неслыханного геноцида православных сербов. Однако о его реальных масштабах всегда умалчивалось. Власти распорядились тайно забетонировать огромные ямы-котлованы в Боснии, в сербской краине и в Далмации, с тем, чтобы сербы никогда не узнали ни мест массовых захоронений, ни точного числа православных жертв. Перезахоронения останков жертв усташеского террора по православному обряду свершились уже в 90-е годы XX века по инициативе и при активном участии святейшего патриарха сербского Павла. Только по официальным данным, за неполных 4 года существования концлагеря в нем было уничтожено более 800 тысяч человек, из которых более 700 тысяч составляли православные сербы, включая женщин, детей и даже младенцев, которых мучили на глазах у их матерей. Творимые здесь жестокости не подлежат никакому осмыслению. Их можно сравнить разве только с изуверствами, которые описывает в своих воспоминаниях о первых годах революции князь Николай Давидович Живахов. В числе самых распространенных орудий убийств были ножи, топоры, молоты. Людей еще живых закапывали в несчетных ямах. Известный сербский богослов и родолюб, ныне покойный епископ Афанасий Евтич, всю свою жизнь глубоко лично переживал трагедию своих невинных
убиенных братьев и сестер, многие из которых были его ровесниками. В предисловии к книге о мучениках ясеновц он писал: «Великомученический лагерь ясеновц – наше самое большое кладбище, новое сербское Косово, наш самый большой город под землей». Известно также, что усташи и их приспешники топили людей в реке Савве, предварительно привязав к ним грузы. Их было так много, что река становилась красной от крови. Это настолько глубоко запечатлелось в памяти и сознании очевидцев, что упоминание об этом занесено в текст церковных песнопений, посвященных сербским новомученикам. О тенденции замалчивания трагедии ясеновц западными властными центрами писал и современный русский писатель и публицист Юрий Михайлович Лощиц в своей работе «Ясеновец во мгле. Город мертвых, нежелательный к упоминанию». Он указывал, что несмотря на то, что это был третий по жестокости и масштабам преступлений концентрационный лагерь в оккупированной Европе, в архиве Организации Объединенных Наций о ясеновце нет никаких данных. Ему на ум пришло такое сравнение. Впечатление такое. Взорвали атомную бомбу над городом с почти миллионным населением, но распространяться об этом событии не рекомендуется. И действительно, если в мировых СМИ мы и встретим упоминание о ясеновце, то в нем привычно умолчат о страдании православных сербов, которые составляли подавляющее большинство в этом страшном лагере. Несколько лет назад мне пришлось побывать на месте бывшего концлагеря Освенцим, где в настоящее время находится мемориальная экспозиция. И там на информационном стенде сказано о разных лагерях времен Второй мировой войны, в том числе и о ясеновце. Однако меня неприятно поразило, что о сербах там не сказано ни слова. Между тем, ясеновец создавался именно для православных сербов. Присутствие узников других национальностей служило прикрытием для усташей, которые просто выслуживались перед Гитлером. Они не щадили даже своих соотечественников-хорватов, заподозренных в симпатиях к сербам. Геноцид сербов в Ясеновце и в целом ряде других лагерей времен Второй мировой войны на территории бывшей Югославии осуществлялся с ведома и негласного одобрения Ватикана. И это еще одно обстоятельство, из-за которого все послевоенные годы чудовищные страдания сербов в Ясеновце предавались забвению. Верхи римской курии безоговорочно поддержали усташеский режим, а после войны даже участвовали в организации спасения известных преступников усташей. Сугубая ответственность за все происходившее в Ясеновце лежит на первой иерархии усташеской Хорватии, католическом архиепископе Алоизии Степинце, всецело поддержавшего человеконенавистническую идеологию усташеского движения. Поглавник независимого государства Хорватии Анте Павелич наградил во время войны 11 епископов и более 100 католических священников. Многие из них даже лично участвовали в расправах над сербами, включая насильственное крещение в католическую веру. Часто эти обряды оборачивались очередными издевательствами и глумлением. Позже, уже в конце войны, более 500 из них бежали на Запад, опасаясь возмездия. Католическая пресса время от времени пытается героизировать их как борцов с коммунистической чумой, ползшей на Европу с Востока. По мнению Юрия Михайловича Лощица, высказываемого им в вышеупомянутой работе о ясеновце, подобного рода иезуитское лукавство помогает католической цензуре снимать с обсуждения вопрос об ответственности за преступления против православных сербов как второстепенной и малозначимой. Продолжением такого отношения стала беатификация Алоизия Степинца, осуществленная в 1998 году по инициативе римского папы Иоанна Павла II, что является первым шагом к последующей канонизации. Такое решение вызвало немалый резонанс в славянском и христианском мире. Против дальнейших мер по подготовке к канонизации Степинца высказались многие видные иерархи сербской православной церкви. Однако, как говорил святой благоверный князь Александр Невский, не в силе Бог, а в правде. Поэтому и рядовые честные католики, в том числе и хорваты, признают геноцид, совершенный над православными сербами в годы Второй мировой войны, и даже способствуют открытию истины в этом вопросе. Упомянем, например, хорватского публициста, общественного деятеля и теолога Драга Пилселя, который участвовал в перезахоронении убитых сербов в районе сербского приморского региона Лика, а также публиковал обращение блаженопочившего патриарха сербского Иринея к римскому папе Франциску, где говорилось о недопустимости канонизации Степинца,
одобрявшая убийство сотен тысяч православных христиан, включая детей. В 2011 году на русском языке вышла книга итальянского историка Марко Ривелли под названием «Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац. Ватикан. Юсташеская диктатура в Хорватии. 1941-1945 годы». В соборе новомучеников Ясиноватских православные христиане разного возраста, звания и сословия. Малые дети, селяне, святители, замученные за веру Христову. В тяжелейших испытаниях они стяжали душевный мир и явили непоколебимые стойкости мужества, верность Христу даже до смерти. И Господь укреплял их, посылая им силу переносить мучения. Широко известен пример святого мученика Вукашина из герцеговинского села Клепцы. Уже в преклонных годах он, как и многие его односельчане, оказался в лагере смерти Ясиновец, где был замучен в январе 1943 года. Один из усташеских палачей, который в страшном упоении соревновался с другими по количеству убитых людей, обратил внимание на старца Вукашина. Уже изможденного Вукашина привели к нему для новых мучений. Убийца пытался заставить его выкрикивать лозунг «Да здравствует Павелич!». Однако неотмерное спокойствие и безмятежный лик старца привели палача в негодование, и тот отсек Вукашину уши, затем нос, каждый раз заставляя его восхвалять Павелича. В ответ Вукашин мирно сказал ему: «Делай, чадо, свое дело». После этих слов палач в выступлении выколол мученику глаза, пробил сердце, рассек ножом горло, а затем ногами столкнул его в приготовленную яму. Но после этого сам он сошел с ума и уже не мог обрести покой ни днем, ни ночью. Его свидетельство было записано доктором, который лечил палача от помешательств. Боль и страдания, перенесенные сербами в 20 веке, не поколебали здоровые основы национального духа, не вытравили жизнеутверждающего начала из сербской культуры. По слову учителя и писателя раннехристианского времени Тертуллиана, кровь мучеников есть семя христианства. К сонму мучеников первых веков, сербских воинов и мучеников косовских, к сонму мучеников первых веков, сербских воинов и мучеников косовских присоединилось в Царстве Небесном несчетное множество новомучеников, возглавляемых сербскими пастырями и архипастырями. В их числе священномученик Петр Зимонич, митрополит Добробасанский, священномученик Ионикий Липовец, митрополит Черногорский и Приморский, исповедник Досифей Васич, митрополит Загребский, епископ Платон Банилуцкий и многие другие. Сейчас предлагаю прослушать фрагмент канона сербским новомучеником. Его составил известный сербский богослов и церковный гимнограф святитель Николай Сербский. В этом каноне есть такие слова: «Вы испытали муки и боли тяжкие, ныне пребываете в царстве и свете мира, мученики сербские, сыны витязей. Вы пережили образы ужаса и срама, каковых свет не видел со дней Нерона. Вода зарумянилась, а снег покраснел от премногой крови сербских мучеников. О воскресший Христе, о царю царей, осуши наши слезы, прими сербские жертвы в обители, где живут вечно и воспевают тебя непрестанно». Я с вами прощаюсь.

0: В нашем эфире прозвучал новый цикл передач о сербских святых под названием «Под крылом Белого Ангела». Он подготовлен совместно с Обществом русско-сербской дружбы города Москвы. Провела его председатель общества и старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Аркадьевна Осипова. Если постараться, то несколько островков Сербии можно найти и на Урале. Одним из таких, без сомнения, является архиерейское подворье святителя Саввы Сербского. 13 сентября в 9 утра там будет отслужена литургия в честь памяти новомучеников Ясиноватских. После богослужения всех ждет настоящий сербский обед и беседа с прихожанами. Адрес храма – город Екатеринбург, улица Бетонщиков, дом 2. Это район ЖБИ.
1: Духовное слово.
2: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
3: Находясь в молитвенной беседе с Богом, человек постепенно внутренне совершенствуется. Сердце очищается и потом приходит к безмолвию. Святые отцы на протяжении многих лет, занимаясь молитвой, достигли высоких состояний. Они приходили к исступлению, были пленяемы в созерцание, как апостол Павел: «Аще в теле, аще вне тела, не вем». Святой Максим Ковсахалевит, когда был спрошен святым Григорием Синаитом о молитве, ответил: «Прости меня, отче, я прельщенный». «Сейчас не надо об этом», — возразил ему святой Григорий. «Лучше расскажи мне ради Господа о своей добродетели. Скажи мне, прошу тебя, держишь ли ты умную молитву?» Тогда святой Максим рассказал, как на протяжении долгого времени молился Божией Матери, прося дать ему благодать умной молитвы. И вот однажды во время молитвы некая теплота изошла из иконы Божией Матери и вошла в его сердце, после чего оно начало само изнутри произносить молитву. Потом, принуждаемый святым Григорием, он поведал ему, что плодом умной молитвы явилась великая любовь к Богу и восхищение ума в созерцание. Это происходит по действию Святаго Духа и иногда пленяет его в невещественный воздух божественного света, или приводит к божественной беседе, или к какому-либо другому неизреченному созерцанию. Все исходит из умной молитвы.
4: По мере преуспевания в молитве мы обретем облегчение от страстей. Со временем помыслы исчезнут, и наше сердце станет беззлобным, как у ребенка. Но вначале, как было сказано, есть определенный труд, пока дело не пойдет на лад. Это как в любом ручном механизме, где необходимо усилие. Если этот механизм станет автоматическим, то эффективность повысится во много раз, и работа не потребует никаких усилий. Так и молитва, когда со временем станет нашим достоянием, тогда будет твориться без труда и принесет много плода. Занимаясь молитвой, будем остерегаться вольного и горделивого поведения, потому что это очень большое препятствие для молитвы. Посему необходимо многое самоукорение и постоянное осуждение самого себя. Когда мы заходим в кондитерскую, то видим пирожные, шоколадки, разные сладости. Так и в духовной кондитерской можно найти много разных лакомств. От нас требуется творить молитву, а там, что Бог пошлет. Постараемся делать все то, что необходимо с нашей стороны. Для Бога же важна сама молитва. Чем мы смиреннее, тем больше благодать во время молитвы. Повторяю, что мы должны быть внимательными и ни о чем не думать во время молитвы. В этом цель молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что когда молитва произносится со вдохом и выдохом, то со временем человек сподобляется ощущение духовного благоухания. Поистине это так и есть. Молитвой производится благоуханный воздух, являющийся ничем иным, как плодом молитвы, который созревает благодаря имени Христову. Что только не совершает имя Христово. Оно освящает честные дары, Именем Христовым приходит Святый Дух. Именем Христовым святые воскрешают мертвых. Для имени Христова все возможно. Также один святой отец говорил, что когда душа, достигшая непрестанной умной молитвы, выйдет из тела, то невозможно, чтобы к ней приблизились демоны. Эта душа будет как бы одета в броню молитвы, и к ней не смогут приступить темные силы. Так велика польза от этой молитвы. Я полагаю, что уже рассказывал вам о некотором паломнике, который был посвящен в умную молитву. Благодаря многому усердию, самоотвержению и беспопечению, которое было у этого человека, не обремененного семьей, работой и тому подобным, он непрестанно произносил молитву и чувствовал огромную любовь ко Христу. Действительно, в его душе пламенела божественная любовь. Он страстно желал поехать ко святому гробу, ибо думал, что там насладится любовью возлюбленного Христа. И так он поехал в Иерусалим, ко гробу Христову, и вошел в Кувуклию, чтобы приложиться к нему. Он почувствовал сильнейшую духовную любовь. Он помышлял, что здесь был погребен тот, кому он поклоняется, то есть Иисус Христос, что здесь его гроб и тому подобное. И вот, во время поклонения святому гробу, он испустил дух. Люди, увидев это, сказали: «Давайте-ка посмотрим, что скрывал в сердце этот человек». И когда сделали вскрытие, разрезали его сердце, то остолбенели. На его сердце были написаны слова: «Иисусе, сладкая моя любовь». Вы видите, каким богатым сделала его Иисусова молитва, как она обогатила его божественной любовью. А теперь подумайте, где он оказался, сподобившись такой смерти? Конечно же, ангелы взяли его душу и увенчанную, светоносную, привели прямо к престолу Христову. Ангел, наставлявший святого Пахомия, говорил: «Многие образованные люди оставили свою учебу и ученые занятия и занялись молитвой. И неудивительно, ибо только с помощью умной молитвы человек достигает бесстрастия. Ни чтением, никаким другим подвигом невозможно его достичь. Молящийся вышеописанным образом умной молитвы возненавидит и пустословие, и дерзость, и многое другое, чтобы не потерять того благодатного состояния, которое обрел в молитве. Молюсь, дабы Бог даровал вам по-настоящему вкусить молитву, и когда придет благодать, тогда вы познаете все сказанное на деле и поймете то, о чем я вам говорю». Краткие главизны об умной молитве. Молитва – это главнейшая и мощнейшая сила, которая возрождает молящегося и дарует ему телесное и духовное здравие. Молитва – это очи и крылья нашей души. Она дает нам дерзновение и силу взирать на Бога. Итак, молись, братья мои, устами, пока не просветит тебя божественная благодать, чтобы ты молился сердцем. Тогда внутри тебя чудесным образом совершится праздник и торжество, и ты уже будешь молиться не устами, но умом, принося службу в сердце. Если ты действительно желаешь изгнать всякую противную христианству мысль и очистить свой ум, то этого ты достигнешь только молитвой, поскольку ничто не в силах привести в благой чин наши помыслы так, как она. Внемли, если ты ленив и невнимателен в молитве, то не достигнешь преуспеяния ни в верности Господу, ни в стяжании мира помыслов, ни своего спасения. Имя Иисуса Христа, которое мы призываем в молитве, содержит в себе самобытийную и самодействующую силу. Не волнуйся из-за несовершенства и сухости твоей молитвы, но ожидай с терпением плода от частого призывания божественного имени. Наша сила духа, когда направляется молитвой, становится крепче всех искушений и побеждает их. Частая молитва образует навык молитвы, который не медлит стать второй природой и часто приводит ум и сердце в высшее духовное состояние. Частая молитва – это единственный способ достижения высот истинной и чистой молитвы. Она является лучшим способом и безопаснейшим путем для достижения совершенной молитвы и спасения. Каждый из нас может стяжать внутреннюю молитву, средство общения с Господом. Она дается даром, необходимо только старание, чтобы погрузиться в пучину молчания и глубину сердечную, а также забота о сколь возможно частом призывании имени сладчайшего Иисуса Христа, который исполняет человека радованием. Погружение в самих себя и исследование нашего внутреннего мира дают нам возможность уразуметь, что это за тайна, человек, почувствовать радость самопознания и пролить горькие слезы покаяния о своем падении и немощи нашей воли. Вся твоя душа да прилепится с любовью к помыслам, которые заключены в молитве, чтобы ум, сокровенное внутреннее слово и твоя воля, эти три составляющие души, стали едины, и чтобы единое было в трех, потому что таким образом человек, являющийся образом Святой Троицы, приходит в общение и соединяется со своим первообразом, как сказал великий делатель и учитель умной молитвы, божественный Григорий Палама Фессалоникийский: «Когда единое ума станет троичным, оставаясь единым, тогда соединяется с богоначальной триединой единицей, затворяя вход для всякой прелести и становясь превыше плоти, мира и миродержца». Цель молитвы заключается в том, чтобы соединить Бога и человека, чтобы привести Христа в человеческое сердце. Где действие молитвы, там Христос с Отцом и Святым Духом, единосущная и нераздельная Святая Троица. Где Христос – свет мира, там вечный свет иного мира, там мир и радость, там ангелы и святые, там веселье царства. Блаженны те, кои в настоящей жизни облеклись в свет мира Христа, потому что они уже отныне оделись в одежду нетления. Итак, цель умной молитвы – привести Христа в сердце человека, изгоняя оттуда дьявола и разрушая все его дела, которые он совершил посредством греха, потому что для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, как говорит возлюбленный ученик Христа. И потому только дьявол знает невыразимую силу этих пяти слов и с бешеной яростью ополчается и воюет против всей молитвы. Бесчисленное множество раз демоны устами бесноватых исповедали, что действие молитвы их пожигает. Поскольку Христос – это свет мира, то те, кто не видит Его, не веруют в Него, все они, конечно же, слепы. И напротив, идут к свету те, кто подвизается исполнить заповеди Христовы. Они исповедуют Христа, поклоняются Ему как Богу и служат Ему. И тот, кто исповедует Христа своим Господом и Богом, благодаря силе призывания Его имени, укрепляется в исполнении Его воли. Если же не укрепляется, то это значит, что он исповедует Христа только устами, а сердцем далек от Него. Молитва Иисусова: «Насколько единит нас со Христом, нас

Часть молитвы собирает ум от блуждания и услаждает его памятованием о Боге, исцеляя от всех лукавых и нечистых помыслов. На устах молитва, там и благодать, но из уст она должна пройти в ум и опуститься в сердце. Для этого требуется много времени и труда. Язык должен утрудиться, расплачиваясь за все свое пустословие и падение, чтобы родился навык молитвы, потому что без труда и подвига навык не рождается. Также должно проявить и смирение, чтобы пришла благодать. Потом открывается путь. Молитва прилепляется к дыханию, а ум пробуждается и следит за ней. Со временем ослабевают страсти, умеряются помыслы и утихает сердце. Не изнемогая, сколько бы раз ты не возвращал свой ум от блуждания, Бог увидит твое расположение и труд и пошлет свою благодать, которая соберет ум. Когда присутствует благодать, тогда все делается с радостью и без труда. С Иисусовой молитвой мы переходим от одной радости к другой, а без молитвы от падения к падению, от скорби к скорби, и тяжело обличение совести. Кратко сказать, за небольшой труд и боль в Иисусовой молитве мы получаем много радостотворной печали, умиления, слез и сладости от живого ощущения присутствия Божия, чистейшего Его страха, который очищает ум и сердце и делает их непорочными. Необходимо очиститься сердцу, чтобы ум просветился чистыми небесными помыслами, которые отражаются в нем. Как невозможно не приткнуться идущему в ночи, так невозможно не грешить еще не видевшему божественный свет. В Царство Божие входят не нераскаянные, а грешники, преображенные покаянием и слезами. Ничто так не помогает человеку бороться со страстями и побеждать их, как непрестанная умная молитва. Во время искушения ленью, когда ослабевают ум, язык и пальцы на четках, я прошу твою любовь в одном – не отступай. Приложи еще немного усилий, чтобы Бог увидел твое произволение и укрепил тебя. Бог что-то еще желает от тебя и попускает этот час искушения для твоей пользы, ибо Он знает, и ты знаешь, что ты это можешь. Временами случается, что без повода с твоей стороны благодать умаляется. Бог как бы желает тебе сказать: – все хорошо с твоей стороны, но не думай, что все зависит от тебя. Я прихожу и ухожу тогда, когда пожелаю. Я научу тебя совершенному отсечению своей воли и терпению, чтобы ты хорошенько выучил урок смирения. Посему в назначенный час понуждай себя сколько можешь, исполняй свой монашеский долг, чтобы Бог был твоим должником. И даже если ты не получишь благодати сразу, то приготовишь себя к ее приходу в следующий или другой какой раз. Во всяком случае, рано или поздно, но ты ее получишь, и не можешь не получить. Более того, у Бога есть обыкновение, отлагая позже, давать гораздо большее. Поле сердца приносит плод в зависимости от вспахивания его молитвой, орошения слезами и выпалывания помыслов. Преуспевшие в молитве, несомненно, знают только одно. Несмотря на весь труд человека, молитва – это дело благодати. Святой Симеон, Новый Богослов, ясно говорит, что никто не может сам собой славословить Бога, но это благодать Христова, поселившаяся в нем, славословит, воспевает Бога и творит в нем молитву. Знаком посещения души благодатью Божией является то, когда молитва приосеняется страхом и благоговением, когда стояние на ней сопровождается чинностью и великим вниманием к ее содержанию. Внимание так должно быть связано с молитвой и неразлучно с ней, как связано и неразлучно с телом душа. Ум во время молитвы должен хранить сердце, всегда ограждая его изнутри, и из глубины сердечной высылать молитвы Богу, непрестанно говоря: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И когда там, внутри сердца, ум вкусит и познает, яко благ Господь, и усладится, то не захочет он более удаляться от сердечного места,

0: говоря вместе с апостолом Петром, «Добро есть нам, сде быти». Ум будет ограждать сердце, как бы отталкивая и изгоняя все помыслы, которые посеваются в него изнутри дьяволом, не оставляя никакого помышления мира сего, но соделываясь нищим духом, нищим от всякого мирского помысла. Для тех, кто его не познал, этого дела неумной молитвы, оно кажется очень трудным и скучным, но вкусившие сладость, заключающаяся в всем делании, и насладившиеся ею в глубине своего сердца, вопиют вместе с божественным Павлом: «Кто отлучит нас от любви Христовой?» Итак, наши святые отцы, слыша Господа, который говорит, что из сердца исходят помыслы, оскверняющие человека, и что мы должны очистить внутреннее сосуда, чтобы и внешнее стало чисто, оставили всякое другое духовное занятие и целиком предались этому деланию, то есть хранению сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием они легко приобретут и любую другую добродетель. Святой и богоносный Симеон, новый богослов, говорит: «Очистим свои сердца, чтобы найти в них везде присутствующего Господа. Очистим свои сердца огнем Его благодати, чтобы увидеть внутри себя свет и славу Его божества. Блаженны те, кто приблизились к божественному свету и вошли внутрь его и сами целиком стали светом, смешавшись с ним, ибо они окончательно совлеклись оскверненные одежды и более не заплачут горькими-горькими слезами. Блаженны те, кто еще здесь познал свет Господень, как его самого, потому что они предстанут пред Ним в будущей жизни с дерзновением. Блаженны те, кто принял Христа, который пришел к ним как свет. Раньше они были во тьме, а теперь стали сынами света и не вечернего дня». Поистине нет ничего подобного дыханию Иисусовой молитвы, непрестанной умной молитвы. Святой Григорий Палама говорит, что молитва, совершаемая при вдохе и выдохе, со временем исходит из ноздрей молящегося, как сладкое дуновение благодати, аромат благоухания духовного, воня животное в живот, согласно великому Павлу. Итак, смотри, Иисусова молитва дарует благодать не только молящемуся, но, переливаясь через край, разливается и передается через него всему творению. Когда молящийся вдыхает, то очищается, оживотворяется, освящается сам. Когда выдыхает, то не сам он, а божественная благодать очищает, оживотворяет и освящает творение. В эти последние дни, когда дыхание Антихриста оскверняет землю, море и все дыхание жизни, Бог пробуждает в лоне и в сердце Церкви действие умной молитвы, как освежающую росу благодати, как дуновение тихого ветра у пророка Илии разжигает ее, как противоядие, обеспечивающее душевное и телесное здравие и спасение в дни настоящие и грядущие. Я знаю тысячи людей во всем мире, которые понуждают себя на Иисусову молитву, и это приносит им чудесные плоды. Молитва Иисусова укрепляет их в духовном подвиге. Она просвещает их изнутри, и они исповедуются глубоко, искренне, и огорченные своими помыслами и искушениями, которые поднимает молитва со дна их души, с трепетом прибегают к пречистым тайнам. И снова на борьбу с помыслами и страстями, и снова к тайнам. И они не могут более жить без Иисусовой молитвы. Молитва Иисусова — это дыхание. Когда человек дышит, то это знак того, что он живет, заботится о своей жизни. Проходящий Иисусову молитву начинает исправлять всю свою жизнь под руководством своего духовного Отца. И как солнце, восходя, пробуждает, освещает, оживотворяет все вокруг, так и солнце правды Христос, через молитву, восходя в уме и в сердце человека, пробуждает его для дел света и невечернего дня. Глава подвижников Антоний Великий говорил: «Всегда дышите Христом». и апостол язычников, назидая, просит и заповедует всем и всюду христианам всех времен, непрестанно молитесь. Непрестанно же не имеет ни предела, ни меры, толкуют божественные отцы. Итак, во время мира не предавайся небрежению, но молись, исправляйся, готовься к войне, набирайся мужества. Не бойся искушений. Все подвержены изменениям, но подвиг требует терпения и настойчивости. Праведный, если и тысячу раз в день падет, восстает снова, и это вменяется ему в победу. Вот что значит молитва, постоянное покаяние и непрерывное призывание божественной милости. Дающему же молитву молящемуся, Христу Богу нашему, слава и благодарение во веки. Аминь.
1: В программе «Духовное слово» сегодня звучала очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября, в день пожилого человека, прихожане храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Североуральска посетили Александру Васильевну Рябову, бабушку Александру, хорошо известную в приходской общине. Судьба Александры Васильевны – пример твердой веры и стойкости. В богоборческие годы власти угрожали ей лишением квартиры, если она не выйдет из двадцатки и не прекратит посещать храм. На эти угрозы баба Шура ответила твердо: «Ходила и буду ходить, я верую в Бога». И по сей день Александра Васильевна живет в той самой квартире и остается верной прихожанкой храма. Визит получился по-особенно теплым и душевным. Прихожане вместе с Александрой Васильевной пили чай, слушали ее истории, пели песни и делились новостями. Для бабушки Александры, которая 38 лет назад похоронила мужа, а ее единственный сын живет далеко, такое внимание стало особенно ценным. Она искренне радовалась общению и компании. Такие встречи имеют большое значение. Для пожилых людей они становятся знаком искренней заботы и внимания, а для прихожан – возможностью проявить милосердие и выразить благодарность старшему поколению. Далее в этом выпуске. В храме Преображения Господня города Чебаркуля Челябинской области состоялась божественная литургия с тифлокомментированием для людей с нарушениями зрения. Богослужение, которое совпало с днем отдания праздника воздвижения Животворящего Креста Господня, совершил настоятель храма протоиерей Дмитрий Егоров. За литургией молились подопечные Чебаркульского общества слепых. Инициатором проведения таких служб на приходе стал помощник благочинного Чебаркульского округа по религиозному образованию и катехизации Ольга Полякова. Она прошла специальную подготовку и имеет опыт тифлокомментирования. Для передачи комментариев использовалось специальное оборудование. Во время божественной литургии для незрячих прихожан давались подробные комментарии по ходу службы. Мы объясняли особенности ее построения, говорили о важности участия каждого православного человека в таинстве Евхаристии, а также подробно поясняли содержание апостольского и евангельского чтений, рассказала Ольга Полякова. Такая практика помогает людям с нарушениями зрения лучше понимать происходящее за богослужением и вместе со всеми участвовать в общей молитве. И завершение выпуска. Ко дню города Москвы волонтеры группы «Пересвет-9» и прихожане храма Вознесения Господня в Сатино-Русском города Москвы совместно с настоятелем храма, священником Максимом Соловьевым, участвовали в фестивале «День единения казачества», проходившем при храме Животворящей Троицы в Астафьеве. Возглавил мероприятие ответственный по взаимодействию с казачеством в викариатстве новых территорий клирик храма в Астафьеве священник Сергий Кашин. Фестиваль собрал казачьи хутора Троицкого и Новомосковского административных округов и волонтерские организации Москвы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско-то вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси меня, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, в вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
1: Изображение корабля, креста.
2: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем четвертый урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется 21 сентября по новому стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля. То есть в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датирована 8 сентября, но этот день, 8 сентября старого календарного стиля, соответствует 21 сентября нового стиля, то есть того календаря, по которому мы живем сейчас, который в нашей стране используется с 1918 года. Мы в наших уроках обращаемся к тем богослужебным текстам, которые составляют изменяемую часть или изменяемые части всеносчного бдения. Всеносчным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. В данном случае всеносчное бдение будет совершаться 20 сентября вечером, всеносчное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сейчас в современном приходском богослужении название «всеносчное бдение» указывает только на большую торжественность богослужения, но не на его продолжительность. Оно не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, и как сейчас еще в некоторых монастырях можно это видеть. Продолжительность значительно сокращается за счет сокращения количества исполняемых текстов и более быстрого их пения, чтения. Но, тем не менее, сохраняется и внешняя торжественность этого богослужения, и тем более его содержательная торжественность. Эта служба содержит в своих богослужебных текстах высокую церковную поэзию, высокие богословские мысли. Значительную по объему часть утренней, входящей в состав всеносчного бдения. Всеносчное бдение – это неразрывное совершение вечерней и утренней, соединение вечерней и утренней в одно последование. Так вот, значительную часть второй части этого богослужения утренней составляет чтение и пение канона. Канон – это такое произведение церковной гимнографии, которое составляется по определенному правилу, имеет строго определенную структуру. Состоит он из определенного числа разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Обычно в большинстве канонов таких разделов 8. И нумеруются они как первая песня, третья, четвертая, пятая и так далее до девятой. То есть нумерация с первой по девятую песни с пропуском второй песни. Вторая песня по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Каждая песня состоит из ирмоса и некоторого числа тропарей. Это строфы в песне канона. Каждая такая строфа представляет сама по себе законченный текст. Первая из них носит название «Ирмос», а последующие носят название «Тропари». «Тропари» – таково одно из значений этого литургического термина. Строфа в песне канона. Есть и другие значения. Каждая песнь канона имеет для себя в качестве поэтического образца определенный поэтический фрагмент Библии, так называемую библейскую песнь, таким библейским образцом для пятой песни богослужебных канонов служит фрагмент из 26 главы книги пророка Исаии с 9 по 19 стихи 26 главы книги пророка Исаии, текст, начинающийся словами «От нощи утреннеют Дух мой к Тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». Это слова 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии по церковнославянскому тексту. И из всех строф в песне канона именно первая строфа «Ирмос» ближе всего соответствует этому своему библейскому образцу. Само слово «Ирмос» может быть переведено с греческого как «связка». Таким образом, это текст, который служит как бы переходом от библейского текста, который тоже должен исполняться на богослужении при исполнении канона, но это тот момент, который в современном приходском богослужении обычно сокращается, но в идеале при совершении богослужения «Ирмос» служит переходом от пения библейского текста к пению тропарей канона. Это такой текст, который подражает библейской песне, библейскому образцу, но в то же время содержит часто и какие-то свои собственные оригинальные выражения. Ну вот в прошлом уроке мы закончили комментировать пятую песнь первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня таким образом обращаемся к пятой песне второго канона. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются так. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, дальше первая песнь третьего канона и третья песня первого канона и третья песня второго канона. Вторая песня отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов, только в некоторых особых случаях она имеется. Затем, после исполнения первой и третьей песни, исполняются определенные богослужебные тексты, которые имеют название «Междопесния», и затем четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона, пятая песнь первого канона и пятая песнь второго канона, ну и так далее, вот по такой схеме. И сегодня мы должны обратиться к пятой песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, к первой ее строфе «Ирмосу». Текст его следующий. «Господи Боже наш, мир дашь нам, Господи Боже наш, стяжи ны, Господи, разве Тебе иного не вемы, имя Твое именуем». Это текст богослужебной книги «Ирмос» пятой песни второго канона. А если мы обратимся к библейскому тексту, к соответствующей библейской песне, к той библейской песне, которая является собой образец для пятой песни богослужебных канонов, то мы прочитаем там «Господи Боже наш, мир дашь нам, вся бо воздал еси нам, Господи Боже наш, стяжины, Господи, разве Тебе иного не вемы, имя Твое именуем». Это текст 12 и 13 стихов 26 главы книги пророка Исаии. Таким образом, сопоставляя этот библейский текст с текстом «Ирмоса», мы видим, что это «Ирмос» представляет собой лишь сокращение библейского фрагмента. В нем нет только фразы «Вся Бо воздал еси нам». Все остальное «Господи Боже наш, мир дашь нам», «Господи Боже наш, стяжины», «Господи, разве Тебе и ногу не вемы, имя Твое именуем». Это просто цитата из Библии. То есть вот здесь, в случае с Ирмосом, пятой песни второго канона, изменение в богослужебном тексте по сравнению с библейским текстом заключается лишь в некотором сокращении его. Мир, который здесь упоминается, это по-гречески «ирини», то есть «мир» в значении «тишина», «покой». Выражение «стяжины» можно перевести как «приобрети нас», «возьми в свою собственность». «Разве тебе иного не вемы?» «Разве это кроме» в церковнославянском языке. «Разве тебе», то есть «кроме тебя», «тебе» — это родительный падеж, местоимение «ты». То, что по-русски «тебя», итак, «разве тебе», то есть «кроме тебя», «иного не вемы», «иного не знаем», «вемы знаем», «имя твое именуем». Перевод Павла Александровича Юнгерова, русский библист дореволюционный, в начале XX века, выпускавший свои труды, он сделал свой собственный перевод ряда книг Ветхого Завета с септуагинты, то есть с греческого текста Ветхого Завета, с которого сделан и церковнославянский перевод. Вот его перевод этих слов пророка Исаии: «Господи Боже наш, даруй нам мир, Господи Боже наш, будь нам владыкой». Здесь сам Юнгеров делает комментарий, что буквально «возьми в свою собственность, стяжины» по-церковнославянски. Но он предлагает смысловой перевод «будь нам владыкой», «Господи, кроме Тебя никого не знаем, имя Твое призываем». Почему вот эта цитата из песни пророка Исаии использована в качестве Ирмоса, практически без изменения библейского текста? Можно обратиться к объяснению профессора Скобалановича, который в своих комментариях на службу Рождества Пресвятой Богородицы пишет следующая цитата. «Пользуясь ветхозаветным пророчеством Исаии, в его песне Ирмос изображает уже важнейший плод пришествия Христа, справедливо видя этот плод в мире Божьем. Мир же этот стал возможен вследствие присвоения, приобретения нас Богом и связанного с этим настоящего познания нами Бога, Его имени. С Рождеством Пресвятой Девы у человечества могло явиться только еще томительное чаяние всех этих благ спасения, выливающееся у автора в форму молитвенного желания их». Конец цитаты. Итак, Рождество Пресвятой Богородицы, без которого не могло бы быть пришествия Христа в мир, рождения Христа, имеет своим плодом мир примирения наше с Богом, мир Божий, приобретение.

Ева непорочная. Если мы обратимся к греческому оригиналу этого текста, мы увидим, что на месте первого слова «пречистое» употребляется прилагательное «ахрандос», незапятнанное буквально, чистое, незапятнанное. А «дева непорочная» — это по-гречески «партене ахранде», то есть одно и то же греческое прилагательное «ахрандос», традиционно переводимое на церковнославянский язык словом «пречистая», употреблено и в начале фразы по отношению к рождению, здесь «Рождество», «рождение», и потом дальше как эпитет «девы». «Рождение пречистое», «дева пречистая». Ну вот в церковнославянском тексте использованы разные слова. Далее, если опираться на пунктуацию, присутствующую в греческом тексте, то надо относить слово «несказанное» к слову «зачатие», «несказанное» и «зачатие». Дальше «не из глагола, но и рождение твое, невесто, не невестная». Вот здесь слова «зачатие» и «рождение» скорее следует относить к рождению Богородицы, младенца Христа. Мы можем отметить, что, как в церковнославянском тексте, здесь у нас разные слова, близкие по значению, но разные, «несказанное», «не из глагола, но». Также здесь разные слова употребляются и в греческом тексте этого тропаря. «Несказанное» — это по-гречески «афрастос», а «не из глагола, но» — «арритос». Тот корень, который в прилагательном «арритос» мы слышим, его же можем слышать в существующем в русском языке слове «риторика», «риторика», то есть «искусство красивой речи». «Афрастос» — здесь есть корень, который известен нам по слову «фраза». То есть это прилагательное указывает просто на речь, речь обыкновенную, и здесь таким образом как бы градация, то есть постепенное усиление смысла. Нельзя сказать о зачатии, оно афростос, и никакой ритор, никакой красноречивый человек не сможет сказать о рождении Богородицы, младенца, оно по-гречески арритос. Далее читаем в тексте этого тропаря, за исключением фразы «невесто, не невестная», это обычное, распространенное в богослужебных текстах наименование Богородицы, и заключительная фраза тропаря «Бог, бо, бе, весь, вмя, облекися». «Бе» — это одна из форм глагола «быти», причем это такая грамматическая форма, которая хотя является формой прошедшего времени, но не говорит о завершенности действия. Можно вспомнить, что Евангелие от Иоанна начинается фразой «в начале бе слово». Там речь идет о предвечном бытии Бога Слова, второго лица Троицы. В начале было слово, но вот это грамматическая форма «бе» не говорит о завершенности действия, то есть оно было, есть, речь идет о вечном бытии. И вот здесь «бог», «бо», «бе», «весь», «вмя», «облекися». «Бо» — это «ибо», «потому что», «ибо Богом был», подразумевается и является, учитывая особенности в значении вот этой грамматической формы «бе». Богом был и является. «Весь вмя облекися». Ну, «облекися» — причастие от глагола «облещися», «облечься», «одеться», то есть «весь одевшийся в меня». Так вот это будет, если переводить с церковнославянского. Но если мы обратимся к греческому тексту, там фраза несколько другая. «Всего меня

понесший всего. Михаил Скобланович говорит в примечаниях к этому переводу: «Начиналось с рождения Богоматери настоящее полное боговоплощение». Сегодня мы закончим на этом наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Наш эфир продолжает цикл «Духовное слово», и мы слушаем главы книги «Деяний святых апостолов».
1: Деяния святых апостолов. Глава первая. Стих первый. Первая книга автора. Стих девятый. Иисус повелевает апостолам быть его свидетелями и возносится на небо. Стих 12. Они возвращаются в Иерусалим. Стих 15. Избрание Матфея апостолом на место Иуды Искариота. Стих 1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. Стих 2. До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал. Стих 3. Которым и явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божием. Стих 4. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Стих 5. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Стих 6. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Стих 7. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Стих 8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Стих 9. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Стих 10. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Стих 11. И сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Стих 12. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Стих 13. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Стих 14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его. Стих 15. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал. Стих 16. Было же собрание человек около 120. Мужи, братия, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Стих 17. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Стих 18. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Стих 19. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Стих 20. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Стих 21. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, стих 22, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. Стих 23. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. Стих 24. И помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал». Стих 25. «Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Стих 26. «И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Деяния, глава 2, стих 1, Пятидесятница, апостолы исполнены Духом Святым, смятение от языков, стих 14, слово Петра к народу, стих 41, принявшие слово его крестились, общение верующих и взаимное служение. Стих 1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Стих 2. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Стих 3. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Стих 4. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Стих 5. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Стих 6. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. стих 7. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне?» Стих 8. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Стих 9. Парфяне и мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии. Стих 10. Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Прозелиты, обращенные из язычников. Стих 11. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих. Стих 12. Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Стих 13. А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Стих 14. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Стих 15. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3 часа дня. Стих 16. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Стих 17. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Стих 18. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. Стих 19. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Стих 20. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Стих 21. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Стих 22. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Стих 23. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Стих 24. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Стих 25. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Стих 26. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Стих 27. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Стих 28. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Стих 29. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Стих 30. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Стих 32. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Стих 33. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Стих 34. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня». Стих 35. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Стих 36. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Стих 37. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“» Стих 38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Стих 39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Стих 40. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». Стих 41. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Стих 42. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Стих 43. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Стих 44. «Все же верующие были вместе и имели все общее». Стих 45. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Стих 46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Стих 47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Деяния, глава 3. Стих 1. Исцеление хромого Петром и Иоанном при дверях храма. Стих 12. Петр призывает народ к покаянию. Стих 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Стих 2. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Стих 3. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Стих 4. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». Стих 5. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Стих 6. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Стих 7. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. Стих 8. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Стих 9. И весь народ видел его, ходя.

притвор, называемый Соломонов. Стих 12. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» Стих 13. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его». Стих 14. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу». Стих 15. «А начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Стих 16. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Стих 17. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Стих 18. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Стих 19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Стих 20. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Стих 21. «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Стих 22. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Стих 23. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Стих 24. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Стих 25. «Вы, сыны пророков, и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные». Стих 26. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния, глава 4. Стих 1. Арест апостолов. Многие уверовали. Стих 5. Свидетельство Петра об Иисусе перед Синедрионом. Стих 13. Синедрион пригрозил Петру и Иоанну и отпускает их. Стих 23. Радость и молитва церкви. Стих 32. Все у них было общее. Дар Иосии, Варнавы. Стих 1. Когда они говорили к народу,

0: народу. К ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Стих 2. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Стих 3. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали. И было число таковых людей около 5000. Стих 5. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники. Стих 6. И Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Стих 7. И поставившие их посреди спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Стих 8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские». Стих 9. «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен», стих 10, «то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Стих 11. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Стих 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Стих 13. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Стих 14. «Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Стих 15. «И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою». Стих 16. «Говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего». Стих 17. «Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей». Стих 18. «И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Стих 19. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Стих 20. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Стих 21. «Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Стих 22. «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Стих 23. «Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Стих 24. Они же, выслушавшие, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Стих 25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетно». Стих 26. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Стих 27. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Стих 28. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Стих 29. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Стих 30. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». Стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Стих 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Стих 33. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Стих 34. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». Стих 35. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Стих 36. «Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом кипрянин». Стих 37. «У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Деяния, глава 5. Стих 1. Анания и Сапфира, их ложь и смерть. Стих 12. Народ прославляет апостолов за исцеление. Стих 17. Арест апостолов и освобождение их ангелом. Стих 26. Их свидетельство перед Синедрионом. Стих 33. Совет Гамалиила принят. Стих 1. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, стих 2, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Стих 3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» стих 4. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Стих 5. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Стих 6. И вставшие юноши приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Стих 7. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Стих 8. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Стих 9. Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Стих 10. Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. Стих 11. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Стих 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Стих 13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Стих 14. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Стих 15. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Стих 16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Стих 17. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти. Стих 18. И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Стих 19. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал. Стих 20. Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни. Стих 21. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященника, которые с ним, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Стих 22. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице, и, возвратившись, донесли, стих 23, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворивши не нашли в ней никого». Стих 24. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Стих 25. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Стих 26. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Деяния святых апостолов. Стих 27. приведши же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря, стих 28, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Стих 29. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Стих 30. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе». Стих 31. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Стих 32. «Свидетели Ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Стих 33. «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Стих 34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Стих 35. «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать». Стих 36. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли». Стих 37. «После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались». Стих 38. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится». Стих 39. «А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Стих 40. «Они послушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их». Стих 41. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Стих 42. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Деяния, глава 6. Стих 1. Назначение семерых «пищись о столах». Стих 8. Обвинение Стефана в богохульстве перед Синедрионом. Стих 1. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Эллинисты – евреи из стран языческих. Стих 2. «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах“». Стих 3. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Стих 4. а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Стих 5. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Стих 6. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Стих 7. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Стих 8. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стих 9. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Стих 10. Но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Стих 11. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Стих 12. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напавши, схватили его и повели в Синедрион. Стих 13. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Стих 14. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Стих 15. «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела». Деяния, глава 7. Стих 1. Речь Стефана перед Синедрионом. Стих 54. Избиение Стефана камнями. Стих 1. Тогда сказал первосвященник: «Так ли это?» Стих 2. Но он сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Стих 3. «И сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Стих 4. «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Стих 5. «И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен». Стих 6. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400». Стих 7. «Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте». Стих 8. «И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его в 8-й день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Стих 9. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Стих 10. И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. Стих 11. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Стих 12. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. Стих 13. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Стих 14. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, 75 душ. Стих 15. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. Стих 16. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. Стих 17. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. Стих 18. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Стих 19. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. Стих 20. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. Стих 21. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. Стих 22. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Стих 23. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. Стих 24. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Стих 25. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли. Стих 26. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Стих 27. Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьёю над нами?» Стих 28. «Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Стих 29. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Стих 30. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Стих 31. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Стих 32. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. Стих 33. «И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Стих 34. «Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Стих 36. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет». Стих 37. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Стих 38. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Стих 39. «Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту». Стих 40. «Сказавши Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Стих 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Стих 42. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков, дом Израилев. Приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» Стих 43. «Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона». Стих 44. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному». Стих 45. «Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида». Стих 46. «Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова». Стих 47. «Соломон же построил ему дом». Стих 48. «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк». Стих 49. «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего?» Стих 50. «Не моя ли рука сотворила все сие?» Стих 51. «Жестоко выйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Стих 52. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Стих 53. «Вы, которые приняли закон, при служении ангелов и не сохранили. Стих 54. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрижетали на него зубами. Стих 55. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Стих 56. И сказал: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Стих 57. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Стих 58. И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Стих 59. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Стих 60. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует.

0: Но сейчас в эфире радиоканала «Воскресенье» звучащая книга. Дорогие друзья, для вас главы исторического романа протоиерея Николая Агафонова «Иоанн Дамаскин».
1: Слово автора. Когда я учился в Московской духовной семинарии в 1976 году, то с благословения тогдашнего ректора, архиепископа Владимира Сабадана, ныне митрополита Киевского, силами семинаристов была инсценирована замечательная поэма Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». Я участвовал в этой инсценировке, и на всю жизнь в мою душу запал необыкновенно притягательный образ преподобного Иоанна Дамаскина, созданного гением русского поэта. Знатный вельможа и монах-аскет, замечательный писатель и поэт, ученый-богослов и философ-полемист, он был поистине великим человеком не только своего VIII века, но и всей христианской эпохи в целом. Его произведениями зачитывала средневековая Европа. Его признавали своим учителем великие западные схоластики. Как это может не показаться парадоксальным, но и в 21 веке Иоанна Дамаскина читают, поют и слушают, если не каждый день, то уж точно каждую неделю, миллионы людей, приходящих в православные храмы. Разделение на 8 голосов и составление актоиха принадлежит Иоанну. Им написана пасхальная служба, каноны на многие двунадесятые и великие праздники. Всего из-под его пера вышло более 60 канонов. До сего дня в последний путь человека провожают под умилительное пение надгробных стихир, написанных Иоанном. Фундаментальный труд Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, стал эталоном догматических сочинений на многие века и до сих пор не утратил своего значения. Его три полемических трактата против порицающих святые иконы являются самой блестящей апологией почитания в православии икон. Десятки его проповедей на двунадесятые и великие праздники – это образцы гомилетической простоты, сочетающиеся с богословской глубиной. Короче говоря, написать книгу об Иоанне Дамаскине стало мечтой моей жизни. Можно было бы создать небольшую документальную повесть об этом святом, нечто вроде жития с научными комментариями. Но, честно говоря, это было бы не очень интересно ни мне, ни читателю. Хотелось показать образ моего любимого святого не иконно-житийный, где святой всегда свят от рождения, а живой, художественный образ становящейся личности. Образ святого в художественной литературе, по моему глубокому убеждению, также отличается от житийного образа в четьях-минеях, как живописное художественное полотно на церковную или библейскую тему, от канонической иконы на эту же тему. У каждого свое предназначение. Перед картиной не будешь молиться, но она, возможно, затронет такие струнки души, которые в конечном итоге могут привести человека к желанию молиться, и он для этого найдет икону. Естественно, вводя житийный образ преподобного Иоанна в живую ткань исторических событий, я главную свою задачу видел в сохранении целостности идейного образа святости, как внутренней установки личности на идеал христианского совершенствования. Интерпретация житийного образа святого в художественно-литературном произведении – дело не новое. Таких примеров тьма и в западной литературе, и в нашей русской. Например, в серии исторических романов «О государях московских» замечательного писателя Балашова удачно, с моей точки зрения, даны образы нескольких святых благоверных князей и двух величайших столпов святости митрополита Московского Алексия и преподобного Сергия Радонежского. Хотя я из глубокого уважения к истории свято придерживался хронологических ее рамок, но хочу предупредить, что это не учебник по истории Византии, а исторический роман. Что же касается определения сути исторического романа, то в моем твердом убеждении оно следующее. Исторический роман – это история не только о том, что происходило, и не только о том, что могло произойти, но прежде всего о том, как то и другое увидел сам автор. Приношу свою глубокую признательность замечательной писательнице Юлии Николаевне Вознесенской за ее советы и добрые слова в поддержку моего скромного труда. Особая моя благодарность настоятельнице Богородично-Рождественской девичьей пустыни в селе Борятино Калужской области монахине Феофиле и ее сестрам за их подражание служению Марфы и тяги к познаниям, свойственной для Марии. Эти добрые качества настоятельницы и сестер обители способствовали успешному завершению моего скромного труда в самые короткие сроки. С искренним уважением и любовью, протоиерей Николай Агафонов.
2: Протоиерей Николай Агафонов. Иоанн Дамаскин. Исторический роман. Блаженной памяти великого старца земли русской, архимандрита Иоанна Крестьянкина, посвящается. Пролог. По сирийской пустыне идет караван. Два десятка шествующих с гордо поднятыми головами верблюдов, да еще с полдюжины понурых мулов, навьюченные ароматами и слоновой костью из Индии, медью и серебром из Армении, шелком из Китая, самоцветами из Персии. Караван сопровождает конный отряд бедуинов, вооруженных копьями и короткими мечами. Усталые путники уже могут вдали различать едва заметную в синеве небосклона гряду Ливанских гор. Слева от каравана возвышается знаменитая гора Ермон, белая вершина которой искрится в лучах щедрого южного солнца, словно россыпь драгоценных алмазов. Но вот караван восходит на очередной холм, и глазам арабских всадников открывается вид на плодородную долину, орошаемую реками и ручьями, текущими с гор. Аккуратно возделанные поля хлопка и льна уходят от подножия Ермона до самых предместьев Дамаска, этой подлинной жемчужины Востока. Белокаменные стены с высокими зубчатыми башнями окружают храмы и мечети, великолепные дворцы и красивые...
3: Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений. Он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие невозмутимо лукавые и красивые.

0: скрученные губы. Неужели же, думал он, я не слажу с собою, поддамся этому вздору? Тяжело раненые на войне всегда называют вздором свои раны. Не обманывать себя человеку, не жить ему на земле. Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да, увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастья на всю жизнь, оно вдруг исчезло. Да ведь и в лотерее, повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать. Благо мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал? Зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть, вздор! «Антон!» — закричал он громко. «Прикажи сейчас закладывать тарантас!» «Да», — подумал он, — «опять надо велеть себе молчать. Надо взять себя в ежовые рукавицы». Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно. И сама, выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства Апраксея, покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали, он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.
2: «Звучащая книга» — классика отечественной и зарубежной литературы.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль под самолетный рев в неоновую даль вечерних гор.

твоих винтажных грез. По белым облакам к тебе идет Христос.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль.

0: не подымают.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
3: Добрый день, дорогие братья, сестры.
2: Про долголетие сегодня с вами хочу поговорить. Вот все мы, конечно же, хотим жить как можно дольше, но проблема в том, что мало кто из нас правильно может спланировать даже завтрашний день, не то что долгие годы жизни. И уж тем более мало кто задается вопросом о том, а зачем, собственно говоря, нам долго жить. Итак, зачем христианину долго жить до условных каких-нибудь 120 лет, и сколько вообще хватит жизни христианину? Как он должен относиться к вопросу долголетия? А вот эти вот вопросы я вам сегодня и переадресовываю. Итак, батюшка, если цель нашей христианской жизни – это спасение и встреча с Богом, вот нелогичнее ли будет, наоборот, стремиться уйти как можно быстрее, как это, например, делали монахи-аскеты?
3: Ну, кстати, об этом апостол Павел писал, что мне, говорит, уже жизнь-то особо не нужна, я хочу быть со Христом. Все верно. Что касается сроков, то мне вот кажется, что как-то раньше люди в этом смысле мудрее были. Полагали, что у каждого человека свой век. Вот. Свой век нужно прожить свою жизнь. Не раз мне доводилось слышать от пожилых людей такую фразу, что я уж свой век-то прожила. Зачем меня еще Господь Бог здесь на земле держит? Ну, они так считали, что ничего в жизни-то больше сделать-то не смогут, потому что дети выросли, внуки тоже уже подросли, все дела переделаны в земной жизни. Можно и помирать. Вот такое было примерное рассуждение у людей. Забыл, как же писатель-то у нас. Ой, ну ладно. Есть даже рассказ, как там один старичок решил помирать. Ну, это такая нормальная традиция. Вот. Собрал всех родственников. Все, говорит, помирать буду. Лег. Они, значит, во дворе топчутся. День прошел, не помирает, второй пришел. Все, они уже ругаются. Ты, говорит, помирай быстрее, что ли, мы что тут с тобой сейчас будем сидеть? И сколько времени-то? То есть вот такое отношение было. Конечно же, сейчас люди и молодые, и пожилые немножко все по-другому понимают. Стараются просто жить физически существовать. А смысл какой-то в эту жизнь уже не вкладывает. То есть она просто идет сама по себе. Ну, это чем ведь обусловлено? Это обусловлено просто страхом смерти. Вот этот страх смерти людей заставляет продлевать, как-то старается продлить свою жизнь всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кстати, этим жулики хорошо пользуются. Продают всякие препараты чудодейственные, которые там бабушку поднимут на ноги, она побежит. Люди пожилые на это ведутся, даже охотно. Если бы был бы такой вот здравый-то смысл, вот, не было бы такой боязни смерти, может быть, люди и сообразили бы, что вряд ли что-то их оживит, вот, и куда-то они побегут. Я думаю, что некоторым людям в старину-то пожилым даже предложи какое-нибудь там долголетие, так они и откажутся от него, скажут, а зачем? Век-то прожил свой, все. Как вот Экклезиаст говорит, что всему свое время, время всякой вещи под солнцем. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать насаженное. И думаю, что вот этот самый век у каждого, конечно, человека свой. У кого-то он длительный, у кого-то совсем короткий, кто-то во младенчестве даже умирает. Но люди к этому как-то раньше относились так более-менее спокойно. Не делали из этого какую-то такую страшную драму, а понимали, что вот это ход жизни, который нужно принимать.
2: Иисус в Нагорной проповеди говорит о том, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Как вот эту вот позицию совмещать с необходимостью жить, да, брать ипотеку, задумываться о своем будущем, о будущем детей, копить на пенсию, водить детей в разные секции, вообще планировать жизнь на годы вперед?
3: Я думаю, что это очень хороший завет Христа и очень полезный, и думаю, что практически каждый психолог под этим подпишется. С одной стороны, мы должны планировать это все и закладывать эти вещи на будущее, Но с другой стороны, вот так полагать, что, может быть, это твой последний день в жизни, и тебе не нужно прямо туда уж всю душу свою вкладывать в это во все. Ну вот есть еще такая притча о безумном богаче, который насобирал большой урожай, разрушу, говорит, старые свои амбары, построю новые, скажу душе, ешь, пей, веселись на долгие годы. И Господь говорит, безумный, в эту же ночь душа твоя будет отнята, и кому достанется богатство твое? То есть, вот я думаю, тут такая двойственность всегда существует в нашей жизни. С одной стороны, человек сажает дерево и прекрасно знает, что оно уже не принесет ему радости тем, что оно вырастет. Это принесет радость детишкам, там, я не знаю, детям, внукам, то есть его потомкам. Но, тем не менее, он сажает, потому что, я думаю, здесь нужно понимать, что мы делаем некоторые вещи не только руками, но и душой своей. То есть, когда мы что-то делаем в этой жизни, мы как бы духовный тоже труд в это присутствует. Мы облагораживаем этот мир. То есть заповедь Божия — возделывать рай. И вот мы занимаемся как раз возделыванием вот этого всего. Это касается всех вещей таких полезных и нужных для жизни человеческой. Вот я думаю, что да, существует такое, вроде бы казалось, противоречие, но с другой стороны, опять же, те же психологи наверняка скажут, что многие люди ну так зацикливаются на каких-то вещах, что просто уже другого ничего не видят. Ведь есть у нас еще и заповедь «шесть дней трудись, а седьмой день Господу Богу». И вроде бы может показаться, что Бог отнимает день у человека. На самом деле Он его отдает человеку, потому что некоторые люди, они как муравьи, трудятся круглыми днями, но о душе своей, как-то о своих состояниях таких вот чисто человеческих, они не заботятся. Даже один психолог как раз и говорил, что есть два вида человеческой деятельности – активная деятельность и пассивная. И как раз все вот эти житейские дела, труды он относил к пассивной деятельности, потому что и животный мир этим занимается, свои гнездышки птички обустраивает. А вот, говорит, активная человеческая деятельность – это как раз то, что происходит в его сознании, в его душе, вот то, что ну, является духовной жизнью. Поэтому, чтобы человек вырвал хотя бы какой-то кусок жизни для этой духовной деятельности, как раз и существуют вот эти Божьи заповеди.
2: А вот как по-вашему, что все-таки важнее, качество жизни? Например, ну как Пушкин, да, который не так много, к сожалению, прожил, но оставил после себя вечные стихи и внес огромный вклад в историю нашей культуры. Или количество лет, когда мы, как христиане, должны как можно больше стяжать любовь и милосердие, стараться помочь как можно большему количеству людей. И вот количество прожитых лет – это как возможность, ну, помочь, да, быть полезным как можно большему количеству людей.
3: Ну, я думаю, что, конечно же, качество нужно в жизни прежде всего. Потому что мы вот только что с вами вспоминали про то, что люди проживают жизнь, а ума не наживают, что называется. Я даже вспомнил такое выражение «старый дурак», хотя возраст здесь ни при чем. То есть человек может прожить всю жизнь и какого-то не воспользоваться тем опытом, который ему довелось пройти в своей жизни, не открыть для себя каких-то новых вещей, нового понимания, нового отношения к жизни. И я вот замечаю такую странную вещь. Вот идет какая-нибудь, скажем, женщина уже в возрасте, лет там 40-50, а то и старше, и вдруг вылетают из нее слова, которые она произносила лет в 15, в 16, ну, то есть молодежный сленг такой, жаргон, который уже современная молодежь, конечно, не понимает, но я-то его слышал, и я удивляюсь, то есть прошло там 40 лет, ну, 30 лет прошло, ничего не поменялось в лексике этого человека, никак она не обогатила. А ведь то, что мы, как мы говорим, какие слова произносим, они свидетельствуют о том, как мы думаем, потому что эти словами мы как раз и осуществляем вот эти мыслительные наши процессы. И получается, что и уровень его, ее как бы мышления, так, он остается на прежнем уровне, как и в совсем молодые годы. Я думаю, что человек должен все-таки меняться, набираться опыта, набираться мудрости какой-то житейской. Вот раньше такие вещи, они все-таки случались чаще. Я вот как-то не очень так хорошо отношусь к современным пожилым людям, потому что какое-то поведение их иногда... Так старики раньше себя не вели. Все-таки у них было больше достоинства, какой-то рассудительности. Недаром вот на Востоке есть понятие «аксакал» такое. А у нас старики были, старики, да, которые руководили жизнью. Ну, потому что у них была вот эта мудрость, было знание, какие-то опыт житейский был. Увы, к сожалению, сейчас пожилые люди этим не блещут. А такие у них рассуждения очень странные порой бывают, да. И я думаю, что вот нужно как раз, конечно же, качество жизни. Можно и не прожить столько много лет, но, как вы правильно сказали, Пушкин, мы недавно вот в себя в храме за столом читали стихотворение Пушкина, и все поразились и сказали: «Этого сколько лет он написал? Это он такой молодой, такую вещь написал глубокую». Просто удивление у всех было, когда они это услышали. Вот вам, пожалуйста, то есть человек должен мудреть с годами, становиться действительно таким очень благородным человеком.
2: Но с другой стороны, батюшка, ведь уход за стариками и больными – это как раз то, что делает нас людьми. Это делает нас сострадательными, милосердными. Когда мы ухаживаем за больными родственниками, мы узнаем ценность жизни, учимся помогать другим. Это ведь тоже очень важная составляющая часть нашей жизни.
3: Это само собой, это разумеется. И опять же, обращаясь к прошлым годам, к своему опыту, я вспоминаю, как люди, ну даже с гордостью так говорили: «Я свою свекровь-то доходила». Доходила, это называлось. То есть она хворала, была, жила, и вот она скончалась, и она вот как-то, женщина говорит, что все, свой долг, свою миссию по отношению к ней она выполнила. Но тогда немножко другие были все-таки старики. Они так вот не раздражались, не цеплялись. Я неоднократно слышал, как в больнице старые люди жалуются, кричат, там сердятся, раздражаются, что им лекарства дают, им там уколы ставят, а ничего не помогает, ничего не помогает. Хожу, ничего не помогает. Вот. Ну, как вот к таким людям относиться? Ну, нужно же все-таки понимать, что пришел возраст, пришли болезни. И чего тут раздражаться, чего кричать? Слава Богу, век прожили свой. И поэтому, мне кажется, вот такой подход пожилых людей, он скорее не учит, а скорее отталкивает от старых людей. Потому что не хочется с такими людьми общаться, не хочется с такими людьми ухаживать. И никакой тут воспитательной поэтому вещи не происходит. Вот старается от таких стариков скорее отделаться. Вот и все. Такой результат. Если вот действительно бабушка какой-то очень добрый человек, я неоднократно на похоронах наблюдал, как не только и дети, но и внуки просто рыдают, когда провожают бабушку или дедушку. Чувствуется такая теплота в их в общении, что она была. Вот даже кончина этого человека, она и то служит таким хорошим уроком. Вот для этих детей, для внуков, для всех подрастающих поколений. Но при условии все-таки, что старость, она все-таки не должна быть какой-то такой дикой, какой-то неразумной. Она должна быть до конца осознанной и мудрой. Многие люди, ведь понимаете, какая ситуация? Вот это тоже очень важная вещь. Не желают принимать свой возраст. Те же психологи говорят, что человек все-таки должен жить в своем возрасте. Вот. А поди-ка какой-нибудь сейчас, назови кого-нибудь старухой. Еще и в суд на тебя подадут. Скажут: что я молодая, там еще... Ну и отсюда начинаются все проблемы. Я не то, что не к тому говорю, что нужно себя как-то загонять в какие-то такие состояния безысходности, что я старый, что все бесполезно, все уже хорошее позади. Но нужно воспринимать вот эту старость как золотую осень своей жизни, которая тоже приносит очень много радости. Кстати, Пушкин любил единственное время года, это была золотая осень. И вот если человек полюбит вот этот свой период жизни и не будет от него отрекаться, то он много откроет для себя очень важных и полезных вещей. Поэтому думаю, что стоит нам как-то ценить то, что нам дает возраст.
2: Ну и возвращаясь к теме нашего разговора, вот зачем все-таки человеку долго жить?
3: Да не зачем, конечно же. Нужно исполнить свой долг на земле, пройти свой путь. Какой он будет, длинным или коротким, это не суть важно. И цепляться вот так вот за жизнь, как иногда люди сейчас, особенно современные, цепляться не стоит, потому что это только людей самих же в стресс вгоняет. Принятие реальности, вот, кстати, обращаясь все время к психологам, принятие реальности – это один из таких важных моментов, что ли, составляющих способности пережить стрессовые ситуации. И поэтому надо принимать жизнь, какая она есть, сколько Бог даст, как раньше говорили, столько и проживем. Такая у каждого там, допустим, доля, судьба. Ну, не в смысле там рок какой-то вот такой. Все, твой путь заканчивается или он продлевается. И люди спокойно к этому относились. И, естественно, и нервишки у них были из-за этого покрепче. Вот порой удивительно. Пожилой человек уже скоро, уже пора будет в погребальную урну отправляться. Ну, это шучу так. Всяких вещей в доме дополна. Все вот тащат, все что-то копят, все о чем-то беспокоятся. Ну зачем все это? Надо так помереть, я уж об этом не раз говорил, чтобы родственники пришли и нечего было на помойку вынести. Все лишнее убрано из жизни. Вот. И потом ведь еще вот этот возраст, старость, принятие его, я иногда вот сравниваю с такой, как с космической ракетой, которую запускают в космос, и она там всякие ненужные ступени отбрасывает по ходу своего полета, чтобы взлететь. Также и Господь Бог устроил, если при такой нормальной жизни никаких там трагедий не произошло, уходят какие-то наши близкие люди, уходит у нас здоровье, уходит молодость, уходит силы. То есть душа человека отбрасывает все эти временные компоненты, скажем так, для того, чтобы ей было легче взлететь к небесам, к Господу Богу.
2: Сегодня у нас есть медицина, которая нацелена на увеличение продолжительности жизни. Все занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, там не пьют, не курят. В общем, делают все, чтобы сохранить свое тело и здоровье в хорошей форме. Вот забота о теле, как о храме души, или все-таки идолопоклонство перед своим телом?
3: Ну, я говорю, что вот это в основном страх перед смертью. Я разговаривал с женщиной как-то одной, которая ведет как раз группу такую здоровья для пожилых людей, для стариков. И она мне сказала, что, вы знаете, батюшка, они просто все от страха трясутся. Ну что это за жизнь? Я не против здорового образа жизни, только за двумя руками и ногами. Но нас побуждать к этому должен быть все-таки такой не отрицательный, что ли, мотив, да, положительный. Да, я, вот как вы правильно сказали, заботиться о храме души, не стараться убегать от смерти, от которой все равно никуда не убежишь. И вот эти многие зожники бегут, а гонит-то их страх. Ну и что это за жизнь получается? Жить в этом постоянном беспокойстве, бояться, что вот ты заболеешь, что с тобой что-то случится, хвататься постоянно за это, за все. Это же очень большой стресс, это как раз и укорачивает чаще всего людям-то жизнь. Вот, поэтому... Ой, такой случай мне рассказали, ладно, чтобы время занять еще немножко в эфире, во время ковида. Ну, он забавный, трагический. Пришел старичок, да, старичок, все лежат старушки. И он говорит: бабушки, чего разлеглись? Ну-ка, давайте быстренько физкультурой будем заниматься. Раз-два. И упал. У него оказался тромб, который вот этих вот занятий, упражнений, скорее всего, что оторвался, и все, и попал это самое в артерию, и человек скончался. Бабушки, наверное, все еще живут на кроватях своих. Активного дедушки уже нет. То есть все нужно делать разумно, соответственно своим силам, здоровью и возможностям.
2: К Как жить сегодня, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, но при этом не впадать в панику от того, что время очень быстро уходит?
3: Ну, по-христиански, я думаю, нужно жить. Вот все-таки с годами все больше убеждаюсь, что христианская вера, она помогает человеку, ну, такие выстраивать правильные ориентиры. Она как бы такую дорогу для него не то что проложила, готовый путь совершенно иди, но направление она человеку дает. Вот нужно важно воспользоваться этим направлением, а там уж индивидуально каждый человек должен выстраивать свою жизнь в зависимости от, ну, понятное дело, образа жизни, там, способностей и всех прочих вещей. Потому что тут самое главное все-таки направленность. Остальное — это уже дело человеческих рук и ног.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие посредством телефонной связи настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

скажет мне, что страны той нет, что потерь последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении, все от любви ему отчет.

все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верного много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнул.

0: Братья и сестры, в эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях паломница и психолог Юлия Макшанцева. И мы будем беседовать о поездке Юлии в Веденский Ставропигиальный мужской монастырь Оптина-Пустынь. Это недалеко от города Козельска, Калужская земля. Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть, рада вашему присутствию в студии православного радиоканала.
1: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, слушатели.
0: Ну, хотелось бы вас, как верующего человека, спросить прежде всего, что откликнулось в вашем сердце и на какие моменты нужно обращать внимание паломникам, когда они приезжают в такое очень намоленное духовное место.
1: Ну, каждому человеку, наверное, на что-то свое хочется обратить внимание. Просто даже в наше бурное время отстраниться от суеты и оказаться с нашей историей, с самим собой в Оптиной пустыне. Там очень много храмов, много историй. Вы погуляете и увидите памятник Достоевскому, сможете побывать в келье Амвросия Оптинского, и там вам проведут экскурсию, расскажут просто про его жизнь, про его историю. Но с чего бы нам начать, да? Давайте начнем с кельи Амвросия Оптинского. Там проводят очень интересные экскурсии братья монастыря. И сам Амвросий Оптинский, он же великий старец, и он был очень болезненный и все время болел, начиная с молодых лет. Но он сумел справиться со своими недугами и всегда принимал людей, несмотря на свое состояние здоровья. И у него там в келье несколько комнат. Одна комната, где он спал. И там очень много подушек, да, и он всегда принимал полусидя людей. Ну, то есть ему было тяжеловато. Затем там есть комната, где он принимал гостей. И там в этой комнате фотографии знаменитых людей, которые к нему приезжали, включая Фёдора Достоевского, царских особ. То есть вот такая комната. Конечно, там есть иконы. И сама келья, она, насколько я знаю, она не настилизована уже. То есть той кельи уже нет. Там зато есть небольшая витрина, где сохранились вещи Амвросия Оптинского. И хорошо помню икону Пантелеймона, святого Пантелеймона, которая также была там в коридоре. Ну, иконы Божьей Матери.
0: Расскажите, Юлия, о старцах и о святых, которые почивают в монастыре. Там есть и часовня новомученикам, и некрополь, и кладбище монастырское.
1: Да, там есть несколько храмов. В разных храмах почивают разные старцы. Вы увидите много храмов и некрополь, где трое новомучеников оптинских там почивают в мощах. Вернее, не в мощах, а пока вот упокоенные. Там есть монастырский некрополь. Там почивает батюшка Илиадор, кладбище монастырское, парки. И когда я туда приезжала, рядом с кельей Амвросия Оптинского, где-то тут недалеко, до нее надо пройти, была келья батюшки Илии. В то время он был еще жив, и я смотрела, что люди к нему там стояли, ожидали его выхода, ждали.
0: Юлия, что нужно обязательно посетить в монастыре Оптина-Пустынь, помимо экскурсии? Да, мы не будем сейчас рассказывать всю историю, потому что лучше посмотреть фильм, приехать туда, взять обзорную экскурсию или походить с аудиогидом, если таков есть. Но куда обязательно заскочить? Что попробовать, что приобрести, что увезти с собой.
1: Вы знаете, на территории монастыря, как в любом монастыре, есть очень хорошая книжная лавка. И там можно с собой приобрести, купить то, что нравится. И вот у меня есть такая стилизованная рака, которая там продавалась, это рака Амвросия Оптинского. Там внутри этой раки стилизованной есть святое масло. И вот такой сувенир вы можете привезти, оставить как святыню дома и сохранить память об этом месте. А также там очень много книг, история Оптинского монастыря. И там все 14 старцев, то есть и там есть книги про Амвросия Оптинского, про разных старцев и про письма, например, книга писем Амвросия Оптинского. Разная мудрость этих старцев. То есть там очень богатая лавка, и вы сможете привезти сюда и книги, и памятные вещи для себя, чтобы ими потом пользоваться и читать, и узнавать историю этого места. Потому что история там очень большая, глубокая, и жития разных старцев требуют отдельного, как это сказать, разговора.
0: Юлия, я посетила Оптину пустынь 2 года назад и была в восторге от того, как там уютно, красиво, чисто, прибрано и все с душой. Мы жили в составе группы в паломническом корпусе, где всегда была горячая вода, где была отдельная кухонька, где можно было не приготовить, но мы питались в столовых, где можно было чай хотя бы попить, это тоже большой плюс. И сейчас хотелось бы от такого отчасти бытового, да, моего отзыва к духовному перейти. Оптина пустынь — это место, куда хочется вернуться. Вернуться не для того, чтобы посетить экскурсию или купить сувенир, прочитать книгу, хотя это все важно. Я вот, например, картину с собой увезла оттуда. А именно помолиться на богослужениях, причаститься святых христовых тайн, посетить молебен. Какие у вас впечатления от посещения храмов, от, может быть, братской молитвы?
1: Это было потрясающе. Конечно, я посетила службы, причастилась, исповедалась. Мне показалось, что это было как праздник. Хор монастырский, он меня просто поразил прямо в сердце, потому что, ну, подобраны голоса в хоре, не подобраны, я точно не знаю. Но хор исполнял песни, песнопения настолько потрясающе, хотя это был будний день, обычный. Но такое впечатление было, да, что это каждый день как праздник. Поэтому да, мы приезжаем туда для того, чтобы помолиться, отдохнуть душой, прикоснуться к таким святыням. Там все-таки 14 рак старцев. Это прям вот такая мощь. Плюс некрополь, где новомученики, к ним тоже приходят очень много людей. Что меня удивило, там везде лежат конфеты в большом количестве. Когда я приехала, я была удивлена, что везде лежит очень много конфет, их можно брать. И в некрополе, где новомученики, да, в память, наверное. Поэтому, да, я еще привезла своим родным вот горсточку конфет, что меня очень удивило. Они все время появлялись в большом количестве. И на кладбище, где старец батюшка Илеодор, также там был, свечи постоянно горят. Такое ощущение, что приезжаешь вот, ну, в такое место, куда хочется потом вернуться. Всегда туда тянет.
0: Да, вы правильно так заметили, тянет. Юлия, расскажите об условиях проживания.
1: Когда я туда приехала, мы жили в самых простых условиях проживания, но и тем не менее это было очень комфортно. Хотя говорят, что там есть разные условия, и можно приехать с семьей, можно приехать с группой. Я жила в корпусе, где обычное расположение — это 8 человек в комнате, двухъярусные кровати, 4 штуки. Они были очень широкие, там очень чисто, всегда есть администратор, который поможет. Везде висят молитвы, ты настроен на духовный труд в этом месте, на историю, на узнавание истории, да, как зародился сам монастырь, начиная от разбойника Опты, который был изначально в этой истории. Прикасаешься к тем старцам, которые жили в разное время, ведь сам старец Амвросий Оптинский, он ученик старца Макария и, насколько я правильно помню, старца Льва, то есть старец Лев его заметил, когда он был молодым, что он подает надежды к работе с людьми. И когда старец Лев уже был старый, уходил, он его передал старцу Макарию, отцу Макарию на тот момент, и сказал: вот делай с ним что хочешь, но мне вот он подает надежды, а ты делай с ним что хочешь. И старец Макарий никогда не хвалил самого Амвросия при нем, но называл его определенными словами, даже вот такими вот не очень приятными. Но за спиной Амвросия всегда отзывался о нем очень тепло, но всегда воспитывал, был с ним строг. И когда Амвросий взрослел, он говорил про него, что он забирает у него работу, что люди к нему идут. То есть он уже тогда в молодости, да, мог уже вести прием людей, помогать людям и словом, и советом. Вот. Поэтому, да, старец Макарий, вот он, так скажем, взращивал старца Амвросия. И когда начинаешь постепенно узнавать эту историю, у меня как-то так получается, могу сказать о себе, что часто, что я приезжаю в какое-то место, куда мне очень хочется, прикасаюсь к этой истории, смотрю на святыни, обязательно посещаю службы, крестные ходы, а потом приезжаю домой и начинаю это место изучать. Читать. А здесь надо очень много изучать, потому что здесь очень много историй, считайте, столько старцев. Вот. И потихонечку я изучаю, и потом хочется вернуться с новым взглядом, посмотреть на это место уже, да, когда ты
2: уже знаешь.
1: Да, что-то ты изучил. И ты уже приезжаешь с другим наполнением, смотришь, и тебе открывается что-то другое, что ты не знаешь, да. Как ты там себя по-другому ощущаешь, когда ты много знаешь, а здесь вот этот старец, он вот это сказал, да, вот здесь вот так. То есть, когда наполняешься знаниями, то и ощущения потом другие, хочется вернуться еще и еще.
2: Что для вас паломничество? Это духовный путь?
1: Конечно, это обязательно духовный путь, и любой духовный путь — это развитие человека. Развитие человека, узнавание нового. Я давно увлекаюсь этим, где-то с 18 лет сама к этому потихонечку пришла. Мне было сначала интересно, и интерес перешел вот в какой-то такой вот, да, более какой-то, как это сказать, профессиональный, да, такой рост в этом отношении. И, конечно, хотелось бы вам рассказать, если только вам это интересно, про Шамардинскую обитель.
2: Да, давайте.
1: Хотите?
2: Да.
1: Вы знаете, старец Амвросий, он же самый ближний, который жил к нам, получается, в прошлом веке, поэтому мы про него еще больше всего знаем, и кто-то даже, ну, в прошлом веке с ним и был знаком. И вот он основал женскую обитель в Шамардино, это совсем недалеко от Оптины, пустыни. И люди, которые приезжают в Оптину, очень часто посещают еще женскую обитель Шамардино. И храм, он выполнен в русском стиле. Это уникальный, конечно, храм. И он туда отправлял вообще многих сирот, вдов, сестер на проживание. И сестры говорили: «Батюшка, ну а чем же мы будем их кормить?» Он говорил: «Все устроится, все уладится, а потом Шамардинская обитель будет прям, правда, вот очень, как это сказать, могущий кормить людей. И сейчас там даже есть благотворительная столовая, где можно просто покушать бесплатно. А на самом деле, когда я туда приехала, меня очень сильно удивили вышитые иконы. Вышитые иконы сестрами. Они просто потрясли меня, там их несколько. Вышитые бисером и бусинами иконы. То есть это икона Калужской Божьей Матери, которую почитают в этих краях. У нее лик с открытой книгой. И ей молятся об исцелении от разных недугов, о семье, о детях. Еще несколько икон вышитых. Храм очень светлый, с огромными окнами. И иконы, они потрясающие. То есть я не видела столько вышитых икон ни в одном храме. Руками сестер.
2: Ручная работа.
1: Ручная работа, да. И вокруг тоже очень красиво. Цветут розы, сады. Все кругом ухожено. Но женский монастырь, он отличается таким больше, да, там, убранством, да, все равно чувствуется работа сестер.
2: Давайте всех пригласим вообще в паломничество. Не обязательно в Оптину, пустыни и в Шамардино, но у кого есть возможность, приезжайте в эти замечательные места, которые освящены молитвой духоносных старцев. А я напомню, что сегодня беседовала с Юлией Макшанцевой, психологом и паломницей. Мы беседовали о Ставропигиальном Веденском мужском монастыре Оптина Пустынь. Что всем пожелаем нашим слушателям?
1: Всего доброго, дорогие слушатели. Отправляйтесь в поездки, узнавайте новое, приходите на службы и получайте от этого удовольствие.
2: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожен. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глас Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Псалтирь.
1: Ну а сейчас рубрика «Читаем псалтырь». Звучит 10-я кафизма. Читает диакон Сергий Нежбард.
2: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 10. «На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, буди мя Бога защитителя и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты, Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего, яко Ты есть терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты есть мой покровитель, от Тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, внегда ускудевать и крепости моей, не остави меня, яко реша врази мое мне, истригущие душу мою совещаша вкупе, глаголющие, Бог оставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в стут и срам, ищущие злая мне. Аже всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил меня от юности моей я, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения. Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних еже сотворил меня си величия. Боже, кто подобен Тебе, елики явил меня си, скорби многие злы, и обращся оживотворил меня си, и от бездн земли возвел меня си, умножил еси на мне величествие Твое, и обращся утешил меня си, и от бездн земли паки возвел меня си, ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже, воспою Тебе в густых святых Израилев. Возрадуется усне мое, когда воспою Тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холме правду, судят нищим людским и спасет сыны убогих
и смирит клеветника, и прибудет с солнцем, и прежде луны рода родов. Снидет, яко дождь на руно, яко капля каплющая на землю, воссияет в одних его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиопляне, и в рази его перст полижут, цари и фарсийские острови дары принесут, цари аравские и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари и земстии, все языцы поработают ему, яко избави нищий от сильно и убога, ему же небе помощника, пощадит нищий и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними, и жив будет, и дастся ему от злата аравийского, и помолятся о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земли, на версех гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един, и благословенно имя славы его вовек, и в век века, и исполнится слава его вся земля, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижайся нозе, в мале не пролияшися стопы моя, яко возре навах на беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не приимут ран, сего ради удержая гордыня их до конца, одеявшися неправду и нечестием своим, изыдет яко из духа неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве, неправду в высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя, и язык их преди до земли, сего ради обратятся люди и мои сема, и дни исполнения обрящутся в них, и реши, како уведи Бог, и аще есть разум вышним, все сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех, едовсуя оправдит сердце мое, и умых в неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних, аще глаголах повем тако, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пщевах разумейте сие труд есть предо мною, донде же в ниду восвятила Божие, и разумею в последнее их, убаче зальщение их положил еси им злая, не зложил еси я в нигда разгордевшися, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем, образ их уничижиши, яко разжеся сердце мое, утробы моя изменишася, и ас уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и ас выну с Тобою, удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил ме еси, и со славою приял ме еси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотел на земли, исчези сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовек, яко все удаляющие из себе от Тебе погибнут, потребил еси всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтеся, Богове благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, чере сионе. Вскою Боже отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твоя я, помяни сон Твой, его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояние Твоего, гора сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя
знамени и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоша двери его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому, доколе Божий поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш, прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумнее раздражише имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыня ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду, растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ее. Грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворения, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, испьют все грешные земли, аз же возрадуюся век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там о сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь и Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего, Боже Яковль, воздремаша все шеи на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе, от то ли гнев Твой, с небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесться Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары, страшному и отъемлющему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукама моима, ночью пред Ним и не прельщен бых, отвежися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянув, и поучахся, ночью сердцем моим глумлякся,
и тужаше дух мой, и да во веки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господне, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяй чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Яковле и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил еси яко овцы люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едини по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь в мене, ты бы весь и вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темени сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов быв, никак же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никак же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от твоей я дружбы быв, кибо вид греха не соделав, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив, ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един, Владыка, ярость Твою прогневах, аз един гнев Твой на мя разжигов, аз един лукавый пред Тобою сотворив, превосшед и препобедив вся от века грешники, несравненно прегрешивы и непрощенно, но понеже многомилостивый, благоутробный еси человека любче, и ожидаешь от человеческого обращения, сей аз свергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, яко же пречистым Твоим ногам, касаяся из глубины души, взываю Ти. Очисти, Господи, прости, благо применителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему, и слез моих не примолчи, прими мя кающегося и заблудшего обрати, обращающегося обыми и молящегося прости. Небо положил еси покаяние праведным, не положил еси прощение несогрешающим, но положил еси покаяние мне грешному. Вниже, в негодование Твое содеев, наг и обнажен пред Тобою предстаю, сердцевидче, Господи, исповедай моя грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную, от тяжести грехов моих слицаем. Просвети оба очи сердца моего, и дашь мне умиление к покаянию, и сокрушение сердца ко исправлению».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз. Дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и перст. Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно твоего угодника, наставляя мя к тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала десятая кафизма. Читал диакон Сергий Нежбард.
2: В Екатеринбурге 5 часов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо